один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: Духовное слово.
1: Предлагаем вашему вниманию главы алфавитного потерика, читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Силуане. Некогда Авва Силуан и ученик его Захария пришли в один монастырь, где упросили их вкусить немного пищи на дорогу. Когда вышли они из монастыря, ученик Аввы увидел воду на дороге и хотел пить. Старец говорит ему: «Захария, ныне пост». «Разве мы, отец, не ели?» — отвечал ученик. «Ели, но это было дело любви», — сказал старец. «А теперь, сын мой, должны мы соблюсти пост свой». Авва Силуан, беседуя однажды с братьей, пришел в исступление и пал на лице свое. Долго лежал на земле, потом встал и начал плакать. Братья спросили его: «Что с тобою, отец, и сделалось?» Он молчал и плакал. Когда же братья принудили его говорить, сказал: «Я восхищен был на суд и видел, что многие из нашего сословия шли в муку, а многие из мирян шли в Царствие Небесное». Старец продолжал плакать и не хотел выходить из кельи своей. Если принуждали его выходить, всегда закрывал лицо свое кукулем и говорил: «Зачем мне смотреть на этот временный свет, от которого нет мне никакой пользы?» В другой раз взошел к Авве Силуану ученик его Захария и нашел его в восхищении, а руки его распростерты были к небу. Затворив дверь, Захария вышел. Потом опять приходил около 6 и 9 часа и находил его в том же положении. Наконец постучался в 10 часу, вошел в келью и увидел, что он отдыхает. «Что с тобою, отец, сделалось?» — спросил Захария старца. «Сегодня, сын мой, занемог я», — отвечал старец. Но Захария, обняв ноги его, сказал: «Не отстану от тебя, Авва, если не скажешь мне, что ты видел». Старец открывает ему: «Был я восхищен на небо и видел славу Божию, и находился там до сего времени, а теперь отпущен». Когда Авва Силуан жил в горе Синайской, ученик его Захария, однажды отходя на работу, говорит старцу: «Авва, сходи за водой и полей сад». Старец, вышед из кельи, закрыл лицо свое кукулем и смотрел только себе под ноги. В это время шел к нему брат и, увидев его издали, наблюдал, что он делает. Потом подошел к нему и спросил: «Авва, скажи мне, для чего ты, идя поливать сад, закрыл лицо свое кукулем?» «Для того, сын мой, — отвечал старец, — чтобы глаза мои не видели дерев, и ум мой не развлекался ими в своей деятельности». Один брат пришел к Авве Силуану в гору Синайскую. Увидев, что братья работают, он сказал старцу: «Старайтесь не о пище тленной. Мария же избрала благую часть». Старец сказал своему ученику: «Захария, подай брату книгу и отведи его в пустую келью». Когда наступил 9 час, брат прислушивался у двери, не посылают ли звать его к трапезе. Но, как никто его не звал, он сам, встав, пошел к старцу и говорит ему: «Авва, уже ли братья сегодня не ели?» «Ели», — отвечал старец. «Почему же не позвали меня?» — опять спросил брат. «Потому», — отвечал старец, — «что ты человек духовный и не имеешь нужды в такой пище. А мы, как плотские, хотим есть и потому работаем. Ты избрал благую часть, читая целый день, и не хочешь вкушать плотской пищи». Брат, выслушав сие, поклонился старцу и сказал: «Прости меня, Авва». Тогда старец говорит ему: «Так и Мария имеет нужду в Марфе, ибо и Мария похваляется из-за Марфы». Однажды спросили Авву Силуана: «Какую ты, отец, проводил жизнь, что достиг такого благоразумия?» Авва отвечал: «Никогда не впускал я в сердце свое помыслов, прогневляющих Бога». Рассказывали об Авве Силуане. Жил он в келье своей затворником и, имея у себя немного чечевицы, сделал для нее 100 решет. Вот однажды пришел к нему кто-то из Египта. С ним был осел, навьюченный хлебом. Египтянин, постучавшись в дверь старца, сложил хлеб у кельи. Старец взял решета, наложил их на осла и отпустил египтянина. Однажды ученик Аввы Силуана Захария без согласия Аввы вышел из кельи и, взяв с собою братью, разломал ограду сада и распространил его. Старец, узнавший об этом, взял свою мелодь, вышел из кельи и говорит: «Братья, помолитесь обо мне». Братья, увидев его, пали к ногам его и говорили: «Скажи нам, отец, что с тобою сделалось?» Старец отвечал им: «Я не войду в келью свою и не скину с себя мелоти, пока не переставите ограды на прежнее место». Братья снова разломали ограду и поставили ее на прежнем месте. Тогда старец возвратился в келью свою. Авва Силуан говорил: «Я раб, и господин мой сказал мне: работай у меня, я буду кормить тебя. А как буду кормить, об этом не спрашивай. Сам ли что я имею, или буду воровать, или брать взаймы, ты об этом не спрашивай. Ты только работай, а я буду кормить тебя. Итак, если я работаю, то кормлюсь от платы за мои труды. Если не работаю, то питаюсь милостыней». Также говорил: «Горе тому человеку, у которого имя знаменитее дел его». Авва Моисей спросил Авву Силуана: «Может ли человек каждый день начинать свои дела?» Старец отвечал: «Если он добрый делатель, то может и каждый час». Один из отцов рассказывал: «Некто встретился с Аввою Силуаном и, увидев, что он лицом и телом светел, как ангел, пал на лице свое. Он говорил при сём, что и некоторые другие старцы имели сей дар». Об Авве Симоне. Один светский начальник пришел видеть Авву Симона. Авва, услышав об этом, опоясался и влез на финиковое дерево, чтобы очистить его. Пришедшие кричали ему: «Старец, где живет отшельник?» «Здесь нет отшельника», — отвечал Авва. Получив такой ответ, они удалились. В другое время пришел иной начальник посмотреть на Симона. Клирики предварили Авву и сказали ему: «Авва, приготовься, один начальник, услышав о тебе, идет принять от тебя благословение». «Хорошо, я приготовлюсь», — сказал Симон. Надев на себя кентон, платье из разноцветных лоскутков, и, взяв в руки хлеб с сыром, Авва сел у двери и ел. Начальник пришел со своей свитой. Увидев старца, пришедшие посмотрели на него с презрением и говорили: «И это отшельник, о котором мы слышали», и тотчас удалились. Об Авве Сармате. Рассказывали об Авве Сармате. Часто проводил он по 40 дней, следуя во всем совету Аввы Пимена. И дни сии проходили так скоро, как будто их не было. Однажды пришел к нему Авва Пимен и спрашивает его: «Скажи мне, что ты видел, перенося такой труд?» «Ничего», — отвечал старец. Но Авва Пимен сказал ему: «Я не отстану от тебя, если ты не скажешь мне». Тогда старец сказал ему: «Одно только я приобрел. Если скажу сну «уйди», он уходит, а если скажу «приди», приходит». Брат сказал Айве Сармату: «Помыслы внушают мне, не работай, но ешь, пей, спи». Старец отвечает ему: «Когда голоден, ешь, когда жаждешь, пей, когда хочешь спать, спи». Другой старец случайно зашел к сему брату, и брат пересказал ему слова Аввы Сармата. «Вот что значат слова Аввы Сармата», — отвечал старец. «Если ты сильно голоден и жаждешь, так что не можешь более преодолевать себя, тогда ешь и пей. Если ты слишком долго не спал и сон клонит тебя, то усни. Вот что сказал тебе старец». Тот же брат говорит Айве Сармату: «Помыслы внушают мне, выйди вон из кельи, посети братью». «Не слушай их», — отвечал старец. «Но скажи, я прежде слушался вас, а теперь не могу слушаться». Об Айве Серапионе. Шел некогда Авва Серапион через одну египетскую деревню и, увидев блудницу, которая стояла у своей горницы, сказал ей: «Ожидай меня вечером, приду к тебе и ночую с тобою». «Хорошо, Авва», — отвечала блудница. И вот она приготовилась и постлала ложе. Вечером старец пошел к ней и, вошедший в ее горницу, спросил: «Приготовила ли ложе?» «Приготовила, Авва», — отвечала блудница. Старец запер дверь и сказал ей: «Подожди немного, я только исполню наше обычное правило». И старец начал свое молитвословие. Читал он псалтирь. После каждого псалма молился Богу о ней, прося Бога, да дарует ей покаяние и спасение. И Бог услышал его. Блудница стояла в трепете и молилась подле старца. Когда старец окончил всю псалтирь, она пала на землю. Старец взял апостол, много прочитал из него и окончил свое молитвословие. Блудница пришла в сокрушение и, узнав, что старец пришел к ней не для греха, но чтобы спасти душу ее, поверглась пред ним и просила: «Сделай милость, Авва, отведи меня туда, где могу я угодить Богу». Старец повел ее в женский монастырь и поручил матери-настоятельнице, сказав ей: «Прими сию сестру и не налагай на нее бремени или заповеди, как на других сестер, но давай ей, чего она захочет, и если захочет идти, позволяй ей». По прошествии немногих дней женщина сказала: «Я грешница, желаю вкушать пищу через 2 дня». Еще несколько дней спустя она сказала: «Много грехов у меня, и я желаю поститься по 40 дней». Наконец, еще через несколько дней она упрашивала настоятельницу так: «Сильно оскорбила я Бога моими беззакониями. Сделай же милость, отведи меня в келью, запри ее и подавай мне в окно немного хлеба и рукоделия». Мать исполнила ее просьбу, и бывшая блудница в остальное время своей жизни благоугождала Богу. Брат просил Авву Серапиона: «Дай мне наставление». «Что могу я тебе сказать?» — отвечала Авва. «Разве то, что ты взял имущество вдов и сирот и положил его на этом окне, а пред глазами старца было окно, заваленное книгами». Авва Серапион говорил: «Как воины, стоя пред царем своим, не могут уклониться ни направо, ни налево, так и человек, если стоит пред Богом и каждый час взирает на него со страхом, не может страшиться своего врага». Брат пришел к Авве Серапиону. Старец по обычаю советовал ему сотворить молитву, но брат отказался, называя себя грешником, недостойным и самого монашеского образа. Старец хотел омыть ему ноги, но брат не допустил его, опять представляя те же причины. Авва убедил его вкусить пищи и сам стал есть вместе с ним. Потом дал ему такое наставление: «Сын мой, ежели хочешь себе пользы, то сиди в своей келье, будь внимателен к себе и к своему рукоделию, ибо для тебя полезнее сидеть в келье, чем выходить из нее». Брат, выслушав наставление, огорчился и так изменился в своем лице, что это не могло укрыться от старца. Почему Авва Серапион сказал ему: «Вот сейчас ты говорил, я грешник, обвинял себя как недостойного жизни, а теперь так рассердился, когда я с любовью давал тебе совет мой. Если хочешь быть смиренным, то учись великодушно переносить обиды от других и удерживайся от празднословия». Брат, выслушав сие, раскаялся перед старцем и удалился от него, получив большую пользу. Об Авве Серине. Рассказывали об Авве Серине, что он много работал и никогда не ел больше двух сухарей. Однажды пришел к нему Авва Иов, друг его, также великий подвижник, и сказал ему: «В келье моей исполняю я свое дело, а если выхожу вон, то применяюсь к братьям». Авва Серин отвечал ему: «Это невелика добродетель, когда ты только в своей келье исполняешь устав свой. Но то добродетель, если ты, выходя из кельи, не нарушаешь его». Об Авве Спиридоне. Авва Спиридон – пастырь овец. Столько был свят, что удостоился быть пастырем людей. Ибо в одном из кипрских городов, именно в Тримифунте, он избран был во епископа. Но по великому смирению своему он, будучи епископом, пас и овец. Однажды в полночь воры тайно подошли к овчарне, чтобы украсть овец. Но Бог, хранящий пастыря, сохранил и овец. Воры невидимую силою были связаны у овчарни. На рассвете пришел к овцам пастырь и, увидев воров со связанными назади руками, узнал о случившемся. Сотворив молитву, Авва Спиридон развязывает воров. Потом долго убеждал и увещевал их, чтобы старались жить лучше честными трудами, чем воровством. И, подарив им одну овцу, отпустил их, сказав с любовью: «Чтобы не подумали, что вы даром стерегли овчарню». Еще рассказывали. У Аввы Спиридона была дочь, девица именем Ирина, также благочестивая, как отец ее. Один из родственников отдал ей на сохранение какое-то драгоценное украшение. Девица, чтобы лучше сберечь веренную ей вещь, зарыла ее в землю. Через несколько времени она скончалась. Когда же пришел веривший вещь и не нашел в живых девицы, стал приставать к отцу ее, к Авве Спиридону, то оскорбляя его, то умоляя. Старец, в потере родственника, видя свое собственное несчастье, пошел на могилу дочери и там просил Бога прежде времени показать ему обетованное воскресение. Надежда не обманула его. Девица тотчас является отцу живою, указала место, где сокрыто было украшение, и опять стало невидимо. Старец взял поклажу и отдал ее хозяину. О матери Сарре. Рассказывали о матери Сарре. 13 лет мужественно боролась она с демоном блуда и никогда не молилась о прекращении сей брани, но только взывала: «Боже, дай мне силу». Однажды демон блуда сильно восстал против нее, представляя ей суетные предметы мира. Сара, вооружаясь страхом Божиим и подвигом, никак не уступала ему и в один день взошла наверх дома своего молиться. Здесь дух блуда явился ей видимым образом и сказал: «Победила ты меня, Сара». «Не я победила тебя», — отвечала она, — «но Господь мой Христос». Говорили о матери Саре, что она целых 60 лет жила возле реки и ни разу не наклонилась, чтобы посмотреть на нее. В одно время пришли к ней два старца, великие отшельники пелузские. Отходя от нее, сказали они друг другу: «Поучим старицу смирению». И говорят ей: «Смотри, не превозносись умом твоим и не говори: вот и отшельники ходят ко мне, женщине». Мать Сара отвечала им: «Я женщина по телу, а не по уму». Мать Сара говорила: «Ежели я буду просить Бога, чтобы все люди были мною довольны, то должна буду стоять с поклонами у дверей каждого. Но лучше буду молиться Богу, чтобы сердце мое было чисто перед всеми». Еще говорила: «Когда поднимаю ногу свою, чтобы взойти на лестницу, я представляю себе пред очами смерть, и потом всхожу на лестницу». Мать Сара говорила также: «Хорошо подавать милостыню и для людей, ибо хотя подается она и по человеку угодию, но после может послужить к умилостивлению Бога». Однажды к матери Саре пришли пустынники. Она предложила пришедшим корзинку с плодами. Оставляя хорошие плоды, они ели только гнилые. Сара сказала им: «Поистине вы пустынники». О матери Синклитикии. Мать Синклитикия говорила: «Много подвигов и трудов сначала предстоит приходящим к Богу, но потом ожидает их неизглаголанная радость. Желающие воспламенить огонь сперва задыхаются от дыма и проливают слезы, а потом уже достигают, чего ищут. Так и мы должны воспламенять в себе божественный огонь со слезами и трудами,

0: врачуют жестокие болезни, так молитва с постом прогоняет злые помыслы. Еще говорила: «Не обольщайся роскошную жизнью мирских богачей, как будто бы она при суетных удовольствиях имеет что-либо полезное. Роскошные высоко ценят поварское искусство, но твой пост и простая пища превосходнее обильных яств их. Писание говорит: «Сытая душа попирает и сот. Не пресыщайся хлебом, не пожелаешь и вина». Спросили однажды блаженную Синклитикию: «Произвольная нищета, есть ли совершенное благо?» Она отвечала: «Да, она совершенное благо для имеющих силу пребывать в ней. Ибо живущие в нищете, хотя и имеют скорбь по плоти, но спокойны душою. Чтобы вымыть твердое платье, надобно мять его и сильно выжимать. Так и крепкая душа через произвольную нищету еще более укрепляется». Мать Синклитикия говорила: «Ежели живешь в Киновии, то не переменяй место, иначе это сделает тебе большой вред. Ибо если птица слетает с яиц, они делаются болтнями и бесплодными. Так и монах или дева, если переходит с места на место, охладевает и умирает для веры». Мать Синклитикия говорила: «Много коварных сетей у дьявола. Не успел поколебать душу бедностью, он уловляет ее богатством. Не одолел ее оскорблениями и поношениями, вооружается на нее похвалами и славою. Не возмог обольстить душу удовольствиями, он покушается сокрушить ее невольными трудами. Если человек побеждает дьявола крепостью телесную, дьявол посылает на него болезни. И, спросив себе позволение, он поражает тяжкими болезнями, с тем, чтобы люди малодушные ослабели в любви к Богу. Посему-то тело иногда страждет сильной горячкой и томится несносной жаждой. Если ты грешник, то, страдая в болезнях, вспоминая о будущем наказании, о вечном огне, о мучениях после суда, не малодушествуй в настоящих страданиях, но радуйся, что Бог посетил тебя».
1: В цикле «Духовное слово» мы слушали алфавитный потерик, читал Денис Гаврилов.

12 лет от рождения оставила дом и семью. Лишившись бесценного девства, служила греху и врагу, бесстыдством своим развращая наивных юнцов и мужей, огнем блудной страсти сгорая, во тьму похищала людей. Безудержно демонам вторя, беспутство неся и разврат, взошла на корабль у моря, готовый отплыть в святый град. И там предавалась утехам порочной Венеры раба. Плач ангелов с дьявольским смехом над морем носили ветра. Мария ступила на землю, со всеми пошла в святый храм, но Божья десница пред дверью ей путь преградила к вратам. От ужаса сердце забилось, стыдом покаяния плач, пречистой в слезах обратилась, от гнева сыновьего спрячь. От мук и огня преисподней молю, Матерь Божья, спаси нечистую, скверную плотью меня ты, блудницу, прости. Владычица мати простила заблудшее Божье дитя и в храм ко кресту допустила, как сын, покаянье любя. Мария, оставив мирское, в пустыню ушла навсегда. До смерти ходила ногою без хлеба и без питья. Все 47 лет вострадания, не встретив в пути ни души, очистила сердце в рыданиях молитвой в безмолвной глуши. Христова звезда совершенства и свет от нее благодать. Мария, прощенья невеста, а нам покаяние мать.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений опубликовал в своем Макс-канале ответ на вопросы журналистов в связи с предстоящим принесением мощей святителя Спиридона Тримифунского. Владыка сообщил, что с 11 по 13 сентября 2026 года в храме на Крови будут совершаться молитвенные прошения и пригласил всех желающих присоединиться. Поводом для запросов в СМИ стала программа «Акцент», в котором, отвечая на вопрос ведущей программы Екатерины Цыгановой о том, можно ли молиться святому Спиридону о ключевой ставке ЦБ, чтобы она снизилась, об ипотеке, чтобы условия стали доступны, владыка Евгений рассказал о традиции молитвенного обращения к чудотворцу по самым насущным вопросам. Есть главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве нам Бог сам сказал, что надо просить «Хлеб наш насущный, дай нам на сегодняшний день». И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка, в том числе это финансовое благополучие страны, государства. Почему не помолиться? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам, прибыл к нам в страну, путешествует по городам, я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Ну вот, чудо пришло, значит, надо с ним встретиться и этим воспользоваться, сказал владыка Евгений и подчеркнул, что все время пребывания святыни в Екатеринбурге он будет молиться о тех, кто нуждается в этом. После выхода в эфир интервью, отвечая на вопросы журналистов, глава митрополии опубликовал пост в своем Макс-канале. Сегодня Екатеринбургскую епархию весь день звонят журналисты, спрашивают, действительно ли мы будем молиться о снижении ставки Центрального банка перед мощами святителя Спиридона Тримифунского с 11 по 13 сентября. Отвечу всем сразу. Обязательно будем молиться и о ставке ЦБ, и об ипотеке, и чтобы с бензином у нас не было проблем, и чтобы предприниматели могли развивать свой бизнес и о прощении должникам их долгов. Святитель Спиридон имеет особую благодать помогать в экономических и хозяйственных вопросах, а мы имеем возможность обратиться к нему лично со всеми своими проблемами и нуждами. Жду всех вас, и журналистов, и предпринимателей, и вообще всех, круглосуточно, с вечера 11 сентября до полудня 13 сентября в Екатеринбургском храме на Крови. Помолимся вместе. Напомним, что по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17 августа с острова Корфу в Россию прибыла величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. В Екатеринбург святыня будет доставлена поздним вечером 11 сентября и пробудет в храме памятники на Крови до полудня 13 сентября. Доступ к святыне будет открыт круглосуточно. Далее в этом выпуске. Бойцы православного молодежного поискового отряда «Орленок» выехали на международную учебно-тренировочную вахту памяти в Ельнинский район Смоленской области. В составе делегации 57 человек, из которых 17 – новички, впервые принимающие участие в поисковых работах. Юноши и девушки являются прихожанами храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах. В Ставропольском крае на площадке Минводы Экспо прошел 13-й открытый чемпионат России по пахоте. В соревнованиях участвовали лучшие механизаторы из 50 регионов России и соседних государств. По приглашению Министерства физкультуры и спорта Ставропольского края на чемпионате выступила команда Центра иппотерапии Пятигорской епархии Целебной Ессентуки. Сотрудники центра показали элементы конной стрельбы из лука. Гостям также рассказали о проектах центра и познакомили их с лошадьми, которые участвуют в занятиях по ипотерапии. И в завершение выпуска. Злоумышленники создают поддельные версии электронных дневников, приложений со списанием уроков и оценками, а также распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов, рассказали российскому информационному агентству «Новости» в компаниях «Русторе» и «F6». По словам экспертов, попытка авторизации на фальшивом ресурсе приводит к тому, что логин и пароль от настоящего приложения попадают в руки мошенников. Злоумышленники подделывают также банковские приложения и сервисы для оплаты услуг. Семьям предлагают внести там деньги за кружки, взносы за школу и другое, что может привести к потере доступа к своему счету. Еще одна угроза касается педагогов, которые предоставляют репетиторские услуги. Им предлагают проводить занятия через Zoom, а для этого скидывают ссылку на поддельный сайт, где нужно пройти авторизацию в Google. Уже после ввода данных учетной записи Google, фишинговая страница, запрашивает код подтверждения, который приходит в Telegram и нужен злоумышленникам для угона аккаунта в мессенджере, пояснили специалисты. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Отодрай сна, воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
0: Господи, усне мое тверзыши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащика мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвижений в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости, творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяния моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих вося дни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и уничтожи силу Святаго Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христиан, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих в скорби и печали.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 сентября по новому стилю или 21 по старому. И сегодня мы совершаем память апостола от 70 Фаддея, мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогне, Агапе и Писта, пострадавших в начале 4 века. Преподобного Авраамия, трудолюбивого печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в 12-13 веках. Преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита 13 века. Преподобной Марфы Дивеевской Милюковой, подвижницы 18-19 столетия. Святых, пострадавших в первой половине 20 века. Преподобного мученика Рафаила Момчиловича, игумена Шишетовацкого. Священномучеников Александра Елоховского и Павла Ягодинского, пресвитеров. Преподобного мученика Игнатия Доланова, иеромонаха. Прославляется святописанный образ Божией Матери. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы знакомимся с удивительным чудотворным образом Пресвятой Девы Марии. Празднование в честь святописанного образа было установлено Собором Старцев в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне в столетнюю годовщину этого чудесного события. 21 августа по старому стилю 1903 года во время раздачи милостыни убогим монахам у великих монастырских ворот Свято-Пантелеимонового монастыря инок Гавриил сделал фотоснимок и, когда его проявил, на черно-белой фотографии, к своему величайшему удивлению, увидел образ Богоматери, смиренно получавшей благословенный укрух хлеба. Монастырские архивы свидетельствуют, что в период с конца 19 по начало 20 века русские монахи еженедельно раздавали милостыню нуждающимся. Еженедельно из двух южных российских портов – Одессы и Таганрога, где находились афонские подворья Свято-Пантелеимонова монастыря, приходили к афонской пристани большие и малые корабли с продуктами питания и жизненно необходимыми материалами. Они предназначались для 3000 насельников Свято-Пантелеимонова монастыря и 4000 русскоязычных братьев, подвязавшихся в различных скитах и кельях Святой Горы. У великих ворот обители собиралась толпа бедных бродячих монахов и благочестивых странников. Сохранились данные о том, что около 600-800 человек получали из рук монахов хлебные лепешки. Со временем в урочные дни за милостыней к монастырским вратам стали приходить ничем не занимающиеся, упивающиеся и никому не подчиняющиеся люди. 14 августа 1903 года в монастырь поступило письмо от священноначалия, в котором выражалось недовольство относительно бесполезной и вредной, по их мнению, милостыни. Высшее священное управление Святой Горы

0: потребовала от священноначалия Свято-Пантелеимонова монастыря отменить раздачу милостыни и найти более приемлемую и несоблазнительную форму помощи. В послании, в частности, говорилось: «Подаваемая евангельски милостыня только тогда бывает приятна и любезна Богу, когда подается в разуме людям, достойным милостыни и нуждающимся в оной. Даваемая же людям, которые недостойно представляют собой просителей милостыни и которые только на это посещение и рассчитывают, и ради этого и проживают здесь, тогда уж такая подача милостыни становится причиной вреда». 21 августа 1903 года, ровно через неделю после получения письма, монахи русской обители решили в последний раз соблюсти традицию и раздать милостыню, а уже потом зачитать присутствующим содержание письма из кинота. В это время по обыкновению у главной порты уже собрались в ожидании милостыни сотни нуждающихся и странствующих людей. Во время раздачи хлебов иеромонах Гавриил сделал фотоснимок, на котором проявился образ Богоматери, смиренно получавшей вместе с другими просителями благословенную милостыню. Богородица неизменно промышляла о подвязающихся на Святой Горе. По велению Царицы Небесной монастырь продолжил удовлетворять нужды бедной братии. После братских трапез в обители устраивали трапезы для бедняков, а келлер выдавал им со склада продукты питания. В конце 1980-х годов, с началом восстановления обители, чудесная фотография была размножена с приложением краткого описания события и распространялась среди паломников. Для нового поколения русских людей, пострадавших от атеистической пропаганды, фотография послужила неким доказательством существования духовного мира, о чем многократно свидетельствовали паломники. Наименование «святописанный образ» родилось в ходе составления богослужебного последования. Слово «светописание» представляет собой буквальный перевод греческого слова «фотография». Тогда же было создано иконописное изображение для богослужебного использования. На основании летописных записей и дошедших устных воспоминаний была воссоздана историческая канва события. В 2011 году на месте явления Божией Матери была сооружена памятная часовня, в которую был подведен источник воды для совершения водосвятных молебнов. В том же году в первом этаже братского Покровского корпуса был устроен и освящен храм в честь святописанной иконы. А изображение исторической фотографии на мраморной доске было установлено в монастыре Афонской иконы Божией Матери в селе Чаповики Житомирской области. Подобная же мраморная доска с изображением фотографического образа была установлена в 2012 году в приходе Федоровского собора Царского села. 27 июля 2013 года на очередном заседании Священного Синода в Киево-Печерской лавре было принято решение включить в месяцы слов Русской Православной Церкви празднование, воспоминание, явление святописанного образа Пресвятой Богородицы, бывшего в русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре в 1903 году. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: Вы слушаете выпуск новостей на волнах православного радио «Воскресение». В преддверии празднования Успения Пресвятой Богородицы митрополит Евгений поздравил с высокой наградой семью батюшки Дмитрия и матушки Лукины Черняк. Накануне глава региона Денис Владимирович Паслер вручил федеральную награду Российской Федерации – орден «Мать-героиня» Лукине Анатольевне Черняк, супруге настоятеля Симеона Анинского храма города Сысерти, протоиерея Дмитрия Черняка. Указ о присвоении высокого звания «Мать-героиня» в ноябре прошлого года подписал президент России Владимир Владимирович Путин. Матушка с батюшкой воспитывают 10 детей. Как сообщается на приходском ресурсе, старший сын Афанасий сейчас проходит срочную военную службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Дочь София учится в Московской Тимирязевской академии. Кирилл и Федор – кадеты Суворовского училища в Екатеринбурге. Антоний, Даниил, Дмитрий и Иван – школьники. А Макарий и Анатолий – дошкольники. Воскресным днем 30 августа глава Екатеринбургской митрополии посетил многодетную семью уральского клирика и сердечно поздравил супружескую чету с высокой наградой. Сегодня продолжит дело, начатое президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и губернатором Свердловской области Денисом Владимировичем Паслером. Поздравил с вручением звание «Мать-героиня» семью протоиерея Дмитрия Черняка и его супруги Лукины, родивших и воспитавших 10 детей. Отец Дмитрий несет свое служение в городе Сысерть, восстанавливает не только прекрасный Симеоно-Анинский храм, но и демографическую ситуацию и правильно воспитывает своих детей – 9 сыновей и 1 дочь. Эта семья подает добрый пример тем, кто смотрит новости и пока еще теоретически рассуждает на эту тему. «Настоящие герои современной России», написал архипастырь в своем Макс-канале. Далее в этом выпуске. 23 августа по окончании божественной литургии на территории Кафедрального собора Рождества Христова состоялось открытие и освящение памятника последнему русскому государю, Статотерпцу Николаю II. Чин освящения совершил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На богослужении присутствовал сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архипастырь подчеркнул, что событие это уникально, так как этот памятник стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Также архиерей поблагодарил вице-президента Фонда православного телевидения, гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и общественного деятеля и писателя Павла Астахова, попечением которых стала возможность реализации этого проекта в Южно-Сахалинске. И в завершение выпуска. В Непале продолжается спасательная операция после разрушительного наводнения 26 августа. По данным местных волонтеров, которые приводит телеграм-канал «База», до 933 человек, включая группу из 9 россиян, могут находиться в тоннелях и подземных помещениях гидроэлектростанции. Спасатели считают, что многие иностранцы смогли спастись от потока воды внутри станции. Ранее из некоторых помещений ГЭС уже удалось достать выживших. Сейчас специалисты ожидают прибытия тяжелой техники. Без нее невозможно разобрать образовавшиеся завалы и откопать тонны намытой земли и грязи. В районе ГЭС находят рюкзаки и чемоданы иностранных туристов, которые стояли в очереди на границу, когда пришла вода. По этим вещам власти пытаются установить личности владельцев и их судьбу. На данный момент в общей сложности пропавшими без вести числятся более 4500 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, несмотря на сложные погодные условия и угрозу повторного наводнения. Вы слушали новости на канале «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрайся на возвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце уснимай отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови его утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ повсхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащего мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты будешь истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная Владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гораба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася дни живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адом враты во веки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатан языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, иже аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 по 20 стих. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, скричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Пошло же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скурдезное в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать Листеградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся традиционно к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Легион имя мне, яко мнозе есть мы. Духи нетелесны, потому места собою не наполняют и не занимают подобно тела. Этим объясняется физическая возможность пребывания многих духов в одном человеке. Возможность нравственная со стороны духов понятна из их безнравственности или отсутствия всяких нравственных начал. А со стороны человека, из многостороннего соприкосновения душевным строем своим к мрачной области нечистых сил. Но этим объясняется только возможность. Действительность же вселения бесов подлежит условиям, которых определить не имеем возможности. Можем только сказать, что вселение духов не всегда бывает видимым, не всегда обнаруживается известными действиями бесноватых. Есть вселение духов необнаруживаемое, скрытое. Есть также власть духов над умами, помимо тела, когда они водят их, как хотят, через страсти в них действующие. Люди же думают, что они все сами действуют, будучи посмешищем нечистых сил. Как же быть? «Будь настоящим христианином», — пишет святитель Феофан Затворник, «и никакая вражеская сила не одолеет тебя».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Вчера вся полнота Русской Православной Церкви торжественно отметила начало церковного новолетия, и сегодняшний выпуск мы посвящаем тому, как это высокое праздничное настроение претворяется в первые дела нового церковного и учебного года. Официальный сайт Патриархия.ру опубликовал текст архипастырского слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, обращенного к учащимся педагогам и родителям в связи с началом нового учебного года. В своем обращении предстоятель подчеркнул, что подлинное образование невозможно без нравственного стержня. Знания, не освященные верой и не направленные на служение ближним, могут стать опасным оружием, отметил Святейший Владыка. Патриарх призвал педагогов не только передавать академические знания, но и воспитывать в детях чувство ответственности, милосердия и любви к своему Отечеству. Особое внимание в слове первосвятителя уделено поддержке многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Святейший Патриарх пожелал всем участникам образовательного процесса Божьей помощи, терпения и успехов в их благородных трудах, напомнив, что школа должна быть не просто учреждением, а местом формирования человеческой личности по образу и подобию Божью. Пресс-служба Московской епархии сообщает о широком отклике на начало учебного года в приходах столицы и Подмосковья. Вчера и сегодня в сотнях храмах епархии были совершены особые молебны об успешном начале учебного года для школьников и студентов. Во многих районах Москвы по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского состоялись традиционные уроки православия в светских школах. Священники посетили первые классы, чтобы поздравить детей с Днем Знаний и вручить им в подарок иллюстрированные издания детских Библий и жития святых. Как отметили в епархиальном отделе религиозного образования и катехизации, в этом году к инициативе присоединились рекордные 140 школ округа. Также в храмах были организованы сборы школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей и воспитанников детских домов, что стало живым воплощением евангельского призыва к делам милосердия накануне нового учебного сезона. Продолжаем выпуск. Портал «Православие.ру» рассказывает о начале академического года в ведущих духовных школах страны. В частности, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете состоялось торжественное открытие нового учебного года. Божественную литургию в университетском храме новомучеников и исповедников российских возглавил ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев. В своей проповеди он отметил, что современный мир как никогда нуждается в квалифицированных православных специалистах, не только богословах и историках, но и социальных работниках, психологах и педагогах, способных отстаивать традиционные ценности в светском поле. В этом году университет запускает две новые магистерские программы, направленные на изучение цифровой культуры с точки зрения христианской антропологии и развития церковной социальной работы в регионах. После богослужения для первокурсников был организован традиционный паломнический подход к святыням Москвы, чтобы с самых первых дней учебы студенты ощутили живую связь с историей своей церкви. Завершим наш выпуск сообщением из Нижегородской епархии, где подведены итоги масштабной благотворительной акции «Собери ребенка в школу», организованной епархиальным отделом по благотворительности совместно с местными волонтерскими движениями. Как сообщает епархиальный сайт, за последний месяц прихожанам удалось собрать и передать более 1000 комплектов школьной формы, канцелярских товаров и рюкзаков для детей из многодетных семей и приютов области. Торжественная передача подарков состоялась накануне 1 сентября в стенах епархиального благотворительного центра. Митрополит Нижегородский Арзамасский, обращаясь к волонтерам, назвал их труд тихим подвигом любви, отметив, что именно через такие конкретные дела заботы о ближних православная вера становится зримой и понятной для общества. Епархия также анонсировала запуск проекта репетиторской помощи, когда студенты духовных семинарий и православных вузов будут бесплатно помогать школьникам с выполнением домашних заданий в воскресных школах при храмах. Сегодня, 2 сентября, Святая Церковь чтит память пророка Самуила, который был последним из судей Израилевых и помазал на царство первых царей Израиля. Пророк Самуил с детства был посвящен Богу и служил при Скинии, являя собой пример чистоты, послушания и верного служения Господу с юных лет. Его жизнь напоминает нам о том, что возраст не является препятствием для подвига веры. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Пусть начавшийся учебный церковный год будет для каждого из вас временем духовного возрастания, мира в семьях и помощи Божией во всех благих начинаниях. Вы слушали выпуск новостей. В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Александр Сергеевич Пушкин оставил нам сказки, которые мы знаем с раннего детства. Однако за их внешней простотой скрывается глубокий пласт, в котором исследователи находят множество евангельских мотивов, христианских символов и этических дилемм. Часто за привычными строками мы не замечаем глубоких духовных истин. Сказки Пушкина – это не просто фольклор, это притчи о грехе, покаянии, промысле Божьем и милосердии. О том, как сказочный сюжет становится притчей, архаика соприкасается с догмами веры, как великий поэт раскрывает христианское понимание мира и человека, мы беседуем с русским поэтом, преподавателем литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Для меня радостно понять, что сердце Пушкина было готово к приятию Христа.
2: Ну, он вырос в этом. Просто культура, которая его окружала, воспринимала, к сожалению, Христа как нечто номинативное. То есть как некую номинальную величину воспринимали Христа его родители, и даже его дядя, и брат, и вообще все те круги, все те дома, куда они ездили. И если бы Христа воспринимали не как номинатив, то не было, пожалуй, бы в Петербурге роскошных балов, пиршеств и так далее. То есть люди бы занимались совершенно своей жизнью иначе, иначе. Христа он мог видеть только в народе, который не ложно ходил во храмы, не ложно молился и не ложно веровал. Сердце его долго не было готово к тому, чтобы открыться Христу. И только в моменты тяжелейших каких-то испытаний готов поклясться, что он умел молиться, когда ему это было нужно. Ну, видит, Бог его там пошвыряло по империи. Это так называемые ссылки. На самом деле это были командировки глубоко законспирированного. Кстати говоря, его материалы до сих пор не рассекречены. Это были командировки молодого офицера дипломатической службы по горячим точкам. И когда его иностранные дела, скажем так, да, дипломатические его миссии призывали к жертве, не то, что там какой-то воображаемый Аполлон, а когда просто начальство говорило: Александр Сергеевич, вы откомандированы, да, нам нужен подробный отчет. Вот пишите с дороги, там своя фельдъегерская служба доставляла его отчеты, которые до сих пор не рассекречены в Министерстве иностранных дел. Понимаете, да, какая служба? Он был рыцарь плаща и кинжала, прекрасно подготовленный к этой деятельности, умеющий отбиться от всякого, знаете, разбойного люда, прекрасно владевший холодным огнестрельным оружием и так далее. Это был молодой офицер, которого швыряло по империи. Конечно же, он насмотрелся всяких видов. И не только из коляски. Он там сходил, там десятки, сотни раз сходил и делал дело. Имперское дело, великое дело и тайное дело. Его, конечно, это не могло не тяготить. Он умел молиться. Он умел призывать благодать тогда, когда жизнь его висела на волоске. Она висела не один раз. Вот эти армейцы, они с удивлением: остановите Пушкина, он куда-то там это самое понес. Вон он, вон, смотрите, остановите, мы его потеряем. Идет дело. Что значит дело? Идет перестрелка. То есть это фронтальный обычно бой с охватами, с взаимными охватами в лесистой долине, заросшей там чаще всего тисами, вязами. Обычное северо-кавказское дело. Видно по дымкам, выстрелам, как действует артиллерия, как действуют стрелки, как действуют конные группы. Этот понесся в обхват. Остановите Пушкина. Они не понимали, что он это прирожденный офицер-наблюдатель, что он преследует свою цель. Да, он один, да, но это и был одиночка всегда. Он был в одиночном дозоре годами. А они думают, что он в 30-м году, когда ему, извините, 30, да, что он куда-то понесся просто потому, что он не понял обстановки. Да прекрасно он понимал обстановку, о чем вы вообще говорите. Его бы в армию не взяли в этот поход как гражданского. Он и не был взят как гражданского, он был взят как наблюдатель от Министерства иностранных дел. Всегда есть в любой, вот в советской там баталии, там, что там Вьетнам, что Ангола, и так далее, всегда есть наблюдатели. От партийной разведки, от комитета госбезопасности, от профсоюза, вы удивитесь, да, ну да, от профсоюза всегда есть человек, который облечен этими функциями. А что, собственно, у них у всех свои ведомства отчеты. Ну, у Александра Сергеевича свой отчет Министерства иностранных дел. И что вы хотите сказать? Ну, все же понятно, все на поверхности для тех людей, которые хотя бы один раз одевали погоны, любые, любого цвета, и служили своему отечеству. Это был государственный человек.
1: Заповеди в сказке. В сказках Пушкина зло зачастую наказывается. Но главный герой всегда проходит через испытания. Как эти тексты соотносятся с понятием христианского чуда? Когда заслуживающий наказание герой получает прощение?
2: Прощение он получает тогда, когда ему удается раскаяться. Потому что невозможно прощать того, кто не раскаялся, кто упорствует в своем грехе, в своем злодеянии. Его нельзя прощать, поскольку он даже еще и ничего не успел осознать. Но вот человек, натура, которая успевает познать всю глубину своего падения, она, как правило, получает прощение. И если этого не происходит, то сказка явно не завершена. А у Пушкина все сказки завершены.
1: Сказка как первая проповедь. А вот как все-таки правильно читать сказки Пушкина детям в православной семье? На какие неочевидные для ребенка духовные моменты родителям стоит обратить внимание?
2: Я думаю, что просто что в православной семье, что в неправославной семье сказки Пушкина нужно читать внимательно и неспешно, потому что нужно иметь сходное понятие о том, что именно сказки Пушкина и есть, может быть, главный элемент нашего национального кода. То есть, это, во-первых, это великолепное письмо. Это как у Баха великолепно темперированный клавир. То есть это какой-то камертон, который задается еще в самом начале жизни человеческой, вот уже в течение многих поколений. То есть сказки Пушкина читали не только наши отцы, матери, деды, бабушки, но еще и прадедушки и прабабушки, а также прапрадедушки и прабабушки. То есть примерно уже 5-6 поколений существует в этом совершенно органически. Что это такое за код? Сейчас вот очень любят рассуждать о различных, значит, элементах национального такого самосознания, о скрепах, о традиционных, как это, традиционные, народно, какие-то там, в общем, ценности, в общем, да, там, у нас даже указ президента о сохранении вот этого традиционного понимания действительности существует, духовно-нравственных ценностей. Их там перечислено, по-моему, то ли 11, то ли 17 по разным версиям. Вот, что мы, люди, у нас вот недавно только в Конституцию добавили, что мы веруем в Бога, что русский человек обязан веровать в то, что веровали его предки. Вот это важный элемент такой системообразующий. Нужно просто читать детям вслух, и все образуется само собой. Не нужно заботиться о том, как это поймет ребенок. Достаточно того, что вот эта семечка будет в него брошена. На почве благодатной, на самом деле совершенно неблагодатной почвы, на совершенно неблагодатной почве этого мира, который так и стремится нас вырвать из любых контекстов и поместить в область совершенно вненациональную, такую, знаете, глобализированную. Но на благодатной почве, именно неповрежденной еще, может быть так фатально, натуры ребячьей, эти семена обязательно прорастут. Значит, что такое православная семья? Наверное, я объяснять не стану, поскольку, ну, воцерковленные родители изредка, но у нас все-таки случаются, и постоянные прихожане храмов. Изредка, но у нас все-таки такие сообщества есть. И есть общины церковные, которые гораздо, может быть, даже иногда шире, чем отдельный приход, то есть, или даже отдельное благочиние, то есть объединение нескольких храмов. Есть такое, есть воцерковленные люди, и как бы они стали читать Пушкина? Как-нибудь каким-то особенным образом? Я не уверен, что обширный евангельский комментарий к каждой строке, даже воцерковленного родителя, придаст сказке Пушкина какую-то дополнительную прелесть. А вот небольшой разговор с ребенком, который достиг уже 4-5 лет, чтобы резво и бойко болтать на нашем родном и великом русском языке, небольшой разговор после чтения сказки, я считаю, что это естественное следствие чтения. Потому что, мне кажется, как раз крайне неестественным и неорганическим ход, когда папа или мама закрывает книжку, захлопывает ее, улыбается и тут же убегает на кухню или в какое-нибудь странствие. То есть, как это так, да? Ну, все-таки какая-то пауза должна быть хотя бы, а если даже не пауза, а пусть бы у вас ребенок спросил, а почему, а что это он... А если он ничего не спрашивает, то просто сидит-то, как китайский болванчик, но не кивая при этом, оцепенело. А тогда можно спросить его, ну как, понравилось ли тебе, детенок, то, что ты услышал, и почему, может быть. А кто тебе там понравился, а кто тебе там не понравился? Через леса, через моря колдун несет богатыря. А спорим, ты не нарисуешь. Как это не нарисую? Не сможешь ты нарисовать, это слишком сложно. Ты такой маленький еще, ты такой крохотный. Ты не сможешь нарисовать это. Как это не смогу? Я смогу. Давай поспорим. И вы спорите со своим же ненаглядным дитятком ни на что, ни на 100 рублей даже, что он не сможет нарисовать колдуна, который несет богатыря. И, о чудо, через полчаса вам торжествующе кладется на кухонный пусть стол, но картинка нечто неразборчивое, с длинными прядями, с которой, значит, держится нечто тоже не совсем слишком разборчивое, но зато в опознаваемом золотом шишаке, размахивающее мечом и находящее в совершенно неестественной позе. Вот. Но вы восхищаетесь. Господи, да это же лучшая иллюстрация к Александру Сергеевичу. Клянусь, не сойти мне с этого места. И вот с этого начинается все воспитание, которое только и может быть. А уж православны вы или не православны, вы знаете, это довольно сложная такая категория. Если вы ходите в храм, вы спросите у любого священника, может быть, он вас считает прихожанином или захожанином, но он уж прям вот так вот считать вас каким-то выдающимся деятелем церкви не станет. И будет совершенно прав. А если вы даже вот не ходите в храм, почему-то что-то вас сдерживает, потому что традиции такие, сдерживает, но зато вы поступаете по совести, по душе, но для меня это лучшее, для меня не священник, это лучшее свидетельство того, что все-таки вы прилежите к цивилизации, которая называет себя христианской. Даже если вы нерегулярно там причащаетесь, исповедуетесь и так далее. Потому что действительно есть такое понятие, как порядочность. Вот есть это понятие в отношении собственных детей. Если вы любите своих детей, вы волей-неволей будете читать им сказки вслух, а за последствия будут ручаться те люди, даже не вы, хотя бы вам очень хотелось отвечать за все и быть ответственным за все, будете отвечать не вы, а будут отвечать уже даже и живые, и почившие авторы, а главное, издатели этих вещей, которые прошли проверку временем. То есть они оказались классическими. Вот очень просто все. Давайте разделим ответственности, как сейчас принято в современных бизнес-процессах. Давайте автор и издатели будут отвечать за свое, а вы, как родители, будете отвечать только за одно. За чтение и любовь. За любовь и чтение. И все пойдет своим чередом.
1: А как обратить внимание ребенка на образ чуда?
2: Вы знаете, это вот такая технология, которая не всем может быть доступна. Но я исповедую такую точку зрения, что, знаете, родитель, который в своем развитии не претерпел каких-то разочарований, и продолжает верить в чудо сам, он лучшее средство донесения до ребенка того, что чудеса в мире возможны. Возможно, благость какая-то небесная, возможно, спасение погибающих, возможно, практически.
1: Позвольте мне успеть с вопросом. В пушкинских сказках чудо, будь то золотая рыбка, царевна-лебедь или золотой петушок, всегда имеет нравственные условия. Чудо помогает только скромным или карает безумцев. Как это помогает верующему человеку понять действие промысла Божия в нашей реальной жизни?
2: Промысел, видимо, настолько многообразен, что понять его логику частному человеку невозможно. Ну, просто невозможно. Когда вот эти проносящиеся над нами или проходящие через нас вихри событийные, они вдруг чередуются, знаете, как вот цунами на море возникает, как от подземных землетрясений, так и от каких-то вот смещений там вот земной коры. Вот нарушается слойность, так называемая морская. И вот, да, страшное чудо, цунами, оно вот появляется и сметает половину города. Чудо? Да, чудо. Без, ну, не могло бы оно произойти, если бы не было каких-то подводных, значит, смещений дна. Когда событийные ряды меняются местами, теплые там замещают холодные, нам всегда это кажется чудом. Потому что естественный ход событий, это так называемый естественный ход событий, неопровержимо должен был бы привести к обычной развязке, но приводит почему-то совершенно к другому. Когда мы читаем Пушкина, мы верим, мы начинаем, вернее, верить в то, что и мертвые могут ожить, и утраченное может вернуться. Это же евангельское все, да? Растрать, и все утраченное к тебе вернется. Я помню, у Солженицына в, значит, в круге первом, вот в романе, там одна супруга заключенного написала ему в книжке Есенина: «И все утраченное к тебе вернется». Вот это несколько перелицованная, значит, Соломонова мудрость, да, дескать, ну, такая тоже эсхатологическая, что, дескать, вот, что бы ни приобрел, все утратится и так далее, что и это пройдет. Но все утраченное к тебе вернется в троекратном размере, если ты сознательно раздал имущество свое, да? Сознательно утерял, сознательно принес в жертву. В троекратном размере тебе вернется. Если мы верим в это и есть, собственно, основная основа будущих чудес в нашей жизни. Если этого понятия нет, если развивается меркантильное плоскостное мышление вне чудес, то есть сколько вложил, ну, столько же и получишь, и, а может быть, даже и сам дурак. Чего ты это растрачивал это достояние? Не надо было так это самое. Рисковать надо разумно, в пределах теории, значит, чисел, струн, рисков и так далее. Не надо было вот рисковать, если у тебя это последнее, да, тем более. Вот, то есть, держась вот в рамках вот этого плоскостного событийного потока, человек, утративший веру в чудо, такой, знаете, человек рациональный, настроенный на... значит, ну, чрезвычайно предсказуемое течение событий, он, конечно, будет несчастен всю свою жизнь. Потому что будет он надеяться не на Божью благодать в своей жизни, а лишь на самого себя, и очень скоро убедится в том, что люди вокруг поразительно подлые, равнодушные и глухие к его усилиям. Он проклянет человеческий род, начнет по возможности играть с ним, то есть обжуливать его по мелочи. Ну, что это такое мелочи, да, там 100 тысяч евро, там 500 тысяч. И в конце концов просто сядет надолго и все. И это будет поверженная, преданная дьяволу жизнь. Обманщика, лгуна, лицемера, коррупционера, как угодно, ворюги. Поэтому, чтобы не утрачивать эти жизни, людей изначально талантливых, одаренных, верующих, нам нужно учить их веровать в то, что Божье провидение существует.
1: Лично мне, как и, может быть, многим, не так много известно о личном духовном пути Пушкина. Но многим также известно, какими сложными путями Пушкин шел к зрелой вере, которая так ярко проявилась в его поздней лирике, например, в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны». Можно ли считать его сказки важным этапом этого личного духовного прозрения и воцерковления поэта?
2: Знаете, все в конечном итоге вело его к воцерковлению. Но это не было таким, знаете, классическим воцерковлением, которое бы можно было бы как в конце какой-нибудь сказки описать и трубами, и, значит, каким-то фейерверком. Нет, это все не было под фанфары. Вера в нем проступила тогда, когда в те моменты, когда он действительно понимал, что кроме вот этого, кроме Божьей такой вот благости к нему, милости, ничто не вызволяет его из нужды. А главное, что он испытывал уже, ну, практически половину своей жизни, он прожил 37 лет всего, половину своей жизни он провел во взрослости и в нужде. Это не происходило не потому, что ему не хватало вот средств, хотя средств постоянно не хватало. Это не было не потому, что он был какой-то оглашенный барин и вел себя там, значит, разбрасывая туда-сюда какие-то накопления, которые ему... Он был таким мужским вариантом, в общем-то, бесприданницы, и жил своим умом. Да, служил ревностно, служил верно, с пылкостью, со страстью. Порой эта страсть его оставляла, но почему-то именно эти дурацкие моменты и предпочитали вывертывать вот наизнанку и преподносить нам. Дескать, служил он неохотно. Ничего подобного. Юношеская страсть его к службе, она реализовалась вполне. Ну, уж по крайней мере, есть блистательные моменты в его службе, которые там не слишком широко известны. Он служил. Но да, жизнь была дорогой. Скажем так, жизнь была дорогой. Он не всегда умел там тратить, совершал щедрейшие жесты в отношении своих друзей. И они тоже были щедры к нему. Это была наполненная, насыщенная, богатая впечатлениями жизнь. Великолепная жизнь. Жалко, что короткая. И вот за эту жизнь он успел предаться некоторым настроениям, которые... всецело лежат в области христианского учения. То есть это надежда на Бога, безмерное доверие к Нему. Он это умел, он это чувствовал.
1: Сейчас так модно говорить о таком понятии, как критическое мышление. Насколько это применимо к Пушкину?
2: Знаете, действительно, воспитание рубежа 18 и 19 столетий основывалось, вы удивитесь, может быть, но только отчасти на зрелой такой христианской, скажем так, христианских дисциплинах. Хотя, конечно, номинально все это было христианское, но все-таки основой русского образования вот 200-летней давности было, во-первых, то есть методологически... Его основали латинине, скажем так. Это была схема, которая введена была иезуитским орденом. То есть это иезуитское образование по образу своему. Внутренне же вот это европейского уровня образования было картезианским. Что значит картезианство? Это картезий, так в латинской огласовке назывался Рене Декарт. То есть крупнейший философ французский, который основал вот эту неподражаемую, совершенно непревзойденную до сих пор школу иронического отношения к происходящему. То есть картезианец – это человек, который как бы восставал после длительного забвения учения стоиков еще античных. То есть картезианец – это стоик, который... готов к бою с абсурдом. То есть бытие предстает как море абсурда. Море, вот, которое подчиняется законам броуновского движения, хаотического. Да? То есть удар ты можешь получить с любой стороны, от ближних, от дальних. Но ты должен быть готов к этому нападению, потому что, в принципе, бытие не имеет решающего значения. Почему? Потому что главное – это, собственно, не бытие, это сверхреальность, духовная реальность. Здесь твой выбор состоит в том, что ты ведешь себя в этой реальности как именно аристократ. Что значит аристократическое отношение к действительности? Это отношение, которое не дает тебе слишком привязываться к какой-либо отдельной проблеме. То есть, если она не решается, ты просто идешь дальше, весело помахивая там своей тростью, да, тяжелой, налитой свинцом. Это, ты весело уходишь дальше, потому что это не заслуживает твоих каких-то усилий. Если ты ощущаешь, что ты можешь добиться победы, ты ее добиваешься, идешь до конца, как это любили говорить о лишних людях. Понимаете, вот картезианство – это упругое отношение к действительности и школа частного поведения в нестандартных ситуациях, которые создает свет. Свет в кавычках, конечно, да, это не свет, а тьма, вот эти эсхатологические понятия, это именно свет. Это общество подобных тебе, людей, которые как богомолы в банке, там безумно агрессивные и так далее, как выжить среди них? У Пушкина не получилось. В какой-то момент петля была наброшена так глубоко, что он просто не смог ее обрезать. Иной бы посмеялся и пошел дальше, но это грозило позором. Его просто втискивали как бычка, даже не в стойло, а, знаете, там есть такие сужающиеся проходы для животных, с которыми хочет заняться мастер по там, срезанию лишнего, там, значит, наросшего рогового слоя на копытах, а порой и просто оскопить. Вот есть такие у коновалов такие вот, значит, сужающиеся проходы. Его загнали в эту ситуацию, и он уже не мог выпутаться. Но, в принципе, картезианство учило выходить из любых тупиков и выходить с огромным достоинством. Таким просто, с которым, наверное, античные герои выходили из неразрешимых ситуаций. Поэтому вот Пушкин, воспитанный именно в таком упругом отношении к действительности, всегда готовый к бою, к дуэли, у него было куча дуэлей, но он никого не убил, поскольку он умел выйти из смертельного противостояния с честью, порой с шуткой обращая все, порой, значит, за счет каких-то реплик метких и так далее, он никого так и не убил. Он был убит, потому что столкнулся он с силой, которая превышала, к сожалению, его одинокую силу полностью. И он, видимо, был не в лучшем своем состоянии, он просто вот проследовал безропотно по этому страшному коридору к смерти. Но случись все иначе, и выноси его свет, как прежде, хотя он с трудом его выносил, конечно, слишком нестандартная внешность, слишком нестандартные манеры, кто знает еще, какие сокровища он бы нам преподнес, помимо канонических 5 сказок, одну из которых мы не упоминали, потому что она носит несколько такой задиристый антицерковный характер. Это сказка о попе и работнике его балде. Написана еще с таким, знаете, юношеским задором, который очень любили при советской власти, а теперь не очень-то и любят. По многим причинам.
1: Вы преподаете в литературном институте и часто обращаетесь к анализу русской классики. Ваши эссе о Пушкине хорошо известны. Меняется ли восприятие сказок у современных молодых авторов и студентов? Видят ли они там христианский подтекст?
2: Если бы на семинарах у нас обсуждали классику, то я мог бы, наверное, многое вам рассказать об отношении своих молодых студентов к Пушкину, к Лермонтову, к Блоку. Но, увы, творческий семинар в Литинституте подразумевает что угодно, кроме исследования таких классических текстов. Почему? Потому что на творческом семинаре речь идет о рукописи самого студента, об интенциях, которые заключает в себе именно она, эта рукопись, в сопоставлении, конечно же, с предыдущими традициями. У нас мало, конечно же, среди современной молодежи пушкинистов или там лермонтовистов. И я рад этому, потому что не происходит какого-то рабского заимствования эстетики, которое

0: другой семинар. У нас есть отдельный предмет «Современная текущая литература». То есть на дневном отделении этот семинар есть. Там берутся произведения классических современных авторов, больше современных, ну, потому что название такое, и разбирается. Люди прочитывают эту вещь, как бы так устно рецензируют ее, рассуждают они. И это довольно такие дискуссионные клубы, через которые мы прошли все поголовно. Начиная с бог знает каких годов, уже несколько десятилетий есть этот предмет. За него практически не ставят, ну, за него ставят зачет, да, ну там просто нужно присутствовать и просто рассуждать. Некоторые отмалчиваются, потому что не хотели бы вступать в эти дискуссии. Некоторые спорят, что-то там выводят, что-то умозаключают. Ну, наверное, это хорошая школа, но все-таки, когда речь идет о классиках, нужен, наверное, предмет, еще более усугубляющий вот эту дискуссионность в предмете. То есть в нем самом. Нужен предмет, где постановкой задачи была бы, ну, действительно, какая-нибудь сказка, вот, и на ее базе бы писались хотя бы маленькие, но рефераты. Русская классика безмерна. То есть вот вся эта школа дворянской литературы, она простирается, ну, практически до самого 17-го года. То есть пока еще не было сословия уничтожено. То есть, ну, законом уничтожено, да, после 17-го года оно исчезло. Но вот дворянская литература, это собственно, она тянется с 16 века, буквально. Первые русские стихи, которые возникли и так далее. То есть, это довольно большой, и сколько мы еще утратили, мы даже не знаем, да, довольно большой предмет. Советская классика, огромный предмет. Постсоветская классика уже огромный предмет, потому что прошло 36 лет. Если бы все это разбиралось, если бы все эти рефераты составляли какую-то базу, допустим, которая была бы доступна в интернете, ну, это я уже, конечно, идеализирую, грежу, но все это вполне бы могло быть.
1: Ну и, видимо, христианский подтекст могут видеть те, кто знаком с христианскими ценностями, кто исповедует, да, с верой в Бога. Те, кто идет этим путем.
0: Кстати, у меня знакомство с христианством началось, может быть, это удивительно будет, но моя мама занималась живописью довольно долгое время, то есть с юности по вот зрелые годы, и она покупала порой, знаете, были замечательные полиграфические такие произведения. Например, оно могло вот такие, знаете, папки толстые, где на, значит, на паспорту, таком качественном, значит, были наклеены полотна живописные. Ну, эта папка могла, вот они до сих пор у меня, там, допустим, она могла бы называться «Эрмитаж». Или там «Русское искусство 1-3-19 века». Или она могла бы называться «Русский музей». Или что-нибудь еще. Или «Третьяковская галерея». Или просто по имени какого-либо художника. У нас этих огромное количество вот этих альбомов дома. Я маленьким. Малыши очень любят различные там картинки смотреть, комиксы и так далее. Но комиксов у нас тогда не было. Я все-таки советский ребенок. Ну, веселые картинки, «Мурзилка» и «Колобок». Я открывал эти альбомы и наблюдал огромное количество, ну, скажем так, женской обнаженной натуры. Едва научился читать, я уже там разбирал, кто эти тети. Мне было интересно, почему они, во-первых, обнажены, а во-вторых, что с ними происходит. За ними, значит, приходили какие-то мужчины, одетые в рыцарские доспехи с неспадающими плюмажами, то есть перьями и так далее. Откуда-то их спасали. Вообще потом, в общем, разворачивалась какая-то огромная история, которая мне не была известна совершенно. Но мать мне объясняла, что вот эта вот Венера, она только что родилась. И я спрашивал, она такой вот и родилась, да, вот, ну, взрослая девица, я не думаю, что да, ну вот так вот, видишь ли, и она была вынуждена объяснять мне, что, собственно, здесь случилось. Не только рождение Венеры, но вот этих маленьких голых пухлых младенцев с крыльями, которые в кого-то там палили из каких-то маленьких игрушечных луков, она была вынуждена все это мне объяснять. Более того, в это был втравлен отец, и постепенно история не только Европы, но и христианства, и даже языческого мира передо мной разворачивалась.

0: оборачивалось. Это началось так. Поэтому, знаете, преданным членом церкви человек образованный может и не стать, но в нем хотя бы должно быть первичное, наверное, понимание, если он вообще изучает мировые культуры, если он как-то с ней соотносится, хотя бы даже на, ну пусть не на художественных выставках, в театре. Театр же у нас просто пронизан этим. Хотя ставится огромное количество каких-то похабных постановок, честно говоря, об этом просто, ну, вой стоит последние 10 лет. Что вы ставите вообще? Там обнаженная натура совершенно не в том, не в той роли, в которой она в бессмертном искусстве. И так далее. Но если вы сопричастны хоть как-то, хоть каким-то, я не знаю, там, уголков своей натуры, ну вы же не можете не знать о Нагорной проповеди, да, о том же вообще, о Голгофской казни, о воскрешении, вознесении, да. Вы не можете не интересоваться, а почему вот, собственно, есть такой вот церковный календарь, да, что он обозначает, и почему вот сперва одно, потом другое, а как они вот, и у нас вот конфликт с Западом, у нас вообще разные календари с ним, между прочим, да, вот многие, да, вот есть такой календарь, есть такой календарь, ну, вот в разные дни празднуем различные праздники. А что это вообще за древняя тяжба? Что это вообще? Если вы интересуетесь родной страной, ее путем, достаточно уникальным, то вы волей-неволей придете ко Христу. Вы придете к Нему, причем не просто ко Христу. Не тому Христу, которому поклоняется, например, Западная Европа. Вы придете именно к русскому Христу. Он с вами будет говорить по-русски, не по-арамейски. И даже, я думаю, не по-гречески, и не на латыни он с вами заговорит. Он с вами, русский Христос, заговорит на русском языке. Потому что для него нет языковых барьеров. Не потому, что его так хорошо перевели, а вы будете еще интересоваться, а хорошо ли его перевели. И вот в этот момент вы будете еще ближе приближаться к нему. Так что, в принципе, вариантов у современного человека не так много. Не так много. У него есть, ну, по сути, один вариант. Это быть образованным, порядочным человеком. И в этом он, несомненно, будет причастен христианству, он будет причастен православию. Если же он готов противостоять всему этому долгие годы и бесплодно бороться за самостояние посреди вот этой культуры, которая уже, в принципе, дала огромное количество шедевров, ну, тогда он все равно придет ко Христу. Раскаявшись в юношеских заблуждениях, раскаявшись в своей агрессии, которую он проявлял когда-либо. И нет, вы не думайте, это не смирение какое-то от бессилия или от проигрыша в какой-то глобальной битве. Никто не проигрывает. Просто выигрыши разные. В этой шкале ценностей выигрывают все. Просто обретают они на земле и на небе в разное время и совершенно разные вещи.
1: Получается, чтобы для понимания этого христианского подтекста для детей достаточно просто отличать добро от зла. А вот молодые авторы и студенты, наверное, поймут этот христианский подтекст тогда, когда они не столько будут следовать своему критическому мышлению, а обладая аналитическими способностями, будут жить с открытым сознанием, умом и открытым сердцем, возможно, в котором уже заложено какое-то семечко, может быть, еще и нет. Сергей Сергеевич, сердечно благодарю вас за столь глубокий и объемный разговор. Кажется, сказки Александра Сергеевича – это не просто наследие прошлого, а живой диалог поэта с вечностью, где каждый читатель, независимо от возраста, находит ответ на вопрос о том, что есть истина – любовь и милосердие. Вы помогли нам увидеть, что пушкинское слово способно пробуждать в душе самые важные христианские добродетели – сказки Пушкина действительно остаются для нас примером того, как светская культура может быть глубоко пронизана светом Евангелия. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Я бы пожелал им неколебимого спокойствия внутреннего, потому что видит Бог, и память о Пушкине и его живое чувство, и память о Христе, и живое чувство Христа просят от нас, по сути, только одного – сохранение внутреннего спокойствия в мире, который хочет его сокрушить. Если вы сохраните в себе вот эти заповедные уголки, может быть, один только, единственный заповедный уголок, в котором никто не сможет нарушить вашего изначального желания добра, света, вы одержите победу над всеми горестями, которые на вас свалятся. Верующий человек – это тот, которого нельзя опрокинуть. Да, он может быть избит, он может быть убит, он может быть истязаем, но внутри него остается совершенно недоступное ни одному мучителю, ни одному горю уголок. Приветствую тебя, пустынный уголок. Вот та самая деревня его духа, в котором он полноправный хозяин, властелин самого себя и ни в коем случае не раб. Ни людей, ни обстоятельств, ни отечественной истории и вообще ничего, кроме Господа, который когда-то заронил искру в этот мир и породил такое огромное количество людей. Нас, по-моему, 8 миллиардов сейчас. Если 8 миллиардов искр горят, неизбежно наступит момент, когда они что-то поймут о себе. Может быть, они и обратятся к тому, кто их когда-нибудь породил. Пусть не поголовно, но хотя бы большинством голосов, как это принято говорить. Я бы желал, чтобы люди не смущались миром. Когда они смущаются, они впадают в соблазны и превращаются просто в платных и бесплатных агентов ада. Я бы желал, чтобы ад не достигал этих людей, которые ощущают себя высоту, не быть ничьими агентами, поборниками, адептами, вообще союзниками того, чему союзниками быть нельзя. Богородица не велит.
1: Посему, по елику, Пушкин не просто талантливый русский поэт и писатель, и солнце русской литературы, но и святой человек.
0: Для русской интеллигенции это первый, пожалуй, святой, который образует пантеон. Все остальные волей-неволей располагаются чуть ниже. Это не делает их, скажем так, слабее или там, скажем, более, скажем так, приниженными, нежели он. Однако его ореол, его нимб горит здесь совершенно первой и несменяемой короной. Почему? Потому что в литературе действует все-таки правило первенства, первородства. Вот это первый возлюбленный сын. Да, до него были там Державин, замечательный Карамзин, изумительный Ломоносов. Да, и даже Антиох Кантемир. И все они, конечно же, апостолы в какой-то мере. Но вот любимый сын народа, вот так повезло ему. Не нужно завидовать. Но в конце концов, мы же не завидуем Юрию Гагарину, что он был первым космонавтом планеты. Ну, так случилось, понимаете? Но великолепный летчик, подготовленнейший, да, с прекрасным вообще внутренней архитектоникой, организмом, да, здоровьем, это несмотря на тяготы военные перенесенные. Вот. Мы же не завидуем ему, мы восхищаемся им. Ну, давайте и так же и поступать с остальными. Те, кто чувствует в себе силу превзойти Александра Сергеевича, превзойти, сделаться чем-то большим, чем он. Я только с восхищением приветствовал бы таких людей, их веру в себя, их доверие Господу, что он способен не повторить Пушкина, нет. То есть он способен зажечь на небосводе светило, которое затмит прежнее. Но это не отменит Александра Сергеевича. Просто зажжется еще одна звезда и будет еще светлее. Я бы приветствовал этих людей. Я бы был влюблен в них всю свою жизнь. Удачи!
1: С вами были Ирина Василевич и Сергей Сергеевич Арутюнов.
2: В Екатеринбурге 9.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». И в этот четверг, 3 сентября, с вами буду я, Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом мне составит с радостью компанию Екатерина Попова. Продолжается 14-я седмица. По Пятидесятнице день сегодня не постный. Мы продолжаем по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, а также сегодня, среди прочих, чтим память преподобного Авраамия Смоленского архимандрита и преподобной Марфы Дивеевской-Милюковой. Ну а через несколько минут из программы «Православный календарь» мы узнаем о тех святых, кого сегодня тоже чтим. В 9:25 услышим 11-ю кафизму, затем послушаем Евангелие дня, а в 10:20 очередная часть лекции Алексея Ильича Осипова «Что может дать православие современному человеку». В 11:10 в программе «Священник отвечает» отец Александр Ермолин ответит на ваши вопросы. В 11:25 главы из алфавитного «Патерика» в программе «Духовное слово», а в 12:15 азбука финансов. В 12:30 Иван Бунин, роман «Жизнь Арсеньева», первая часть. В 13:15 11-я часть из сборника рассказов «Чудесная Нива», а в 13:40 у микрофона Виктория Кауган и ее репортаж дня. В 14:20 в беседах о вечном продолжим изучать пристрастие современного общества к жанру true crime, а в 15:10 программа из цикла «Священник отвечает». В 15:30 Дмитрий Бабушкин у микрофона и его передача из цикла «Разговоры об искусстве». В 16:10 православный календарь. В 16:20 передача из цикла «Детям о Боге». В 16:40 интервью с организатором фестиваля «Благореченские встречи» Марией Антоновой, а в 17:20 продолжим читать очередной памятник древнерусской литературы. Вот такие программы сегодня днем будут звучать в нашем эфире. Ну а совсем скоро мы встретимся вновь, и я расскажу о том, какие программы составят вам компанию до полуночи. Прекрасного вам дня, дорогие друзья, помощи Божьей, и оставайтесь с нами.

0: На волнах православного радио «Воскресенье» выпуск новостей. В культурно-просветительском центре «Царский» 2 сентября 2026 года в 18:30 состоится концерт «Театра слова», посвященный Дню знаний. В программе примут участие ведущие артисты уральской сцены: народная артистка России Тамара Воронина, заслуженный артист России Александр Викулин, а также лауреаты международных конкурсов Ия Шаблакова, Мария Викулина, Владислав Чепиного, лауреат международного конкурса имени Чехова Ольга Медведева, артист Екатеринбургского театра юного зрителя Даниил Андреев, а также Елена Амелькина и Алексей Столяр. Концерт «Театра слова» – это уникальная возможность услышать любимые стихи и прозу в исполнении признанных мастеров художественного слова. Мероприятие приурочено к началу нового учебного года и станет ярким культурным событием для жителей и гостей уральской столицы. Вход на концерт свободный. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению направил 500 тысяч рублей для развития «Дома для мамы» Магнитогорской епархии. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. На выделенные средства уже закупили необходимое оборудование и бытовую технику, стеллажи для вещевой помощи, стиральные машины. Также в рамках гранта будут закуплены швейная машина и оверлок. Благодаря средствам синодального отдела по благотворительности мы сможем запустить еще один новый проект – обучение навыкам швейного дела. Обучаться смогут не только женщины, которые проживают в доме для мамы, но и женщины, которые стоят у нас на учете, рассказал руководитель Магнитогорского дома для мамы протоиерей Валерий Марфин. Магнитогорский дом для мамы был открыт в 2018 году. За это время помощь здесь получили более 70 женщин с детьми. Женщинам оказывают в доме для мамы психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, предоставляют временное жилье. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. И завершение выпуска. 31 августа 2026 года в пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте и премьере нового документального фильма телеканала «Спас» «Элистинское чудо». В пресс-конференции приняли участие глава Республики Калмыкия Хасиков, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Легойда, генеральный директор телеканала «Спас» Корчевников и режиссер фильма «Ганган». В центре внимания встречи с журналистами оказалось событие, которое произошло в Элисте 11 сентября 1946 года. Согласно свидетельствам прихожан, во время молитвы в Крестовоздвиженской церкви произошло явление Господа Иисуса Христа. Очевидцами стали 26 человек. Глава Республики Калмыкия Хасиков отметил, что явление Христа в Элисте имеет значение не только для истории региона, но и для всей страны. По его словам, это событие стало символом того, что Россия уберегает мир от зла. В 1947 году в честь этого чуда была написана икона «Явление Господа Иисуса Христа молящимся в ограде и листе». Ее создание стало одним из главных свидетельств чуда. Список этой иконы архиепископ Юстиниан передал Борису Корчевникову. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Легойда указал на важность самоопределения «Святая Русь», подчеркнув, что святость была идеалом и примером для наших благочестивых предков, с которым каждый человек соотносил свою жизнь. Легойда также рассказал о христианском отношении к чуду. «Мне кажется, Бог совершает чудо, чтобы показывать, что Он с нами. Но когда мы говорим «с нами Бог», надо всегда задавать себе вопрос, а мы-то с Богом?» По словам спикера, чудо в христианском понимании – это проявление божественной любви. Борис Корчевников напомнил о событиях 1946 года и словах святителя Луки Крымского, которые относятся к тому же времени. Архиепископ Лука писал о страшной духовной пустыне и разорении церковной жизни. Именно в этот период, отметил спикер, в Элисте произошло явление Христа. По его словам, эта история напоминает о том, что церковное благоденствие хрупко, и его нельзя воспринимать как само собой разумеющееся. Еще одним необычным фактом поделился режиссер фильма «Ганган». Во время переноса останков участника тех событий Бондаренко обнаружилось, что деревянный крест, который был вложен в руку покойного при погребении, сохранился полностью, тогда как сами останки и даже металлические гвозди со временем истлели. По словам режиссера, во время перевозки крест мироточил, что поразило участников съемочной группы. Архиепископ Юстиниан также отметил, что для жителей Элисты явление Христа – неоспоримый факт, однако об этом событии знают немногие. Владыка привел слова из книги Товита «О делах Божьих возвещать всему миру». Вы слушали выпуск новостей на радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 сентября по новому стилю или 21 по старому. И сегодня мы совершаем память апостола от 70 Фаддея, мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогне, Агапе и Писта, пострадавших в начале 4 века. Преподобного Авраамия, трудолюбивого печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в 12-13 веках. Преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита 13 века. Преподобной Марфы Дивеевской Милюковой, подвижницы 18-19 столетия. Святых, пострадавших в первой половине 20 века. Преподобного мученика Рафаила Момчиловича, игумена Шишетовацкого. Священномучеников Александра Елоховского и Павла Ягодинского, пресвитеров. Преподобного мученика Игнатия Доланова, иеромонаха. Прославляется святописанный образ Божией Матери. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы знакомимся с удивительным чудотворным образом Пресвятой Девы Марии. Празднование в честь святописанного образа было установлено Собором Старцев в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне в столетнюю годовщину этого чудесного события. 21 августа по старому стилю 1903 года во время раздачи милостыни убогим монахам у великих монастырских ворот Свято-Пантелеимонового монастыря инок Гавриил сделал фотоснимок и, когда его проявил, на черно-белой фотографии, к своему величайшему удивлению, увидел образ Богоматери, смиренно получавшей благословенный укрух хлеба. Монастырские архивы свидетельствуют, что в период с конца 19 по начало 20 века русские монахи еженедельно раздавали милостыню нуждающимся. Еженедельно из двух южных российских портов – Одессы и Таганрога, где находились афонские подворья Свято-Пантелеимонового монастыря, приходили к афонской пристани большие и малые корабли с продуктами питания и жизненно необходимыми материалами. Они предназначались для 3000 насельников Свято-Пантелеимонового монастыря и 4000 русскоязычных братьев, подвязавшихся в различных скитах и кельях Святой Горы. У великих ворот обители собиралась толпа бедных бродячих монахов и благочестивых странников. Сохранились данные о том, что около 600-800 человек получали из рук монахов хлебные лепешки. Со временем в урочные дни за милостыней к монастырским вратам стали приходить ничем не занимающиеся, упивающиеся и никому не подчиняющиеся люди. 14 августа 1903 года в монастырь поступило письмо от священноначалия, в котором выражалось недовольство относительно бесполезной и вредной, по их мнению, милостыни. Высшее священное управление Святой Горы потребовало от священноначалия Свято-Пантелеимонного монастыря отменить раздачу милостыни и найти более приемлемую и несоблазнительную форму помощи. В послании, в частности, говорилось: «Подаваемая евангельски милостыня только тогда бывает приятна и любезна Богу, когда подается в разуме людям, достойным милостыни и нуждающимся в оной. Даваемая же людям, которые недостойно представляют собой просителей милостыни и которые только на это посещение и рассчитывают, и ради этого и проживают здесь, тогда уж такая подача милостыни становится причиной вреда». 21 августа 1903 года, ровно через неделю после получения письма, монахи русской обители решили в последний раз соблюсти традицию и раздать милостыню, а уже потом зачитать присутствующим содержание письма из кинота. В это время по обыкновению у главной порты уже собрались в ожидании милостыни сотни нуждающихся и странствующих людей. Во время раздачи хлебов иеромонах Гавриил сделал фотоснимок, на котором проявился образ Богоматери, смиренно получавшей вместе с другими просителями благословенную милостыню. Богородица неизменно промышляла о подвязающихся на Святой Горе. По велению Царицы Небесной монастырь продолжил удовлетворять нужды бедной братьи. После братских трапез в обители устраивали трапезы для бедняков, а келлер выдавал им со склада продукты питания. В конце 1980-х годов с началом восстановления обители чудесная фотография была размножена с приложением краткого описания события и распространялась среди паломников. Для нового поколения русских людей, пострадавших от атеистической пропаганды, фотография послужила неким доказательством существования духовного мира, о чем многократно свидетельствовали паломники. Наименование «светописанный образ» родилось в ходе составления богослужебного последования. Слово «светописание» представляет собой буквальный перевод греческого слова «фотография». Тогда же было создано иконописное изображение для богослужебного использования. На основании летописных записей и дошедших устных воспоминаний была воссоздана историческая канва события. В 2011 году на месте явления Божией Матери была сооружена памятная часовня, в которую был подведен источник воды для совершения водосвятных молебнов. В том же году в первом этаже братского Покровского корпуса был устроен и освящен храм в честь светописанной иконы. А изображение исторической фотографии на мраморной доске было установлено в монастыре Афонской иконы Божией Матери в селе Чаповики Житомирской области. Подобная же мраморная доска с изображением фотографического образа была установлена в 2012 году в приходе Федоровского собора Царского села. 27 июля 2013 года на очередном заседании Священного Синода в Киево-Печерской лавре было принято решение включить в месяцы слов Русской Православной Церкви празднование, воспоминание, явление светописанного образа Пресвятой Богородицы, бывшего в русском на Афоне Свято-Пантелеймоновом монастыре в 1903 году. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 15. «Исповедайтеся, Господи, века благ, яко в век милости Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его, блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согреши хом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы нашего Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода стужающие им, не един от них избысть, и веровавша словесе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожре Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в хариве, и поклонишися истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море чернем, и рече потребите их, аще небо Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася веель фигуру, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиве, и приста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко прягорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша языки, ежерече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их,
и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих». И разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спаси ны, Господи Боже наш, и собери ны от язык исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди-буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милости го. Дерекут избавление Господем их же избави из руки врага, и от стран собра их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчези, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чью, и душу алчущую исполни благо, сидящие во тьме и сене смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божия, и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердца их, и изнемогоши и небе помогая, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спаси я, и изведи я из тьмы, и сени смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и верея железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушайся душа их, и приближишься до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их спаси я, посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь и дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и нисходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишися, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и наседалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая водна и в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь село, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби, зол и болезни, и злияся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия,
узрят правее и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеет милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюсь и к Ему, и юдоль селения размерю, мой есть Галаат, и мой есть Манаси, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав каноп упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и Той уничтожит враги наша. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни, вместо еже любите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая за благая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, нигда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его, да воспоменится беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за ниже не помяну сотворите милость и погна человека нище и убого, и умеренно сердцем умертвите, и возлюби клятву и приедет ему, и не восхоте благословения и удалится от него, и облечется в клятву яко в ризу, и в ниде яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему яко риза в нюже облачиться, и яко пояс им же выну опоясуется». Сие дело оболгающих мя у Господа и глаголющих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть маз, и сердце мое смятеся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле и ради, и аз бы их поношение им, видишь мя пахи ваши главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил ей сию. Прокляну ти, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стадом своим. Исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко представ десною убогого, и же спасти отгонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи,

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Господи Иисусе Христе, Ты есть и помощник мой, в руках Твоих есть маз. Помози мне и не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есмь, не остави меня последовать и воле плоти моей я, не презри меня, Господи, яко немощен есмь, Ты весь и полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, еже потребить ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, халсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: На наших волнах в рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 15-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 1 сентября 2026 года в Верхней Пышме состоялась торжественная церемония открытия нового учебно-жилого комплекса Екатеринбургской духовной семинарии. Масштабный объект возведен при поддержке Уральской горно-металлургической компании по благословению главы Екатеринбургской митрополии. Поздравить с новосельем Уральскую духовную школу сегодня пришли полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Владимирович Жога, вице-губернатор региона Василий Валерьевич Козлов, глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, представители депутатского корпуса, а также благотворители и меценаты, генеральный директор УГМК Андрей Анатольевич Козицын, основатель и руководитель компании «Сималэнд» Андрей Моисеевич Симоновский, представители русской медной компании, национальный уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова и другие друзья учебной обители. Церемония открытия в актовом зале началась с общей молитвы. С приветственными словами к учащимся обратились почетные гости, а в завершении встречи первокурсникам были торжественно вручены студенческие билеты. Почетные гости совершили обход нового здания. Экскурсию для них провел лично митрополит Евгений. Высокопоставленные гости осмотрели библиотечный центр с уникальным собранием старинных фолиантов, посетили кельи, современные жилые комнаты для семинаристов. В жилом блоке, рассчитанном на более чем 160 человек, оборудованы комнаты площадью 15 квадратных метров для проживания двоих семинаристов. Экскурсия продолжилась в просторном холле учебного заведения. Здесь, в самом центре, размещена скульптура небесной покровительницы наук и образования святой великомученицы Екатерины, а напротив – напутствие святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла семинаристам. Главная цель обучения – должным образом подготовить себя для дальнейшего ревностного служения на пользу Церкви Божией. Стать способным каждому на своем месте убедительно свидетельствовать о Христе ближним и дальним. Светлые коридоры и холлы Уральской духовной школы украшают галерея портретов патриархов Русской Православной Церкви, картины современного уральского художника Леонарда Гусева, посвященные русским поэтам и писателям, а также полотна на библейские сюжеты, создающие особую атмосферу храма образования. И, конечно же, выпускные виньетки, фотографии выпускников Екатеринбургской духовной семинарии. Масштабы нового здания Уральской духовной школы впечатляют. Общая площадь составляет 14 тысяч квадратных метров. Инфраструктура включает столовую на 151 посадочное место, актовый зал на 222 человека, современную библиотеку с книгохранилищем и просторный спортивный зал площадью свыше 650 квадратных метров. Учебная зона нового корпуса насчитывает 12 классов на 10 и 20 человек, 2 аудитории на 45 мест, а также 8 аудиторий со специальной шумоизоляцией для занятий церковным пением. В спортивном зале площадью более 650 квадратных метров для семинаристов созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. Современное оборудование зала позволяет воспитанникам играть в волейбол и другие виды спорта. В учебном заведении уже работают секция самбо, которая помогает развивать навыки самообороны, укреплять дух и тело, воспитать дисциплину и командный дух, а также шахматное направление, открытое в прошлом году. На территории семинарии также размещен полноценный медицинский блок с кабинетами терапевта, стоматолога и процедурный. Новое здание полностью адаптировано для людей с инвалидностью. Безопасность учебного заведения обеспечена современными техническими средствами. круглосуточным пожарным, антитеррористическим и пропускным контролем. Далее в этом выпуске. В рамках экспедиции «Вороний остров» команда добровольцев провела противоаварийные и восстановительные работы в часовне усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Работы в часовне, расположенной в Медвежьегорском районе Карелии, идут при поддержке музея-заповедника Кижи. Экспозиция организована проектом «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». За 20 лет существования проекта проведено более 690 экспедиций. Святое Елисаветинское сестричество «Милосердие» Башкортостанной митрополии совершило паломническую поездку к святыням, связанным с почитанием чудотворной иконы России, Табынской иконы Пресвятой Богородицы. Возглавил поездку духовник сестричества протоиерей Рамил Гореев. Посетили поселок Красноусольский Гафурийского района и Свято-Вознесенский храм села Табынского. Паломники приложились к святыне, окунулись в целительные воды святого источника и прикоснулись к истории православия в Башкортостане. И в завершение выпуска. В праздник Донской иконы Божией Матери в первый день нового учебного года митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил божественную литургию в храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на территории Челябинской православной гимназии во имя святого праведного Симеона Верхотурского. Правящему архиерею сослужили директор гимназии иерей Александр Власов и другие клирики. Песнопение службы исполнил архиерейский хор. На богослужении молились ученики православной гимназии с 1 по 11 класс, педагоги и родители. Многие первый день учебного года начали с причащения святых Христовых тайн. В проповеди митрополит Алексий поздравил всех с праздником Донской иконы Богородицы, покровительницы России, с продолжающимся празднованием Успения Божией Матери, а также с Днем Знаний и началом обучения. Здесь закладывается фундамент для всей вашей дальнейшей жизни. Самое главное, что здесь вы учитесь дружбе, учитесь общению между собой, учитесь тому, чтобы быть достойными гражданами Отечества, которые могут сделать что-то полезное для общества. Приобретаете те знания, которые развивают вас и интеллектуально, и духовно. По окончании литургии священнослужители окропили учеников святой водой. Напомним, в минувшее воскресенье, 30 августа, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил божественную литургию и молебен на начало нового учебного года в Кафедральном соборе Рождества Христова. За богослужением также молились учащиеся и педагоги Челябинской православной гимназии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 по 20 стих. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, скричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Пошло же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скудесны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось». Приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Листеградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся традиционно к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Легион имя мне, яко мнозе есть мы. Духи нетелесны, потому места собою не наполняют и не занимают подобно тела. Этим объясняется физическая возможность пребывания многих духов в одном человеке. Возможность нравственная со стороны духов понятна из их безнравственности или отсутствия всяких нравственных начал, а со стороны человека — из многостороннего соприкосновения душевным строем своим к мрачной области нечистых сил. Но этим объясняется только возможность. Действительность же вселения бесов подлежит условиям, которых определить не имеем возможности». Можем только сказать, что вселение духов не всегда бывает видимым, не всегда обнаруживается известными действиями бесноватых. Есть вселение духов необнаруживаемое, скрытое. Есть также власть духов над умами, помимо тела, когда они водят их, как хотят, через страсти в них действующие. Люди же думают, что они все сами действуют, будучи посмешищем нечистых сил. Как же быть? «Будь настоящим христианином, — пишет святитель Феофан Затворник, — и никакая вражеская сила не одолеет тебя».

котором родились. Стих 9. Парфяне и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии. Стих 10. Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты. Прозелиты, обращенные из язычников. Стих 11. Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих. Стих 12. Изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Стих 13. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Стих 14. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». Стих 15. «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Стих 16. «Но это есть предреченное пророком Иоилем». Стих 17. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Стих 18. «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать». Стих 19. «И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма». Стих 20. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Стих 21. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Стих 22. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Стих 23. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Стих 24. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Стих 25. «Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался». Стих 26. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Стих 27. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Стих 28. «Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнил

исполнишь меня радостью пред лицем Твоим. Стих 29. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Стих 30. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Стих 31. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Стих 32. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Стих 33. И так он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Стих 34. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня». Стих 35. «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Стих 36. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Стих 37. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи, братья?“» Стих 38. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Стих 39. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Стих 40. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: „Спасайтесь от рода сего развращенного“». Стих 41. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Стих 42. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Стих 43. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Стих 44. «Все же верующие были вместе и имели все общее». Стих 45. «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Стих 46. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Стих 47. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Деяния, глава 3. Стих 1. Исцеление хромого Петром и Иоанном при дверях храма. Стих 12. Петр призывает народ к покаянию.
стих 1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Стих 2. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Стих 3. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. Стих 4. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». Стих 5. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Стих 6. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Стих 7. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено. Стих 8. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Стих 9. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. Стих 10. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Деяния святых апостолов. Стих 11. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Стих 12. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Стих 13. «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицем Пилата, когда он полагал освободить его». Стих 14. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу». Стих 15. «А начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Стих 16. «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него, даровала ему исцеление сие пред всеми вами». Стих 17. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Стих 18. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Стих 19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши». Стих 20. «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Стих 21. «Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Стих 22. «Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш

Или дни сии. Стих 25. Вы, сыны пророков, и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Стих 26. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Деяния, глава 4, стих 1, арест апостолов. Многие уверовали. Стих 5. Свидетельство Петра об Иисусе перед Синедрионом. Стих 13. Синедрион пригрозил Петру и Иоанну и отпускает их. Стих 23. Радость и молитва церкви. Стих 32. Все у них было общее. Дар Иосии, Варнавы. Стих 1. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи. Стих 2. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Стих 3. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Стих 4. Многие же из слушавших слово уверовали. И было число таковых людей около 5000. Стих 5. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники. Стих 6. И Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. Стих 7. И поставивши их посреди, спрашивали, какою силою или каким именем вы сделали это? Стих 8. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские. Стих 9. Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, стих 10, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Стих 11. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Стих 12. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Стих 13. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Стих 14. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Стих 15. И приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою. Стих 16. Говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме

0: Известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Стих 17. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. Стих 18. И призвавшие их приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Стих 19. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Стих 20. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Стих 21. «Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее». Стих 22. «Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». Стих 23. «Бывши отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины». Стих 24. «Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Стих 25. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетно». Стих 26. «Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Стих 27. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Стих 28. «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Стих 29. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое». Стих 30. «Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса». Стих 31. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Стих 32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Стих 33. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Стих 34. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного». Стих 35. «И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Стих 36. «Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, стих 37, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Деяния, глава 5, стих 1. Анания и Сапфира, их ложь и смерть. Стих 12. Народ прославляет апостолов за исцеление. Стих 17. Арест апостолов и освобождение их ангелом. Стих 26. Их свидетельство перед Синедрионом. Стих 33. Совет Гамалиила принят. Стих 1. Некоторый же муж именем Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, стих 2, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Стих 3. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Стих 4. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Стих 5. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. Стих 6. И вставшие юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Стих 7. Часа через 3 после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Стих 8. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Стих 9. Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Стих 10. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши похоронили подле мужа ее. Стих 11. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Стих 12. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Стих 13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Стих 14. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Стих 15. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Стих 16. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Стих 17. Первосвященник же, и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти. Стих 18. И наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Стих 19. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал, стих 20, «Идите, и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни. Стих 21. Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященника, которые с ним, пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Стих 22. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, стих 23, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими пред дверями, но отворивши не нашли в ней никого». Стих 24. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Стих 25. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Стих 26. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Деяния святых апостолов. Стих 27. Приведши же их, поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, говоря, стих 28, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Стих 29. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Стих 30. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе». Стих 31. «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Стих 32. «Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему». Стих 33. «Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Стих 34. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывесть апостолов на короткое время». Стих 35. «А им сказал: мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать». Стих 36. «Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли». Стих 37. «После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа, но он погиб, и все, которые слушали его, рассыпались». Стих 38. «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится». Стих 39. «А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Стих 40. «Они послушались его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их». Стих 41. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Стих 42. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Деяния, глава 6. Стих 1. Назначение семерых «пищись о столах». Стих 8. Обвинение Стефана в богохульстве перед Синедрионом. Стих 1. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Эллинисты – евреи из стран языческих. Стих 2. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». Стих 3. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. Стих 4. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Стих 5. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного верой и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Стих 6. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Стих 7. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Стих 8. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Стих 9. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Стих 10. Но не могли противостоять мудрости и духу, которому он говорил. Стих 11. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». Стих 12. И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напавши, схватили его и повели в Синедрион. Стих 13. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Стих 14. «Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Стих 15. «И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела». Деяния, глава 7. Стих 1. Речь Стефана перед Синедрионом. Стих 54. Избиение Стефана камнями. Стих 1. Тогда сказал первосвященник: «Так ли это?» Стих 2. Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан. Стих 3. И сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Стих 4. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. Оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Стих 5. И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. Стих 6. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Стих 7. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте. Стих 8. И дал ему завет обрезания. Посем родил он Исаака и обрезал его в 8-й день, а Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Стих 9. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Стих 10. И избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. Стих 11. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Стих 12. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. Стих 13. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Стих 14. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, 75 душ. Стих 15. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. Стих 16. И перенесены были в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова. Стих 17. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте. Стих 18. До тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Стих 19. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. Стих 20. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. Стих 21. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. Стих 22. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Стих 23. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. Стих 24. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. стих 25. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение. Но они не поняли. Стих 26. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Стих 27. Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами?» Стих 28. «Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» Стих 29. От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. Стих 30. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Стих 31. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Стих 32. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. Стих 33. «И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Стих 34. «Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Сего Моисея, которого они отвергли, сказавши: «Кто тебя поставил начальником и судьею?» Сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Стих 36. «Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Стих 37. «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте». Стих 38. «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». Стих 39. «Которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту». Стих 40. «Сказавши Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». Стих 41. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих». Стих 42. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне?» Стих 43. «Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилона». Стих 44. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному». стих 45, «отцы наши с Иисусом, взявшие ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших». Так было до дней Давида. Стих 46. «Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова». Стих 47. «Соломон же построил ему дом». Стих 48. «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк». Стих 49. «Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, — говорит Господь, или какое место для покоя моего?» Стих 50. «Не моя ли рука сотворила все сие?» Стих 51. «Жестоко выйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Стих 52. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Стих 53. «Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Стих 54. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Стих 55. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Стих 56. «И сказал: Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Стих 57. «Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него». Стих 58. «И, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла». Стих 59. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой». Стих 60. «И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил».
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует.

0: Но сейчас в эфире радиоканала «Воскресенье» звучащая книга. Дорогие друзья, для вас главы исторического романа протоиерея Николая Агафонова «Иоанн Дамаскин».
1: Слово автора. Когда я учился в Московской духовной семинарии в 1976 году, то с благословения тогдашнего ректора, архиепископа Владимира Сабадана, ныне митрополита Киевского, силами семинаристов была инсценирована замечательная поэма Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин». Я участвовал в этой инсценировке, и на всю жизнь в мою душу запал необыкновенно притягательный образ преподобного Иоанна Дамаскина, созданного гением русского поэта. Знатный вельможа и монах-аскет, замечательный писатель и поэт, ученый-богослов и философ-полемист, он был поистине великим человеком не только своего VIII века, но и всей христианской эпохи в целом. Его произведениями зачитывалась средневековая Европа. Его признавали своим учителем великие западные схоластики. Как это может не показаться парадоксальным, но и в 21 веке Иоанна Дамаскина читают, поют и слушают, если не каждый день, то уж точно каждую неделю, миллионы людей, приходящих в православные храмы. Разделение на 8 голосов и составление актоиха принадлежит Иоанну. Им написана пасхальная служба, каноны на многие двунадесятые и великие праздники. Всего из-под его пера вышло более 60 канонов. До сего дня в последний путь человека провожают под умилительное пение надгробных стихир, написанных Иоанном. Фундаментальный труд Иоанна Дамаскина, точное изложение православной веры, стал эталоном догматических сочинений на многие века и до сих пор не утратил своего значения. Его три полемических трактата против порицающих святые иконы являются самой блестящей апологией почитания в православии икон. Десятки его проповедей на двунадесятые и великие праздники – это образцы гомилетической простоты, сочетающиеся с богословской глубиной. Короче говоря, написать книгу об Иоанне Дамаскине стало мечтой моей жизни. Можно было бы создать небольшую документальную повесть об этом святом, нечто вроде жития с научными комментариями. Но, честно говоря, это было бы не очень интересно ни мне, ни читателю. Хотелось показать образ моего любимого святого не иконно-житийный, где святой всегда свят от рождения, а живой, художественный образ становящейся личности. Образ святого в художественной литературе, по моему глубокому убеждению, также отличается от житийного образа в четьях-минеях, как живописное художественное полотно на церковную или библейскую тему, от канонической иконы на эту же тему. У каждого свое предназначение. Перед картиной не будешь молиться, но она, возможно, затронет такие струнки души, которые в конечном итоге могут привести человека к желанию молиться, и он для этого найдет икону. Естественно, вводя житийный образ преподобного Иоанна в живую ткань исторических событий, я главную свою задачу видел в сохранении целостности идейного образа святости, как внутренней установки личности на идеал христианского совершенствования. Интерпретация житийного образа святого в художественно-литературном произведении – дело не новое. Таких примеров тьма и в западной литературе, и в нашей русской. Например, в серии исторических романов о государях московских – замечательного писателя Балашова, удачно, с моей точки зрения, даны образы нескольких святых благоверных князей и двух величайших столпов святости митрополита Московского Алексия и преподобного Сергия Радонежского. Хотя я из глубокого уважения к истории свято придерживался хронологических ее рамок, но хочу предупредить, что это не учебник по истории Византии, а исторический роман. Что же касается определения сути исторического романа, то в моем твердом убеждении оно следующее. Исторический роман – это история не только о том, что происходило, и не только о том, что могло произойти, но прежде всего о том, как то и другое увидел сам автор. Приношу свою глубокую признательность замечательной писательнице Юлии Николаевне Вознесенской за ее советы и добрые слова в поддержку моего скромного труда. Особая моя благодарность настоятельнице Богородично-Рождественской Девичьей Пустыни в селе Борятино Калужской области монахине Феофиле и ее сестрам за их подражание служению Марфы и тяги к познаниям, свойственной для Марии. Эти добрые качества настоятельницы и сестер обители способствовали успешному завершению моего скромного труда в самые короткие сроки. С искренним уважением и любовью, протоиерей Николай Агафонов.
2: Протоиерей Николай Агафонов. Иоанн Дамаскин. Исторический роман. Блаженной памяти великого старца земли русской, архимандрита Иоанна Крестьянкина, посвящается. Пролог. По сирийской пустыне идет караван. Два десятка шествующих с гордо поднятыми головами верблюдов, да еще с полдюжины понурых мулов, навьюченные ароматами и слоновой костью из Индии, медью и серебром из Армении, шелком из Китая, самоцветами из Персии. Караван сопровождает конный отряд бедуинов, вооруженных копьями и короткими мечами. Усталые путники уже могут вдали различать едва заметную в синеве небосклона гряду Ливанских гор. Слева от каравана возвышается знаменитая гора Ермон, белая вершина которой искрится в лучах щедрого южного солнца, словно россыпь драгоценных алмазов. Но вот караван восходит на очередной холм, и глазам арабских всадников открывается вид на плодородную долину, орошаемую реками и ручьями, текущими с гор. Аккуратно возделанные поля хлопка и льна уходят от подножия Ермона до самых предместьев Дамаска, этой подлинной жемчужины Востока. Белокаменные стены с высокими зубчатыми башнями окружают храмы и мечети, великолепные дворцы и красивые дома с мраморными бассейнами и фонтанами. Город, каким он был в то время, вполне соответствовал таким возвышенным эпитетам, как «перо райской птицы» и «ожерелье красавицы», которыми его наградили восточные поэты, выражая свое неподдельное восхищение перед столицей Сирии Дамаском. И все же, пожалуй, благоухание рая можно считать самым удачным наименованием города, утопающего в зелени садов. Воздух Дамаска был напоен сладостным ароматом роз, произраставших здесь в великом изобилии. Ветви фруктовых деревьев ломились под тяжестью плодов. Сочная слива и ароматные абрикосы, миндальные орехи и крупные оливки, знаменитый дамасский виноград и постоянно журчащие в садах ручейки с прохладной водой – это ли не идеал рая, воспетый в 76-й суре Корана? Может быть, именно поэтому последователи пророка Мухаммеда, создавая в VII веке арабскую империю, избрали Дамаск столицей своего могущественного халифата. Часть первая, глава первая, раздел первый. 56-й год хиджры, что соответствует 776 году по Рождеству Христову, был неудачным для халифа Муавия ибн Абу Суфьяна. Начатое им 6 лет назад широкомасштабное наступление на Константинополь из суши и с моря потерпело полный провал. Флот мусульман был наполовину сожжен греческим огнем, и его остатки поглотил шторм у берегов Памфилии. а сухопутное войско арабов потерпело сокрушительное поражение от имперской армии в Ливии. В довершение ко всему, в самом халифате подняли мятеж ливанские горцы, которых арабы называли мардаитами, разбойниками. Да и самому престарелому Муавии было не до войны с внешними врагами. Сейчас его больше беспокоил вопрос передачи престола своему сыну Езиду. Учитывая все эти обстоятельства, халиф запросил мира у императора Константина Паганата и теперь, подавленный мрачными думами, ожидал посольства из Константинополя. Но если Муавии было не до веселья, то буквально в двух кварталах от дворца халифа, в доме его министра, наоборот, была великая радость. Свершилось то, на что уже не смел надеяться великий логофет Дамаска Сергий Мансура. У него родился сын. Когда Сергию исполнилось 50 лет, а жене его 37, надежда на рождение ребенка, теплившаяся в его сердце почти два десятилетия, вдруг стала гаснуть. И тогда, исполнившись отчаянного дерзновения, он горестно воскликнул: «Господи, я столько лет молил Тебя дать наследника нашему роду Мансуров, но Ты не услышал меня и не увидел моих страданий. Наверное, есть люди, которые более нуждаются в Твоем утешении, чем я, многогрешный.

и рассказал жене, как, идя рано утром ко гробу Господню на молитву, увидел у самого порога храма лежащего ребенка. Кто его подбросил, выяснить не удалось. Вот и решил Сергий усыновить мальчика-сироту, посланного ему самим Богом. Там же, в Иерусалиме, Сергий окрестил приемного сына, дав ему имя Косма. И вот теперь не прошло и года, как у него родился собственный сын. Когда начались роды долгожданного младенца, Сергий ушел в молельную комнату. После полудня в молельню с ребенком на руках вошла служанка Фавста с радостным восклицанием: «Господин мой! О, господин мой! Посмотри, у тебя родился сын!» Сергий встал с колен. От волнения он не мог произнести даже слова, а только молча протянул руки. Фавста бережно передала ему спеленутого младенца, и он, нежно прижав сына к груди, повернулся к иконам. Как-то непроизвольно, само по себе, у него из уст полилась молитва праведного Симеона: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему, с миром». Младенец заплакал. Фавста, заволновавшись, робко предложила отнести новорожденного к матери. Сергий, уже было хотевший отдать сына, вдруг передумав, подошел к иконе Богородицы и положил перед ней младенца. «Благодарю тебя, Пресвятая Дева, за то, что по ходатайству твоему даровал мне Господь Сына Единокровного. Ты истинная Матерь всех верных чад Церкви Христовой, а потому прошу тебя, Владычица Небесная, возьми его под свой благодатный покров, пусть он служит Сыну твоему и Богу нашему». Положенный перед иконой мальчик умолк, почмокал губами и улыбнулся. На восьмой день новорожденного младенца нарекли именем Иоанн, так же, как звали его деда, в свое время управлявшего Дамаском. Раздел второй. Монах Косма сидел на палубе, спиной привалившись к борту корабля, а локтем опираясь на бухту толстых веревок, валявшихся рядом. В таком положении он решил немного поспать, пока не наступила полуденная жара. Всю ночь море штормило, и корабль кидало словно щепку по волнам, так что ему порой казалось, что еще немного, и морская пучина поглотит их вместе с кораблем. У непривыкшего к морской качке Космы буквально выворачивало наизнанку все кишки. Он молил Бога, чтоб все это закончилось как можно скорее, и ловил себя на мысли, что даже гибель в волнах водной стихии его пугает меньше, чем продолжение того гнусного состояния, в котором он пребывал. Измученный бессонной ночью, он теперь радовался штилю. Но матросы и капитан, наоборот, недовольно ворчали. «Уж лучше шторм с ветром, по крайней мере, есть хоть какое-то движение». Пригревшись в лучах восходящего солнца и укачиваемые ласковой зыбью морской глади, монах задремал. Но вскоре его сон был прерван тревожными криками и беспорядочной беготней по палубе. Открыв глаза, Косма увидел, что все чем-то очень взволнованы и тревожно вглядываются вдаль. Он поднялся и, опираясь на борт, тоже стал всматриваться в ту же сторону, куда и все. К ним плыл корабль, уже можно было различить, что это весельная галера. Один из матросов, взобравшись на мачту и рассмотрев судно, крикнул: «Это сарацины! Идут прямо на нас!» «Все весла на воду!» — приказал капитан корабля, и уже тише, так что расслышал только Косма, с горечью произнес: «Эх, не уйдем мы от них!» «Слушай, монах!» — вдруг обратился он к Косме. «Платы с тебя за провоз никакой не возьму. Только ты помолись Богу, чтоб он сотворил чудо и послал нам ветер, иначе мы от этих разбойников не уйдем». Косма стал молиться, одновременно осознавая, не сколько разумом, сколько душою, бесплодность своей молитвы, пока, наконец, его разум не осенила простая, но ясная мысль. Божественное провидение не случайно посадило его именно на этот корабль, а теперь также не случайно отдает его в руки разбойников. «Да будет на все

0: «Воля Твоя, Господи, всегда благая и совершенная!» — воскликнул пораженный этим откровением Косма. Галера была уже близко и, не сбавляя скорости, шла прямо на корабль. Матросы, явно не разделяя настроения Космы, вооружались кто небольшим копьем, кто мечом, и с хмурой обреченностью ожидали врага, готовые дать ему бой. Раздался треск ломающегося дерева. Косма, не удержавшись за борт, упал на палубу. Тут же над его головой взвелись железные крючья на веревках и впились в борта. Арабы стали подтягивать свою галеру к кораблю греков. Несколько моряков попытались мечами перерубить веревки, но арабские лучники не дали закончить им свое дело. Рядом с Космой упал моряк, пронзенный стрелой. Раздались воинственные крики «Алла! Алла!», и сразу же через голову лежащего Космы на палубу стали прыгать полуголые босоногие арабы с обнаженными короткими мечами в одной руке и кинжалами в другой. На корабле завязался бой. Перевес был явно на стороне нападавших. Через непродолжительное время бой закончился. Оставшиеся в живых греки побросали мечи и сдались на милость победителя. Им связали руки и отвели на корму корабля. К Косме подошел один араб со страшным шрамом через всю левую щеку и, свирепо глянув на него единственным уцелевшим глазом, крикнул своему товарищу. «Эй, Хасан, глянь-ка на этого старика! По-моему, его надо вышвырнуть за борт на корм рыбам. Мы затратим на его питание больше, чем выручим от продажи, если вообще кто-нибудь купит этот мешок костей». Подошел второй разбойник и, внимательно оглядев Косму, возразил. «Это служитель Иссы, так арабы называли Иисуса Христа. За него в Дамаске могут дать неплохой выкуп. Там много богатых христиан». Весь остальной путь до Дамаска Косма помнил смутно. Арабы их кормили два раза в день какой-то жидкой похлебкой, так как заинтересованы были довести до невольничьего рынка живыми. Когда прибыли в Дамаск, пленников заперли в сарае и держали там три дня. Кормили неплохо, давали даже хлеб, чтобы после долгого и изнурительного пути привести свой живой товар в надлежащий вид. На четвертый день утром им принесли воды и велели всем умыться, а затем повели на базар. Пройдя по небольшой узкой улочке, их вывели на прямую и широкую улицу, называемую по-арабски Дарб-эль-Мусталим, то есть прямая дорога. Эта улица тянулась через весь город. В паре с Космой шел грек по имени Сафроний, который когда-то бывал в Дамаске. Когда они проходили около одного двухэтажного дома, он толкнул локтем монаха. «Смотри, Косма, вот дом, где жил сам апостол Павел. За домом есть в стене отверстие, через которое Павла спустили в корзине, дав ему возможность убежать от преследовавших его иудеев». Монах с интересом посмотрел на дом, который мало чем отличался от других. Но имя знаменитого апостола народов придавало этому дому особое значение, и Косма, проходя мимо, осенил себя крестным знамением. «Святой апостол Павел, не оставь меня, грешного, своими молитвами перед престолом Всевышнего», — произнес он. Сафроний тоже торопливо перекрестился. «Представляешь, Косма, его иудеи хотели убить, а он взял и убежал. И я обязательно убегу», — с убеждением в голосе произнес грек и, хихикнув, подмигнул Косме. «На все воля Божия», — вздохнул Косма. «Уж лучше быть связанным веревочными путами, чем путами греха». «Вот ты и терпи эти веревки», — почему-то обидевшись, буркнул сосед. «А я сбегу». «Путы греха, о которых ты говоришь, не натирают руки и ноги до крови, как эти веревки». «Да простит Господь твое заблуждение», — молвил Косма. «Но я так понимаю, что раны от веревок могут зажить. А вот в путах греха душа может, задохнувшись, умереть. Неразумное, говоришь, монах. Умереть может только тело, а душа бессмертна. Абсолютным бессмертием обладает только Бог, возразил Косма. А человек наследует бессмертие лишь в борьбе с грехом, получая от Бога его как награду за свою праведную жизнь. Я говорил о смерти второй, о которой сказано в Апокалипсисе. Это и есть настоящая смерть. Ее надо страшиться, а не той смерти, которую церковь именует успением. Странно говоришь, да и учишь о непонятном. Уж не еретик ли ты? Сукаризный в голосе сказал Софрони. «Если истина о том, что человек должен заслужить свое бессмертие праведной жизнью, является ересью, то я, пожалуй, еретик», — усмехнулся Косма.
1: «Ты просто ненормальный монах, а я все равно убегу».
0: «Верю», — задумчиво сказал Косма, «что убежишь от рабства человеческого, но убежишь ли ты от самого себя? Вот в чем вопрос». Софроний ничего на это не ответил, только сердито засопел, и они на какое-то время замолчали. Но когда уже пришли на базарную площадь, он не выдержал и спросил: «Это как можно убежать от себя самого? По-моему, глупее этого ничего и сказать нельзя». Монах как-то по-доброму улыбнулся, видно было, что он рад этому вопросу. «Если человек живет...»

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Группа прихожан храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете совершила восхождение на вторую по высоте вершину Среднего Урала, гору Косинский камень. Высота ее 1520 метров. Экспедиция проходила с 21 по 23 августа 2026 года. Это была вторая попытка восхождения на суровую вершину Северного Урала. В первый поход прихожане отправились в марте 2026 года. Путь к вершине вновь оказался серьезным испытанием. Участникам пришлось преодолевать участки крупного курумника со скальными выступами и горную непогоду. Из-за разделения команды, усталости и потери ориентиров до самой вершины смогли дойти только двое участников. Однако благодаря взаимовыручке вся группа благополучно вернулась в базовый лагерь. Несмотря на суровые условия, путешественники посетили Свято-Пантелеймоновский женский монастырь в Краснотуринске, где приложились к старинной афонской иконе великомученика Пантелеймона. На спуске попали под дождь и увидели необычайно яркую радугу, воспринятую группой как знак Божьего благоволения. Участники отметили, что несмотря на тяжесть пути, команда уже планирует третью попытку восхождения к упрямой вершине. Далее в этом выпуске. 29 августа второй по величине город Зауралья Шадринск отметил свой 364-й день рождения. Тема нынешнего празднования – традиции Шадринска, традиции России. В рамках Дня города прошел первый региональный фестиваль православной культуры «Русская душа». Фестиваль организован по инициативе Шадринской епархии при поддержке правительства Курганской области и администрации города Шадринска. Праздничные ряды фестиваля были развернуты на Никольской площади в непосредственной близости от кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца. Здесь прошла концертная программа с участием детских и взрослых коллективов. Параллельно работали ярмарка мастеров и мастер-классы. В 14:00 состоялось торжественное открытие паломнического центра, а закрыл фестиваль мужской хор «Держава» из монастыря Ганина Яма, Екатеринбург. Среди участников фестиваля были и представители епархиальной воскресной школы «Благовест» из Кургана. По приглашению в Шадринск ездили юные актеры театра-студии художественного слова «Душа», руководит которым мастер художественного слова, заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Владимировна Манус и педагог кружка «Резьба по дереву» Надежда Волчихина. Юные чтецы показали свое мастерство на сцене, а Надежда Сергеевна и ее помощники учили желающих азам ремесла резьбы по дереву. Наша палатка была расположена рядом с палатками двух монастырей – мужского Долматовского и женского Верхтеченского. Большой интерес был к нашему проекту «Православная карта Курганской области», в рамках которого воспитанники воскресной школы «Благовест» изготовили из дерева серию рельефных миниатюр, повторяющих архитектурные ансамбли храмов и монастырей Зауралья. Нам задавали много вопросов. К нам за стол подсаживались художники, учителя, дети из многодетных семей. У всех получалось с первого раза. Нас просили, чтобы мы провели мастер-класс в резиденции царевны лягушки, расположенной в бывшей усадьбе шадринского купца Густомесова, рассказала Надежда Волчихина. И в завершение выпуска. Администрация Алтайского биосферного заповедника закрыла все эколого-просветительские маршруты, чтобы избежать рисков для туристов. Это сделали из-за участившихся выходов медведей к людям. Запрет продлится до конца сезона 2026 года. На эколого-просветительском маршруте «Водоскат Учар» демонтировали переправы и сняли тросы, обеспечивающие безопасность на сложных участках. А 17 августа для посещения был закрыт туристический маршрут к водопаду Корбу, сообщили в заповеднике. Алтайский биосферный заповедник включает северо-восточную часть Республики Алтай, Турачакский и Улаганский районы. Общая площадь 871 тысяча гектаров. Заповедник образован в 1932 году с целью сохранить Телецкое озеро, кедровые леса и исчезающих животных – соболя, лося, морала и других. Этим летом жители Сибири и Дальнего Востока стали чаще замечать медведей, выходящих к людям. В ночь на 19 августа медведь убил 29-летнюю жительницу Новосибирской области, которая отдыхала в палатке у села Артыбаш в Республике Алтай. На Таймыре зафиксирован второй смертельный случай за сезон. В Иркутской области пострадали двое мужчин. Есть случаи нападений на домашний скот. В Красноярском крае медведи роются в мусоре и утаскивают собак. Эксперты выделяют несколько факторов, которые привели к росту активности медведей. В Иркутской области популяция бурого медведя достигает почти 22,4 тысячи особей. Это превышает допустимый норматив на 4 тысячи. При этом охотники ежегодно добывают всего около 1000 животных, хотя разрешенный лимит составляет 4000, пишет АИФ «Камчатка». Главный охотинспектор Иркутской области Валентин Бороденко обращает внимание на то, что участившиеся нападения объясняются не столько общей численностью зверей, сколько поведением отдельных особей. Дополнительным фактором он называет стихийные свалки пищевых отходов. Медведи привыкают к легкой добыче и перестают бояться людей. Охотник и эксперт по выживанию Василий Федюнин утверждает, что корень проблемы – в повсеместном игнорировании норм безопасности. Туристы оставляют еду в палатках, а продукт с большим содержанием сахара воздействует на медведей подобно наркотику. Есть егерское правило – медведь, который выходит к людям, должен быть изъят из природы. Это потенциально опасная особь, говорит Федюнин. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной Екатерина Попова. Она за звукорежиссерским пультом. На календаре четверг, 3 сентября. Мы рады, что вы с нами. Ну и кратко хочу познакомить вас с теми программами, которые сегодня днем и вечером до полуночи составят вам прекрасную компанию в нашем эфире. Например, совсем скоро небольшой урок финансовой грамотности. Узнаем его из программы «Азбука финансов». В 12:30 Иван Бунин, роман «Жизнь Арсеньева», первая часть. В 13:15 11-я часть из сборника рассказов «Чудесная Нива» в программе «Детям о Боге». А в 13:40 послушаем репортаж от Виктории Кауган. В 14:20 поговорим про пристрастие современного общества к жанру «True Crime». В 15:10 отец Александр Ермолин ответит на ваши вопросы в программе «Священник отвечает», а в 15:30 Дмитрий Бабушкин «Разговоры об искусстве». В 16:10 православный календарь, в 16:20 «Детям о Боге», в 16:40 интервью с организатором фестиваля «Благореченские встречи» Марины Антоновой. В 17:20 передача из цикла «Гость в студии». Продолжим читать и изучать произведения древнерусской литературы. В 18:05 «Детское время», сказки Корнея Чуковского «Краденое солнце» и «Мой Дадыр». 18:30 Леонид Антипьев и Екатерина Климова встретятся с нами в передаче «Про стихи» Ольги Мануйловой. В 19:10 «Мамины вести», узнаем их от Марьяны Ильиной. В 19:30 программа «Звучащая книга» выйдет в повторе, в 20:20 «Беседы о вечном», а в 21:10 и в 23:10 «Вечернее молитвенное правило». В 21:40 «Псалмы царя Давида» на русском языке. В 22:10 передача из цикла «Азбука финансов», в 22:30 «Духовное слово», ну и, наконец, в 23:30 лекция Алексея Ильича Осипова о том, что может дать православие современному человеку, прозвучит очередная часть. Вот такие интересные программы будут звучать в нашем эфире совсем скоро. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Лекция «Разумное потребление. Тратим с умом». Чаще всего разумное потребление связывают с экологией и гуманным отношением к окружающей среде. Не тратить попусту воду и электричество, не покупать пластиковые пакеты, сортировать мусор. Но разумное потребление – это бережное отношение к любым ресурсам, в том числе и к финансам. Разумное потребление – один из главных современных трендов. В 2017 году Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер за исследования в области поведенческой экономики. Это наука о том, как люди тратят деньги, что их заставляет копить или отдавать огромные суммы, почему кто-то сильнее, а кто-то слабее реагирует на маркетинговые уловки. Поведенческая экономика помогает людям научиться тратить деньги осознаннее и разумнее. Итак, на чем экономить не в ущерб качеству жизни? Давайте разберемся, какие расходы можно сократить, не превращаясь в болезненного скупердяя.
2: Импульсивные покупки.
1: Это главный враг разумного потребления. Большинство покупок мы совершаем спонтанно. Что-то понравилось прямо здесь и сейчас или привлекла цена со скидкой. Если контролировать себя, то можно защититься от таких расходов. Используйте опцию «Отложить». Выбрать в магазине, потрогать, примерить и отправиться домой или на работу на несколько часов или день. Через какое-то время станет понятно, нужна такая покупка на самом деле или нет. Составляйте списки. Это помогает покупать столько, сколько нужно, и, например, не выкидывать потом испортившиеся продукты. Также экономить можно каждый день по мелочам. Допустим, не покупать в магазинах пластиковые пакеты, а носить с собой тряпичную сумку. Или наливать воду с собой в однажды купленную бутылочку и не тратить на это по 30-60 рублей в день.
2: Повседневные траты.
1: В месяц россияне в среднем тратят около 30% своего дохода на еду. В этой области маркетологи и мерчендайзеры особенно преуспели с уловками. Они буквально заставляют посетителей магазинов и сайтов покупать больше. Важно помнить про их уловки, чтобы противостоять им. Внимательно читайте ценники. Красные ярлыки возле цен заставляют покупателя думать, что это скидки, хотя это не всегда так. Иногда на ценниках крупными цифрами пишут цену с оптовой скидкой, без учета НДС, а мелкими – реальную розничную стоимость. Заглядывайте на нижние и верхние полки. Товар, продажа которого наиболее выгодна для супермаркета, располагается в золотой зоне, примерно на уровне груди взрослого человека, на высоте около 1,5 метра. Здесь этот товар лучше всего виден и его удобно брать. Скорее всего, на других полках вы найдете товар не худшего качества, но по более низкой цене. Кладите в корзину только то, что вам нужно. Отделы с молоком, хлебом и мясом в крупных магазинах находятся в разных концах помещения, чтобы покупатели перемещались по залу и попутно брали что-то, что даже не планировали покупать. Проверяйте вес и объем продукта. Часто крупы и сахар расфасованы по 900 грамм вместо 1 килограмма, шоколад по 90 грамм вместо 100 грамм, растительное масло по 930 миллилитров вместо 1 литра. Более низкая цена не всегда означает экономию. У аналогичного товара цена может быть чуть выше, но зато и масса больше. Сравнивайте цены. Дисконтные карты конкретных магазинов с накопительной скидкой, кажется, сулят выгоду. Но, возможно, в супермаркете, где вы получили карту и копите скидочные баллы, товары стоят куда дороже, чем в других магазинах, даже с учетом дисконта. Трезво и критично оценивайте маркетинговые акции. Бонусы за покупки, которые затем можно с доплатой обменять на товар, или каждая восьмая покупка в подарок – это лишь способ заставить вас в погоне за подарками, порой совершенно бесполезными, покупать больше, чем нужно.
2: транспортные расходы?
1: Работающий человек не может отказаться от транспортных расходов. Нужно как минимум добираться до работы и обратно. Но в современном мире собственный автомобиль не всегда самый экономный вариант. Для больших городов с пробками и приличными расстояниями разумная альтернатива собственной машине – общественный транспорт. Абонементы и специальные карты охватывают несколько видов транспорта и редко стоят больше 2000 рублей в месяц. Если автомобиль вам нужен не каждый день, то вполне вероятно, что такси окажется более выигрышным вариантом. Бензин, обслуживание, налоги, страховка, парковка и мойка машины могут обойтись вам в немалую сумму. Можно сравнить цены разных операторов такси и решить, стоит ли обзаводиться своей машиной. Есть еще одна экономичная альтернатива личному автомобилю. Если он нужен лишь изредка, например, для выезда за город или поездки в отдаленный магазин, то можно воспользоваться сервисами каршеринга. Они позволяют брать машину на нужное вам время и оставлять ее в удобных местах. Правда, в России такая возможность пока есть только в крупных городах. Если вы не можете обойтись без своего автомобиля, есть смысл приобрести тот, который отвечает вашему доходу. На автомобиль разумно тратить не больше годового заработка, а лучше меньше. Сумма в 6-12 зарплат при грамотном накоплении позволит не брать больших кредитов и быстро восстановить бюджет после крупной траты.
2: Расходы на жилье.
1: Арендовать квартиру, особенно в крупных городах, может быть выгоднее, чем брать ипотеку. Например, вы снимаете жилье в центре Петербурга за 30 тысяч рублей. Удобное расположение, рядом школа и детский сад, родители ходят на работу пешком. Подобная квартира стоит в том же районе минимум 6 миллионов рублей, и она, скорее всего, будет хуже вашей съемной. Если вы возьмете ипотеку на 25 лет, то платеж составит около 50 тысяч в месяц. А еще нужно где-то взять первоначальный взнос – миллион. Допустим, вы продолжите снимать ту же квартиру за 30 тысяч, а 20 тысяч – разницу между арендой и ипотекой в месяц, будете откладывать на депозит с капитализацией процента или использовать другие финансовые инструменты. Тогда через 25 лет, даже с учетом инфляции и роста цен на жилье, размер депозита превысит стоимость вашей квартиры. Конечно, этот умозрительный сценарий не предусматривает многих неожиданных вещей. Например, если цены на недвижимость взлетят, то квартира будет лучшей инвестицией. Или наоборот. Если банк не одобрит вам ипотеку на такую сумму, вы сможете купить квартиру в Ленинградской области за 4 миллиона рублей. Тогда платеж получится как раз около 30 тысяч в месяц. Но сильно возрастут расходы на проезд. Придется менять школу и детский сад. Возможно, понадобится автомобиль. Время, которое раньше можно было проводить с семьей, придется проводить в пробках. Все это сказывается на качестве жизни. И есть над чем подумать, делая выбор между арендой и покупкой. Впрочем, для многих людей квартира в собственности – это не просто стены. Это психологический комфорт, уверенность, что у тебя есть дом и будет что завещать детям. Регистрация по месту жительства дает дополнительные возможности, плюс некая фиксация трат на квартиру на 25 лет вперед. Ведь платежи по ипотеке измениться не могут, конечно, если вы не выбрали дифференцированные платежи. К тому же люди иногда готовы переплачивать за гарантию стабильности, даже в ущерб комфорту. Для других важнее мобильность, доступность инфраструктуры. И не важно, что квартира принадлежит не им, важно, чтобы в ней было комфортно жить. К тому же в случае финансовых проблем с арендованной квартиры можно просто съехать, а с ипотечной все гораздо сложнее. Ее можно даже потерять.
2: Кредиты.
1: Кредит – удобный и популярный финансовый инструмент. Но использовать эту возможность нужно осмотрительно и не брать на себя невыполнимых обязательств. Особенно если кредит нужен для покупки последней модели дорогого телефона или других предметов далеко не первой необходимости. Помните, что уровень кредитной нагрузки на человека не должен превышать 30% от ежемесячного дохода. Иначе есть риск не справиться с выплатами и попасть в долговую яму. Взвешенный подход к кредитам – еще один важный маркер разумного потребления. Итак, для разумного потребления важно избегать импульсивных покупок, грамотно отрегулировать повседневные траты и оптимизировать бюджет. Главное, чтобы экономия была разумной и не превратилась в нездоровую скупость.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит первая часть из романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: Иван Бунин. Жизнь Арсеньева.

Вещи и дела, аще не написанные бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются. Написавшие же, яко одушевленнее. Я родился полвека тому назад в Средней России, в деревне, в отцовской усадьбе. У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте. Тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени. И значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через 10 или 20 умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже о самом существовании смерти не подозревал. Вот было бы счастье. Но кто знает, может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил? О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем, и чистый воздух, льющийся в окно. Окно открыто. Пискнула и села на подоконник птичка. И от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело. Гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем? Я знаю только то, что в гербовнике род наш отнесен к тем, происхождение коих теряется во мраке времен. Знаю, что род наш знатный, хотя и захудалый, и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени. В Духов день призывает церковь за литургией сотворить память всем от века умершим. Она возносит в этот день прекрасную, полную глубокого смысла молитву. «Все рабы Твоя, Боже, упокой во дворех Твоих и в недрах Авраама, от Адама даже до днесь послужившие Тебе чисто отцы и братья наши, други и сродники». Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий. Но в самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них. Зимой безграничное снежное море. Летом море хлебов, трав и цветов. И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание. Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, хутор Каменка. Главным имением нашим считалось Задонское, куда отец уезжал часто и надолго. А на хуторе хозяйство было небольшое, дворня малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники. Были кучер, староста, стрепухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты, братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке. Детство стало понемногу связывать меня с жизнью. Теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события. Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие. Самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправлялись в ту заповедную страну, которая называлась городом, и взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-то не осуществится.
Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке и глядя на тарантас, который еще утром выкатили из каретного сарая. Да когда же, наконец, запрягут? Когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность. Что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было и счета, и что в дороге случилось вот что. В одной лощине, а дело было уже к вечеру, и места были очень глухие, густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый, кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника разбойник с топором, засунутым за пояс. Самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Всего же поразительней оказалось в городе Вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, а я видел много, такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыка и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка? А самая вакса, черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом. А потом были еще две великих радости. Мне купили сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах, про который кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово «в аккурат сапожки» и ременную плеточку с свистком в рукоятке. С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я этого сафьяна, этой упругой, гибкой ременной плеточки. Дома, лежа в своей кроватке, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: «Вот теперь уже все хорошо».

Эта поездка, впервые раскрывшая мне радость земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела. Проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдали знакомый мир. Поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце, и вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля. На самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов. В нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка. Он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты. И стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжкое, чего я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах. Смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты. Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек. Это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденные и точны, хотя все так же скудные, случайны, разрознены. Что, повторяю, мы знаем, что помним мы, с трудом вспоминающие порой даже вчерашний день. Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные, более или менее сознательные чувства. Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его. Сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им, и вот уже кое-что узнал о нем. То, что он никогда ничего не делает. Он и правда проводил свои дни в той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского. Что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом. Что, проснувшись после обеда, он любит сидеть у раскрытого окна и пить очаровательно шипящую и восхитительно колющую в нос воду с кислотой и содой. И что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем также внезапно ссаживает, не любя ничего длительного. Я уже чувствовал к нему не только расположение, но временами и радостную нежность. Он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусом, своей отважной наружностью, прямотой переменчивого характера, больше же всего кажется тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе. А теперь охотник, удивительный стрелок, он попадал в двухгривенный, подброшенный в воздух. И так хорошо задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе играет на гитаре песни. Какие-то старинные, счастливых дедовских времен.

Братья были совсем не ровесники мне. Они жили тогда уже какой-то своей жизнью. Приезжали к нам только на каникулы. Зато у меня оказалось две сестры, которых я тоже наконец осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием. Я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке, и незаметно стал делить все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые сокровенные мечты и думы с черноглазой Олей. Девочкой горячей, легко как отец вспыхивающий, но тоже очень добрый, чувствительный, вскоре сделавшийся моим верным другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным. Я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого. С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Все, кого любим мы, есть наша мука. Чего стоит один этот вечный страх потери любимого? Я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, к той, которая, давшая мне жизнь, поразила мою душу именно мукой. Поразила тем более, что в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью. Сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст. В далекой родной земле одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Уже ли та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, уже ли это она, которая некогда качала меня на руках? Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших.

Так постепенно миновало мое младенческое одиночество. Помню, однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидал легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно сладкие и горестные чувства, те самые, как будто что испытывала и она, это осеннее.

В детской душе остается больше всего яркое и солнечное. И поэтому мне теперь вспоминается, кроме этой осенней ночи, всего 2-3 темных картины. Да и то потому, что были они необычны. Какой-то зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами. Ужасным потому, что все говорили, что это всегда так бывает на 40 мучеников. Очаровательным же по той причине, что чем ужаснее бился ветер в стены, тем приятнее было чувствовать себя за их защитой, в тепле, в уюте. Потом какое-то зимнее утро, когда случилось нечто действительно замечательное, проснувшись, мы увидали странный сумрак в доме. Увидали, что со двора застит что-то белесое и невероятно громадное, поднявшееся выше дома, и поняли, что это снега, которыми занесло нас за ночь и от которых работники откапывали нас потом весь день. И, наконец, какой-то мрачный апрельский день, когда среди нашего двора внезапно появился человек в одном сюртучке, весь развивающийся и перекошенный от студеного ветра, который гнал его, несчастного, кривоногого, как-то жалко прихватившего одной рукой картуз на голове, а другой, неловко зажавшего на груди этот сюртучок. В общем же, повторяю, раннее детство представляется мне только летними днями, радость которых я почти неизменно делил сперва с Олей, а потом с мужицкими ребятишками из выселок, деревушки в несколько дворов, находившейся за провалом, в версте от нас. Бедная была эта радость. Столь же бедная, как и та, что испытывал я от ваксы, от плеточки. Все человеческие радости бедны. Есть в нас кто-то, кто внушает нам порой горькую жалость к самим себе. Где я родился, рос, что видел. Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов, только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь заказ, дубровка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов. Это не юг, не степь, где пасутся отары в десятки тысяч голов, где по часу едешь по селу, по станице, дивясь их белизне, чистоте, многолюдству, богатству. Это только подстепье, где поля волнистые, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми Богом. Так они неприхотливы, первобытно просты, родственны своим лозинам и соломе. И вот я расту. Познаю мир и жизнь в этом глухом и все же прекрасном краю, в долгие летние дни его. И вижу жаркий полдень. Белые облака плывут в синем небе, дует ветер, то теплый, то совсем горячий, несущий солнечный жар и ароматы нагретых хлебов и трав. А там, в поле, за нашими старыми хлебными амбарами, они так стары, что толстые соломенные крыши их серы и плотный на вид, как камень, а бревенчатые стены стали сизыми. Там зной, блеск, роскошь света. Там, отливая тусклым серебром, без конца бегут по косогорам волны неоглядного ржаного моря. Они лоснятся, переливаются, сами радуясь своей густоте, буйности, и бегут по ним тени облаков.

программе «Звучащая книга» слушали первую часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Луганске прошел семинар для священников по вопросам духовной, психологической и социальной поддержки ветеранов. Его провел руководитель службы духовной и психологической помощи вернувшимся с фронта и их семьям Синодального отдела по благотворительности иерей Евгений Лещенюк. По благословению митрополита Луганского и Алчевского Пантелеймона 24 августа в Луганске состоялся семинар, посвященный вопросам духовной, психологической и социальной поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей. Ведущим встречи выступил руководитель службы духовной и психологической помощи вернувшимся с фронта и их семьям Синодального отдела по благотворительности иерей Евгений Лещенюк. Мероприятие для духовенства Луганской епархии было организовано при участии патриаршей гуманитарной миссии. В ходе семинара обсуждались практические подходы к помощи ветеранам, особенно пастырского сопровождения людей, переживших боевой опыт, а также поддержка их родных и близких. Формат встречи был выстроен не как традиционные лекции, а как осмысление пастырского опыта священников, живущих в зоне конфликта. В рамках мини-тренинга один из участников задавал острые и проблемные вопросы со стороны ветерана, а также его супруги или матери, а второй священник предлагал варианты ответов на них. Духовенство в зале активно делилось уже имеющимся опытом реальных ответов в этих непростых ситуациях. На протяжении всего мероприятия чувствовалась атмосфера доверия, расположенности и взаимоподдержки. Это была встреча единомышленников и практиков. Священники Луганской епархии с искренним интересом задавали вопросы и с пастырской ответственностью относились ко всему, что мы обсуждали, отметил иерей Евгений Лещенюк. В первую очередь хочется поблагодарить митрополита Пантелеймона за понимание важности темы и за то, что, несмотря на летний период и большие сложности с логистикой в регионе, духовенство собралось в таком количестве для того, чтобы обсудить одну из важнейших и актуальных тем современной пастырской практики. Особое внимание на семинаре было уделено важности церковного участия в заботе о ветеранах СВО, о чем неоднократно просил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам организаторов, проведение таких встреч помогает духовенству глубже понимать нужды ветеранов и их семей, а также выстраивать системную и бережную помощь тем, кто особенно нуждается в поддержке, внимании и молитвенном участии Церкви. Далее в этом выпуске. В Москве 2 сентября, в день открытия Московской международной книжной ярмарки, состоится презентация новой книги обозревателя Российской газеты, писателя Марии Городовой «Твой ангел никогда не спит». Книга Марии Городовой вышла совсем недавно, но уже стремительно завоевывает популярность у самой широкой аудитории и у тех, кто еще только делает свои первые шаги в храме или даже стоит за церковной оградой, и у тех, кто уже давно воцерковлен. Все дело в том, что с одной стороны в книге «Твой ангел никогда не спит» есть подробный рассказ о духовной сути наших великих церковных праздников. И это очень помогает тем, чьи знания здесь не системны, обрывочны, объясняет популярность книги руководитель издательского дома Академии имени Жуковского Игорь Агибалов. Как написала одна читательница, после прочтения книги ей стало легче приходить в храм. Она перестала себя чувствовать тем незваным гостем, который то одно не знает, то другое не понимает. С другой стороны, рассказ о каждом празднике Мария сопроводила реальной историей чудесного спасения или исцеления кого-нибудь из наших великих соотечественников, таких как Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, а еще Александр Пушкин, Иван Тургенев, Борис Пастернак, наши святые и даже англичанин Клайв Стейплз Льюис. Истории реальные, но подчас невероятные. И это захватывающе интересно читать. К нам в издательство уже обращаются учителя с просьбой выслать книгу. потому что этот опыт великих – опыт мужества, стойкости, опыт веры. И он вдохновляет, заряжает оптимизмом, дает точку опоры в наши дни. И вот эта фраза про точку опоры – это не мои слова, это из отзыва одного читателя, говорит Игорь Агибалов. И завершение выпуска. 31 августа 2026 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось принесение ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунского на Псковскую землю. Торжественную встречу мощей у ворот Псковского Кремля, крестный ход и праздничный молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Его Высокопреосвященству сослужили архимандриты и игумены епархиальных монастырей, благочинные церковных округов, руководители епархиальных отделов, настоятели и клирики храмов Псковской митрополии. Праздничные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой. За богослужением молились клирик Киркирской митрополии Элладской православной церкви архимандрит Андрей Киокас, настоятельницы женских обителей, сестрами, братья епархиальных монастырей, министр образования Псковской области Александр Сорокин, начальник управления Федеральной службы безопасности по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев, представители областной и городской администраций, военнослужащие Псковского гарнизона, многочисленные прихожане и паломники. По окончании молебного пения владыка Матфей обратился к участникам богослужения с архипастырским словом. В завершение митрополит поздравил собравшихся с принесением на Псковскую землю великой святыни и пригласил богомольцев разделить радость молитвенного общения на ночной литургии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из сборника рассказов «Чудесная Нива». Читает Ольга Ломакина. Звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, мы продолжаем чтение книги «Чудесная Нива. Детям о Христе». Василий Никифоров Волгин. «Великий пост». Редкий великопостный звон развивает скованное морозом солнечное утро. И оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам. Чистый понедельник. Мать послала меня в церковь к часам и сказала с тихой строгостью: «Пост да молитва небо отворяют». Иду через базар. Он пахнет великим постом. Редька, капуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, снитки, постный сахар. Из деревень привезли много веников. В чистый понедельник была баня. Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят с покупателями тихо и деликатно. Грибки монастырские, венички для очищения, огурчики печорские, сниточки причудские. От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охватило знобкая радость. Скоро весна, скоро Пасха, и от мороза только ручейки останутся. В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахиле и произнес никогда не слышимые слова: «Господи, иже Пресвятаго Своего Духа в третий час апостолам Твоим не спаславы, того благие не отыми от нас, но обнови нас, молящихся». Все опустились на колени, и лица молящихся, как у предстоящих перед Господом на картине «Страшный суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы, и на выпуклых глазах слезы. Около распятия стоит чиновник Остряков и тоже крестится. А на Масленице похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный староста звенит медиками у свечного ящика. За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца. После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя шепот: «Обнови нас, молящихся, даруй мизреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего». А кругом солнце, оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш. Обед в этот день был необычайный. Редька, грибная похлебка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Перед тем, как сесть за стол, долго крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал: «В монастырях, по правилам святых отцов, на Великий пост положено сухоястие, хлеб да вода. А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды в день, и только вечером». Я задумался над словами Якова и перестал есть. «Ты что, не ешь?» — спросила мать. Я нахмурился и ответил басом из-под лобья: «Хочу быть святым Ермом». Все улыбнулись. А дедушка Яков погладил меня по голове и сказал: «Ишь ты, какой восприемный!» Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть. Дохлебал ее до конца и попросил еще тарелку, да погуще. Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому повечерью. Всей семьей мы пошли к чтению канона Андрея Крицкого. В храме полумрак. На середине стоит аналой в черной ризе, и на нем большая старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно. И все похожи на тихие деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже. Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже какого-то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запели тихо, тихо и до того печально, что защемило в сердце.
помощник и покровитель бысь мне во спасение, сей мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, и вознесу Его. Славно Бо прославися!» К аналою подошел священник, зажег свечу и начал читать великий канон Андрея Крицкого. «Откуда начну плакать и окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию, но яко благоутробен дашь мне прегрешение оставление?» После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» Долгая, долгая монастырская строгая служба. За погасшими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо: «Сядь на скамейку и отдохни малость». Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема. Но на клиросе запели: душе моя, восстань, что спиши!» Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься. Батюшка читает: «Согреших беззаконовых и отвергох заповедь твою». Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах. На Масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников. Недавно запустил комом снега в спину извозчика. Приятеля своего Гришку обозвал рыжим бесом, хотя он совсем не рыжий. Тетку Федосью прозвал Грызлой. Утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке. И при встрече с батюшкой не снял шапку. Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» Когда шли из церкви домой, дорогой я сказал отцу, понурив голову: «Папка, прости меня, я у тебя стянул гривенник». Отец ответил: «Бог простит, сынок». После некоторого молчания обратился я и к матери: «Мама, и ты прости меня, я сдачу за керосин на пряниках проел». И мать тоже ответила: «Бог простит». Засыпая в постели, я подумал: как хорошо быть безгрешным. Исповедь. «Ну, Господь тебя простит, сынок, иди с молитвой. Да смотри, поуставнее держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитье-то 3 целковых плочина», — напутствовала меня мать к исповеди. «Деньги-то в носовой платок увяжи», — добавил отец. «Свечку купи за 3 копейки, и батюшке за исповедь дашь пятачок. Да смотри, ежова голова, не проиграй в орла и решку, и батюшке отвечай по совести». «Ладно», — нетерпеливо буркнул я, размашисто крестясь на иконы. Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал: «Простите меня, Христа ради». На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога. Бегут снеговые звонкие ручейки. На деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги. И далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы. Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лед. И он так хорошо звенит, ударяясь о камень. «Куда это ты таким пижоном вырядился?» — спрашивает меня Давыд. И голос его особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер. «Исповедаться», — важно ответил я. «Добрый час, добрый. Но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня подметалой мучником», — осклабился дворник. На это я буркнул: «Ладно». Мои приятели, Котька Лютов и Урка Дубин, пускают в лужи кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду. Урка недавно ударил мою сестренку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника. Но вспоминаю, что сегодня исповедь, и драться грешно. Молча, с надутым видом, прохожу мимо. «Ишь, Васька, зафарсил-то!» — насмешливо отзывается Котька. «В пальто новом, в сапогах, как кот. Обувь лаковая, а рожа аховая. А твой отец моему тятке до сих пор полтинник должен». Сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступаю по панели. Котька не остается в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпным голосом: «Сапожные шпильки,
Ах, с каким бы наслаждением я наклал бы ему по шее за сапожные шпильки. Форсит, одеет, шкелетина, что у него отец в колбасной служит, а мой тядька сапожник. Сапожник? Да непростой. Купцам да отцам-дьяконам сапоги шьет, не как-нибудь. Гудят печальные великопостные колокола. Вот ужо, после исповеди я Котьке покажу, думаю я, подходя к церкви. Церковная ограда. Шершавые вязы и мшистые березы. Длинная зеленая скамейка, залитая дымчатым вечерним солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала великого повечерья. С колокольни раздаются голоса ребят, вспугивающие церковных голубей. Кто-то увидел меня с высоты и кличет: «Васька, сыпь сюда!» Я как будто бы не слышу, а самому очень хочется подняться по старой скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, и слушать, как замирают и гаснут вечерние шумы. «Одежду и сапоги измызгаешь», — вздыхаю я, — «нехорошо, когда ты во всем новом». И вот, светы мои, в пустыне-то этой подвязались три светолепных старца, рассказывает исповедникам дядя Осип, кладбищенский сторож. Молились, постились и трудились. Да, трудились, а кругом одна пустыня. Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне представляется пустыня, почему-то в виде неба без облаков. «Васька, и ты исповедаться?» — раздается сиплый голос Витьки. На него я смотрю сердито. Вчера я проиграл ему 3 копейки, данные матерью, чтобы купить мыло для стирки, за что и влетело мне по загривку. «Пойдем, сыгранем в орла и решку, а?» — упрашивает меня Витька, показывая пятак. «С тобой играть не буду, ты всегда жулишь». И вот пошли 3 старца в един град к мужу праведному, продолжает дядя Осип. Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю, если бы дядя Осип не пьянствовал, то он обязательно был бы святым. Великое повечерие, исповедь, густой душистый сумрак. В душу глядят строгие глаза батюшки в темных очках. «Ну, сахар-то поди таскал без спросу?» — ласково спрашивает меня. Боясь поднять глаза на священника, я дрожащим голосом отвечаю: «Не, у нас полка высокая». И когда спросил он меня, какие же у тебя грехи, я после долгого молчания вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной мысли о нем бросило меня в жар и холод. «Вот-вот», — встревожился я, — «сейчас этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди и не даст завтра святого причастия». И чудится, кто-то темнорезый шепчет мне на ухо: «Кайся!» Я переминаюсь с ноги на ногу. У меня кривится рот, и хочется заплакать горькими покаянными слезами. «Батюшка», — произношу сквозь всхлипы, — «я в великом посту колбасу трескал. Меня Витька угостил. Я не хотел, но съел». Священник улыбнулся, осенил меня темной ризой, обвеянной фимиамными дымками, и произнес важные светлые слова. Уходя от аналоя, я вдруг вспомнил слова дворника Давыда, и мне опять стало горько. Выждав, пока батюшка происповедал кого-то, я подошел к нему вторично. «Ты что?» «Батюшка, у меня еще один грех. Забыл сказать его. Нашего дворника Давыда я называл подметалой мучеником». Когда этот грех был прощен, я шел по церкви с сердцем ясным и легким и чему-то улыбался. Дома лежу в постели, покрытой бараньей шубой, и сквозь прозрачный тонкий сон слышу, как отец точает сапог и тихо, с переливами, по-старинному напевает: «Волною морскою, скрывшего древле», а за окном шумит радостный весенний дождь. Снился мне рай Господень, херувимы поют, цветочки смеются, и как будто бы сидим мы с Котькой на травке, играем наливными райскими яблочками и друг у друга просим прощения. «Ты прости меня, Вася, что я тебя сапожными шпильками обозвал. И ты, Котя, прости меня, я тебя шкелетом ругал». А кругом рай Господень и радость несказанная.

В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из сборника рассказов «Чудесная Нива». Читала Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова. Продолжение следует.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в Храм на Крови. А повод для этого есть. Он очень интересный, замечательный. Сегодня я встречусь с катехизаторской группой под руководством катехизатора Храма на Крови. Это Татьяна Ивановна Заболотновой. Здравствуйте, Татьяна Ивановна, рада вас видеть и беседовать с вами спустя вот несколько лет.
2: Здравствуйте. Да, у нас это уже третья группа, в отличие от той, с которой мы встречались. И, конечно, за это время было очень много удивительных событий. Но вот в конце июля была очень необычная паломническая поездка нашей группы, которая запомнилась, и мне хочется поделиться.
1: Давайте, с чего мы начнем? Вот уже сентябрь, да? А мы будем о такой поездке летней говорить. Надеюсь, она нас всех согреет.
2: Один день из нашего прихода. Как ковровая дорожка привела не только к крещению, но и паломнической поездке. Знаете, что самое забытое в православной жизни? Мы часто думаем, что подвиг – это что-то великое. Пост до изнеможения, молитва до слез, многодневные пешие походы по святым местам. А Господь берет и переворачивает все с ног на голову. И оказывается, что главное дело в жизни может начаться с ковровой дорожки. Обычной, длинной, теплой ковровой дорожки, которая без дела хранилась в кладовке. В одной из групп было паломничество по храмам Полевского Благочиния. Мы увидели, как растет церковь воочию. Восстанавливаются разрушенные заброшенные храмы, строятся новые, и везде, где живут люди, уже идут службы. Особенно поразил паломникам храм в селе Мраморском, где служит отец Виктор, священник с горящим сердцем и радостной улыбкой. Храм огромный, но только-только начал восстанавливаться. Одна из наших прихожанок часто бывает в этом храме. Храм постепенно восстанавливается, и один предел – уже благоустроен. Но бетонный пол, даже в июльскую жару, он остается ледяным. Прежнее отопление снизу не подлежит восстановлению. Стоишь на литургии, а ноги стынут. И возникла мечта привести дорожку, чтобы в храме стало теплее. Но все никак не получалось. На сетование этой прихожанки одна сестра вызвалась помочь. «Поедем и привезем», – сказала она просто, как о чем-то само собой разумеющем. И тут же, словом специально, будто кто-то наверху все подстроил, созрело другое дело. Сестра Ольга давно готовилась к крещению.
1: Ольга, передаем слово вам. Расскажите немножко о себе и о вашем вот таком вот знаменательном событии в жизни, о крещении, которое вы приняли там, в Полевском. Ну, с чего начнете?
3: С того, что практически сколько, 8 лет назад, на столетие празднования, ну, празднование тут условное, вот памяти убиения царской семьи, в 18 году я пришла в Храм на Крови и решила, узнав, что есть такое крещение на день крещения Руси 28 июля, на реке Чусовой покреститься там, то есть 8 лет назад. Но меня остановила одна очень... прямо, я бы сказала, благодетельная женщина. Она сказала, куда вы прыгаете? Она вела предварительную беседу перед вот этим крещением. Ну, тут и началось. И я пошла. Сначала меня пригласили на катехизаторский курс 12 бесед перед крещением. Там я узнала о курсах Татьяны Ивановны. Пошла учиться туда. И 8 лет я собиралась принять крещение. И почему в этом году вот так случилось, я сказать не могу. Но я очень довольна тому событию, которое со мной произошло.
1: Пути Господни неисповедимы. А как происходило крещение?
3: Крещение, к сожалению, в этом году на реке было не в реке в связи с нашими вот такими тяжелыми погодными условиями, а в чистом красивом бассейне. Ну, таком вот, знаете, как дачные бывают, приготовленном небольшом. Все прошло замечательно. Очень хорошо.
1: Чувства испытывали. Благодать.
3: Ну, это сложно. Передать. Это очень сложно передать, на самом деле.
2: Сейчас. Как мы ехали? К сбору храма на крови, три машины. Кто бы мог подумать, что из желания помочь с дорожкой вырастет целая экспедиция. Мы собрались и поехали. Дорога – это отдельное приключение. И сейчас об этом расскажет наш водитель Люба.
1: Любовь, вы водитель, женщина-водитель. Мое уважение, почтение.
4: Ну, это уже не редкость, женщина-водитель, я думаю. И да, когда мы собирались на последней встрече и обсуждали условия, как мы поедем, моя машина собралась, определились, кто с кем. Она, моя машина, очень переживала почему-то, что и дорога будет неровная, и я не проеду, и бензина нам не хватит, и жарко нам будет. И, в общем, как будто они со мной уже 100 раз ездили и намучились. Но я нисколько не переживала. Все нормально. И в 5 утра я встала, приехала за ковровой дорожкой, за, так сказать, за виновницей нашей поездки. Она у нас четко легла между сиденьями. Сзади сидели у нас Ольга с Валентиной, и всю дорогу они просто использовали ее как третьего такого помощника. То на нее опирались, то там на ней полежали, то еще что-то. Вот. И вся дорога прошла гладко, очень хорошо, действительно. Вот,
1: как сколько будто... в пути? По времени.
4: Порядка, наверное, 1,5-2 часов вот так вот мы были.
1: Немного, но да, тем не менее, да, там все-таки.
4: С утра все хорошо. Ольгу доставили. А сами вовремя, да, и сами успели на литургию.
1: Спасибо. Очень так прям динамично.
2: Дистанционный Полевской храм Святого Владимира. Как крестилась Ольга, она уже вам рассказала. И для нас самое главное это было крещение. Когда она вышла из воды. Вода была артезианская, очень-очень холодная. Самое удивительное, что это был самый жаркий день в это лето. 36 градусов. Ну, эта вода холодная нам очень помогла остудиться. И все-таки храм стоит на берегу реки, там деревья, и там было очень не жарко. И мы даже устроили небольшой пикник. Но это уже после того, как крестным ходом все пошли в храм, Христос посреди нас. Ольга приняла первое причастие, мы тоже все причастились. И было очень радостно, что случилось такое удивительное событие. Мы как бы присутствовали при этом. Потом была трапеза, замечательный концерт силами детской воскресной школы Владимирского храма. Улыбки, смех. Праздник – настоящий праздник. Этот праздник не про трапезу, которую нас угощали арбузом. Все набросили сразу на арбуз, потому что было очень жарко. Он про то, этот праздник, что мы вместе, и у нас есть общая вера, любовь в этот день. После обеда мы

0: Я, если честно, раньше занимал серьезные должности, был генеральным директором собственным бизнесом федеральной сети и никак не мог очень долгое время найти, где же я мог прийти к Богу, как кто бы меня мог этому научить. И я обошел очень много храмов. Был у себя в храме, но самое лучшее, это, конечно же, здесь. Вот. Почему? Потому что здесь есть и поездки интересные, и очень добрые люди. В каждом человеке, который здесь сидит сейчас рядом с нами, просто бьет из глаз доброта. Реально, православие приводит к добру. С такими людьми хочется общаться. Я хочу, чтобы таких людей было больше в нашей стране. К добру, к изменению, к Богу, чтобы люди шли. Бог – это все для человека. Для меня это все. Это фундамент, благодаря которому у меня каждый день, каждый Божий день радостный. У меня нету ни грамма зла в душе. Я люблю людей, которые меня сейчас окружают. А насчет мозаичного мастер-класса мне очень понравилось. Я собирал крест из разных цветов, смальты. Руководитель этого мастер-класса Александра, она подсказывала, как правильно выбрать цвет, чем смазать, чтобы блестело лучше, как это все уложить. Очень рекомендую этот мастер-класс. Очень рекомендую, потому что я 2 часа буквально провел.
1: На одном дыхании.
0: На одном дыхании. Я взрослый дяденька и увлекся этим. Я не думал, что я этим...
1: Это интересно. Вот видите, как нам всем совет. Вы остаетесь в храме на крови, в катехизации, безусловно.
0: Естественно, я только сюда буду ходить, потому что Татьяна Ивановна, она, у нее уроки сложены так, что они доходят до любого. И очень просто, в игровой форме, с картинками, с тестами, со всякими вопросами. Очень интересные уроки, благодаря которым человек, который вообще ничего не понимает в православии, может быстро ознакомиться, войти в это во все. Как говорится, въехать и уже с этим базом, с этим фундаментом дальше идти к Богу.
1: Спасибо.
0: Слава Богу за все.
1: Слава Богу за все, за такой комментарий развернутый.
2: Дальше чаепитие в студии. О чаепитии расскажет Лиля. Она у нас, Лиля, организатор. Все, что у нас, что мы делали, это она. Всех обзвонила, со всеми договорилась. Это очень невидимое служение, но оно очень нужное.
1: Ценное очень. Лиля,
3: хотела бы сказать, здравствуйте. И то, что я на этом празднике была не первый раз на реке Чусовой. Еще при Владыке Викентии я была несколько раз. Человек, который здесь организовал вместе с Татьяной Ивановной курсы катехизаторские, он раньше, у него было служение, вот на праздник князя Владимира он крестил в реке. Вот, потому что он, у него хорошая физическая подготовка. Сейчас уже в силу возраста он там не присутствует. Но это вообще на меня очень большое впечатление этот праздник произвел. Всегда там чувствуется огромная радость. И как люди там все организуют для людей. С добротой священники Полевского округа. И когда вот зашел разговор о ковровой дорожке, у меня что-то щелкнуло внутри. Я говорю, а давайте повезем именно вот на этот праздник, приурочим. И вот так вот немножко это все закрутилось. Ну, тут уже Татьяна Ивановна, Алексей, Ольга рассказали, любовь, как все происходило. После мастер-класса мы еще пили чай там в мастерской, поздравляли Ольгу с этим днем, для нее самым, наверное, важным в жизни. Мне кажется, для каждого человека день крещения – это самый важный в жизни.
1: Особенно, когда в осознанном возрасте, да, это все помнишь.
3: Лет мы это все наблюдали, как она 8 лет ходила к нам. И мы, конечно, очень искренне за нее порадовались. И вот пили чай, поздравляли Ольгу. И потом уже поехали домой.
1: Какие вы молодцы. Прям я восхищаюсь каждым комментарием.
3: Мы еще потом заехали в Мраморское, но об этом...
1: Татьяна Ивановна.
2: Ну вот, это и есть паломничество. Не когда ты едешь далеко, а когда ты едешь с любовью. Все просто. Холодный пол стал теплым. А мы стали чуть-чуть другими. Какой же это был день? Не героический, не подвижнический. Просто день, когда люди решили помочь друг другу. И Господь принял эту помощь и преобразил ее в чудо. Крещение Ольги, ковровая дорожка в храме, наш маленький мозаичный крест – все это об одном, о любви, которая становится реальной. И я снова убеждаюсь, что встретить Бога не нужно далеко ехать. Иногда достаточно сесть в машину, взять с собой друзей, ковровую дорожку и доброе сердце. И поехать, потому что Господь всегда там, где мы вместе.
1: Татьяна Ивановна рассказывала, что также посетили храм в селе Мраморское. Но об этом расскажет подробнее Валентина, также участница поездки. Здравствуйте.
4: Паломничество сплачивает наш христиан всех. Мы с удовольствием посетили много храмов. И вот в Мраморском, который храм восстанавливается, усекновение главы Ивана Предтечи. И вот он восстанавливается, и в основном

0: в основном прихожане жертвуют на этот храм. И даже у нас наша паломница привезла ковер для этого храма. И вот мы с удовольствием выслушали батюшку, который рассказывал о восстановлении, как это трудно, но все с удовольствием посещают. И вот иконы, которые люди приносят вот от себя, даже очень старинные, которые нужно реставрировать, они приносят, жертвуют, и мы смотрим и поклоняемся.
1: Для вас это было первое паломничество или нет?
0: Ну, мы еще посещали, еще раз было такое паломничество, еще больше людей ездило. Это, во-первых, вот даже не знаю, как чувство такое, что вот мы посещаем храмы, что мы знакомимся еще с людьми какими-то. И вот Татьяна Ивановна нам много рассказывает.
1: А я напомню, дорогие друзья, что сегодня я была в гостях у катехизаторской группы храма-памятника на Крови, беседовала со слушателями катехизаторского курса при храме и Татьяной Ивановной Заболотновой, собственно, руководителем данного направления. Спасибо вам за эту историю о поездке, за то, что организовали людей, которые сказали добрые слова. Ольге отдельная благодарность вам и всем вообще, кто поучаствовал в ней. В свою очередь желаю здоровья душевного и телесного каждому и, конечно, радости в сердце.
2: Спасибо.
1: До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 1 сентября 2026 года в Верхней Пышме состоялась торжественная церемония открытия нового учебно-жилого комплекса Екатеринбургской духовной семинарии. Масштабный объект возведен при поддержке Уральской горно-металлургической компании по благословению главы Екатеринбургской митрополии. Поздравить с новосельем Уральскую духовную школу сегодня пришли полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Владимирович Жога, вице-губернатор региона Василий Валерьевич Козлов, глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, представители депутатского корпуса, а также благотворители и меценаты, генеральный директор УГМК Андрей Анатольевич Козицын, основатель и руководитель компании «Сималэнд» Андрей Моисеевич Симоновский, представители русской медной компании, национальный уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова и другие друзья учебной обители. Церемония открытия в актовом зале началась с общей молитвы. С приветственными словами к учащимся обратились почетные гости, а в завершение встречи первокурсникам были торжественно вручены студенческие билеты. Почетные гости совершили обход нового здания. Экскурсию для них провел лично митрополит Евгений. Высокопоставленные гости осмотрели библиотечный центр с уникальным собранием старинных фолиантов, посетили кельи, современные жилые комнаты для семинаристов. В жилом блоке, рассчитанном на более чем 160 человек, оборудованы комнаты площадью 15 квадратных метров для проживания двоих семинаристов. Экскурсия продолжилась в просторном холле учебного заведения. Здесь, в самом центре, размещена скульптура небесной покровительницы наук и образования святой великомученицы Екатерины, а напротив – напутствие святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла семинаристам. Главная цель обучения – должным образом подготовить себя для дальнейшего ревностного служения на пользу Церкви Божией. Стать способным каждому на своем месте убедительно свидетельствовать о Христе, ближнем и дальнем. Светлые коридоры и холлы Уральской духовной школы украшают галерея портретов патриархов Русской Православной Церкви, картины современного уральского художника Леонарда Гусева, посвященные русским поэтам и писателям, а также полотна на библейские сюжеты, создающие особую атмосферу храма образования. И, конечно же, выпускные виньетки, фотографии выпускников Екатеринбургской духовной семинарии. Масштабы нового здания Уральской духовной школы впечатляют. Общая площадь составляет 14 тысяч квадратных метров. Инфраструктура включает столовую на 151 посадочное место, актовый зал на 222 человека, современную библиотеку с книгохранилищем и просторный спортивный зал площадью свыше 650 квадратных метров. Учебная зона нового корпуса насчитывает 12 классов на 10 и 20 человек, 2 аудитории на 45 мест, а также 8 аудиторий со специальной шумоизоляцией для занятий церковным пением. В спортивном зале площадью более 650 квадратных метров для семинаристов созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. Современное оборудование зала позволяет воспитанникам играть в волейбол и другие виды спорта. В учебном заведении уже работают секция самбо, которая помогает развивать навыки самообороны, укреплять дух и тело, воспитать дисциплину и командный дух, а также шахматное направление, открытое в прошлом году. На территории семинарии также размещен полноценный медицинский блок с кабинетами терапевта, стоматолога и процедурный. Новое здание полностью адаптировано для людей с инвалидностью. Безопасность учебного заведения обеспечена современными техническими средствами, круглосуточным пожарным, антитеррористическим и пропускным контролем. Далее в этом выпуске. В рамках экспедиции «Вороний остров» Команда добровольцев провела противоаварийные и восстановительные работы в часовне усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Работы в часовне, расположенной в Медвежьегорском районе Карелии, идут при поддержке музея-заповедника Кижи. Экспозиция организована проектом «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». За 20 лет существования проекта проведено более 690 экспедиций. Святое Елисаветинское сестричество «Милосердие» Башкортостанной митрополии совершило паломническую поездку к святыням, связанным с почитанием чудотворной иконы России, Табынской иконы Пресвятой Богородицы. Возглавил поездку духовник сестричества протоиерей Рамил Гореев. Посетили поселок Красноусольский Гафурийского района и Свято-Вознесенский храм села Табынского. Паломники приложились к святыне, окунулись в целительные воды святого источника и прикоснулись к истории православия в Башкортостане. И в завершение выпуска. В праздник Донской иконы Божией Матери в первый день нового учебного года митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил божественную литургию в храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на территории Челябинской православной гимназии во имя святого праведного Симеона Верхотурского. Правящему архиерею сослужили директор гимназии иерей Александр Власов и другие клирики. Песнопение службы исполнил архиерейский хор. На богослужении молились ученики православной гимназии с 1 по 11 класс, педагоги и родители. Многие первый день учебного года начали с причащения святых Христовых тайн. В проповеди митрополит Алексий поздравил всех с праздником Донской иконы Богородицы, покровительницы России, с продолжающимся празднованием Успения Божией Матери, а также с Днем Знаний и началом обучения. Здесь закладывается фундамент для всей вашей дальнейшей жизни. Самое главное, что здесь вы учитесь дружбе, учитесь общению между собой, учитесь тому, чтобы быть достойными гражданами Отечества, которые могут сделать что-то полезное для общества. Приобретайте те знания, которые развивают вас и интеллектуально, и духовно. По окончании литургии священнослужители окропили учеников святой водой. Напомним, в минувшее воскресенье, 30 августа, митрополит Челябинск-Миасский Алексий совершил божественную литургию и молебен на начало нового учебного года в Кафедральном соборе Рождества Христова. За богослужением также молились учащиеся и педагоги Челябинской православной гимназии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях, а точнее на телефонной связи со студией, председатель миссионерского отдела Казанской епархии и настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Александр, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры.
1: Сегодня предлагаю продолжить разбираться в теме пристрастия современного общества к жанру true crime. Совсем недавно с одним из гостей наших передач мы уже поднимали эту тему, но я думаю, что она очень интересна, и поэтому сегодня предлагаю продолжить. Напомню, что это такой документальный жанр расследований реальных преступлений, ну там убийства, похищения и так далее. И разные блогеры и журналисты берут записи, архивные документы, которые есть в открытом доступе, и рассказывают о таких делах, обсуждают, ведут какие-то свои расследования, выдвигают свои гипотезы, если дело не раскрыто, ну и так далее. Подобные видео или подкасты с таким содержанием, и во многом они сопровождаются откровенными подробностями, кровавыми деталями жестоких преступлений, и порой эти материалы сложно видеть обычному человеку. И видео и подкасты, как я уже и сказала, собирают многомиллионные просмотры и прослушивания. Многие признаются, что даже засыпают под такой материал. Ну и, конечно же, есть шутка о том, что смотрят женщины, чтобы расслабиться. Так вот, как раз слушают подкасты True Crime. Не вредит ли это все душе христианина? Не грех ли это? Вот сегодня в этом попытаемся разобраться. Итак, батюшка, как вы относитесь к такому жанру? Вообще смотрите или нет? И можно ли назвать его развлекательным жанром? Потому что подобные видео часто подаются именно как такой развлекательный легкий контент.
2: Конечно же, думаю, главным словом является слово «попытаться разобраться». Действительно, мы это сейчас и попытаемся сделать, потому что сложно найти какое-то такое однозначное отношение к какому-то жанру, тем более к такому своеобразному жанру. Но давайте сразу, может, оговорим несколько важных вещей просто для понимания. Всегда, в первую очередь, когда, например, когда приходишь в какое-то светское издание, например, там предлагают поговорить о книгах, о литературе, еще о чем-то. Так бывает, меня зовут, и такие вот интересные беседы. Я всегда обычно оговариваю им отчасть. Ну вот, допустим, мы говорим про какого-то писателя. Я обычно называю, что я читал. Вот просто, чтобы люди понимали ту матчасть, которую я знаю. И, конечно же, тут тоже нужно говорить, что, наверное, из True Crime я сейчас как-то навскидку реально вспоминаю Леонида Каневского. Вот это действительно мое детство, я это помню, «Следствие вели», это очень интересно. Сейчас вот так вспомнить какие-то подкасты про маньяков, про преступления, про расследования мне сложно. Хотя сейчас я вспомнил, что просто, поскольку я слушаю разных исторических блогеров, я, если можно, я не буду никого рекламировать или критиковать, ну просто слушаю исторических блогеров, разные подкасты на разных площадках. И, конечно, иногда я сейчас вспомнил, что мне попадались вот такие рассказы про каких-то исторических там маньяков, еще про кого-то. Действительно, такое явление сейчас весьма-весьма популярно. Люди читают, люди слушают, люди смотрят. Поэтому моя матчасть, она совершенно маленькая в данном случае. То есть мне сложно говорить, да, о том, что я там просмотрел все сезоны всех серий про всех маньяков. Это нет, конечно. Но вместе с тем также нужно сказать, что это явление попадается достаточно часто в ленте, это правда. И хотелось бы еще обозначить одну важную вещь. То есть не хотел бы, чтобы по итогам нашего разговора мы с вами просто общаемся, да, просто говорим и обсуждаем, находим истину в данном вопросе. И не хотел бы, чтобы кто-нибудь потом издал шикарный такой заголовок с легкой желтизной, а в РПЦ осудили True Crime. Или в РПЦ сказали, что не страшно смотреть фильмы про маньяков. Ну, что-нибудь такое там. Или священник призвал к тому, что можно смотреть на ночь фильмы про маньяков. Или еще что-нибудь. То есть это давайте не будем так. Я надеюсь, наши коллеги, которые занимаются желтой журналистикой, такое делать не будут. И просто послушают наш интересный разговор. Но вот эти все вступительные слова, которые, мне кажется, надо было сказать, для того, чтобы перейти к более такому полному осмыслению, обсуждению вообще этого вопроса. Поскольку я почти не смотрел, то могу сказать следующее. Мое общее мнение, что надо руководствоваться принципами Священного Писания. Священное Писание совершенно однозначно говорит, что все мне позволительно, не все полезно, все мне позволительно, ни на что не должно мною обладать. По сути, если человеку нравится true crime, то пусть смотрит. Но мы же всегда понимаем, что надо изучать глубже Священное Писание. И тут же, опять же, Господь всегда нам говорит, что вы христиане, вы свет миру, вы соль земли и так далее. То есть вы избранный народ. И нужно понимать, что все-таки за это избранничество должно потом перед Богом дать ответ. Я бы вот сейчас вспомнил такую прекрасную женщину, профессора Татьяну Черниковскую, которая даже светская аудитория прекрасно рассуждает. Она говорит о том, что вот все наши, что она называет, нейронные связи, они с нами все останутся. То есть это мы думаем, что мы, например, там посмотрели что-то и забыли. Она всегда говорит: смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги, потому что это все то, что все равно останется у вас. Там разные слова подбирают, нейронные связи, подсознание и так далее. И ведь все же знают прекрасный принцип: не общайся с дураками, читай хорошие книжки. То есть у нас есть очень много всего того, что мы можем посмотреть, изучить и так далее. То есть мне вот в данном случае немножко непонятно, зачем смотреть фильмы про маньяков. Вот просто не понимаю. Вы правильно сказали, что бывают люди под ней засыпают. Ну зачем? Вы себе образуете такие нейронные связи, вы себя косвенно погружаете в такой мир, что зачем? То есть если вам хочется сбросить усталость, есть спортзал. Если вы хотите как-то вот в этом ужасном мире к нему примириться, с этим ужасным миром, да, ну, пожалуйста, есть социальная работа, благотворительность, пойди там, в детский дом, сделай что-то полезное, и не нужно смотреть фильмы про маньяков для того, чтобы примириться с нашим миром. То есть вот в данном случае немножко непонятно, давайте попробуем разобраться, какая есть логика в том, что смотреть фильмы про маньяков. Вот на мое такое не понимаю, как у Станиславского, не верю. Почему? Ну, наверное, зачем-то люди это смотрят.
1: Ну, давайте, раз уж мы сегодня рассуждаем вместе и обсуждаем, да, я попробую назвать несколько самых таких очевидных вещей. Во-первых, это попытка каким-то образом рационализировать зло, попытаться понять его причины и таким образом защитить себя. А такие сюжеты, как правило, вызывают много эмоций, согласитесь, а в повседневной жизни их, как правило, меньше, и таким образом можно достаточно безопасно пощекотать себе нервы. Можно также попытаться угадать, кто убийца. Ну, такой спортивный интерес, вот как в детективах, знаете, бывает. Ну и, конечно же, любопытство, это тоже никто не отменял, когда интересно узнать, как человек стал убийцей, что к этому привело. Понять, опять же, что есть справедливость, что есть на свете возмездие, что полиция всех поймала. Значит, есть надежда на то, что кто-то нас защищает. Но это вот самые такие очевидные вещи.
2: Я бы вот со всеми ими не согласился. То есть, ну, допустим, человеку хочется эмоций. Пожалуйста, очень много вокруг всего того, что дает эмоции. Мне почему-то сразу вспоминается Хичкок, который всегда говорит, что это мастер триллера, мастер ужаса. А вместе с тем у Хичкока есть прекрасный фильм, я исповедуюсь. Это фильм про католического священника, который как раз в тайне исповеди узнал, кто убийца. Потом оказалось, что все думают про него. Это прям драма такая серьезная, тяжелая, сложная, очень интересная. Кстати, если что, Хичкок был реально воцерковленным верующим католиком. Поэтому хотите посмотреть что-то серьезное, посмотрите. Я всегда считаю и считал, что у нас очень много произведений искусства, в том числе киноискусства, которые можно смотреть просто годами, пересматривать. И это и старый Голливуд, это и советские фильмы, и российские фильмы. То есть у нас есть такие произведения, которые можно посмотреть. Мне не так давно хорошие люди скинули список фильмов. Знаете, сейчас же есть такая мода. 50 списков того, что нужно прочитать, там 40 книг, которые нужно изучить и так далее. Мне просто скинули список фильмов для режиссерского факультета. То есть, вот, если ты учишься на искусствоведении, на кино и так далее, ты должен их все посмотреть. Там немые фильмы с Чарли Чаплином, еще кто-то там, Бергман и все остальные. Мне кажется, сейчас такое изобилие всего этого, все это так доступно, все это настолько свободно, что это можно смотреть практически в онлайне почти все. И это будет прекрасное произведение, которое будут предлагать и эмоции, и переживания, и даже детектив можно такой хороший взять, посмотрите, что-нибудь по Агате Кристи, например, и так далее. То есть вот я не могу все равно для себя понять, зачем мне на ночь смотреть фильм про маньяков.
1: Нет, ну можно не на ночь, можно днем посмотреть, если время у кого-то позволяет, ну и потом. Вот все, что вы перечислили, это же все-таки выдумка, это все не по-настоящему. А true crime — это именно про расследование настоящих дел. Ну и потом, когда видишь, что можно вот так вот просто в такую жизненную ситуацию попасть, начинаешь как-то серьезнее относиться к своей безопасности и ценить жизнь как дар Божий, доброту и отзывчивость. усидчивость людей. Ты просто начинаешь такие вещи замечать и понимать, что они довольно ценны.
2: Хорошо, посмотрите, давайте предложим альтернативу. А давайте посмотрим «Хроники Нарнии», «Звездные войны», про добро.
1: Так, батюшка, это тоже выдумка, а мы про реальные преступления говорим.
2: Ну, это весьма такая христианская выдумка. То есть там, причем целые вселенные. Именно, что это живые, посмотри, да, что-то реально было вот там, в таком-то городе, который реально, не как в русской литературе, Эннский уезд, Эннской волости, да, а действительно по-настоящему, что это вот те люди, которые существовали.
1: Да.
2: Получается, людям хочется это увидеть. Но зачем? То есть становится ли мир лучше, если человек смотрит такие вот страшные истории? Может быть, наоборот. Ты в человеке будешь видеть не образ Божий, ты будешь видеть потенциального маньяка. И, по сути, многие маньяки были вообще приличными людьми. Они были семьянинами, они были хорошими людьми, и все. Все было нормально. Может быть, сейчас будешь ходить по улице и озираться до соседей и думать, не маньяк ли ты, дорогой ты мой сосед?
1: А вот опять же, да, как вам кажется, вот такая тяга к мраку, к жестокости, какую роль в ней играет простое человеческое любопытство? Или мы все-таки говорим про какую-то духовную болезнь и надо бы уже там к психологу сходить?
2: Я бы не стал ставить диагнозы. Опять же, да, у меня сразу же в голове заголовок, что там, например, там священник назвал всех, кто смотрит True Crime, там, потенциальными маньяками или еще кем-нибудь, да. Я не ставлю никаких диагнозов, не хотел бы их ни в коем случае ставить, но все-таки, в общем и целом, мне кажется, что это, ну, не совсем может быть здорово и правильно интересоваться маньяками и всем остальным. Почему? Потому что есть же окно Бертона. Прекрасное понятие, то есть как, например, любое понятие взять и сделать более нормальным. Сначала пишут, что это все ужасно, потом говорят, что, ну, есть такая практика, есть такое мнение, то есть потихоньку сдвигают общественное мнение. Так, может быть, все-таки, если человек будет смотреть эти все вещи, будет некая героизация, вот что меня удивляет в данном случае, что меня смущает, то есть не будет ли героизации маньяков, вот этих образов, не хочу называть даже поименно, но вот есть же примеры людей, которые устраивали то, что сейчас называют словом «колумбайн», то есть стрельбу в школах. И я не знаю, это движение запрещено, не запрещено, даже, возможно, нужно будет сделать там дисклеймер, что это запрещенное движение в России и так далее. Но ведь есть же и героизация, согласитесь.
1: Ну да, у некоторых серийных убийц есть даже целая фан-клуба.
2: Человек расстрелял кого-то в школе, да, и потом начинается его героизация, и это ненормально. Потом появляются те, кто повторяют, ведь, сколько я помню, я был на лекциях прекрасных Романа Анатольевича Силантьева, нашего религиоведа и деструктолога, и он прямо рассказывал, что Колумбайн заключается в том числе в том, что нужно полностью максимально повторить первый расстрел, вот который был исторически в вот, американской школе. Они его повторяют, они одеваются, как тот первый человек, берут оружие, похожее на то, которое было у него и так далее. То есть там есть ряд такой, как бы это ни прозвучало, странно, канон Колумбайна. Они его повторяют, этот канон. Может быть, тогда люди будут восхищаться некоторыми этими маньяками, убийцами. Посмотрите, что многие даже киношные образы, они ведь очень романтичные. Они очень романтичные.
1: Ну, кино, оно на то ведь и кино, да, чтобы показать вот такую красивую картинку героев, которым можно посочувствовать. И вот опять же, да, христианин все-таки смотрит на все вещи со стороны того, грех это или нет. Вот лежит перед тобой бургер, и ты спрашиваешь себя, а грех или не грех съесть это сегодня и сейчас, а идет пост, да? Ну или там можно или нет прочитать ту или иную книгу, грех это опять же или нет. А тут получается, что у греха, знаете, есть какие-то такие полутона. Можно, но нежелательно, нельзя, но немного можно, ну и не часто, ну и так далее. Вот я к тому, что, может быть, церкви стоит как-то почаще высказываться по поводу каких-то таких популярных течений. Ну, я не про вас сейчас, да, конкретно говорю, хотя мы и пытаемся сейчас это сделать. Вот, я не про громкие какие-то заявления с вашей стороны. Но, в общем и целом, вот, может быть, стоит как-то реагировать на такие вещи, а не молчать об этом?
2: Я думаю, что могут быть разные мнения, разные взгляды, как часто бывает, потому что ведь все-таки в церкви есть ядро вероучительное, которое незыблемо, решение отцов церкви, вселенских соборов и так далее, то, что ну никак незыблемо. А есть те вопросы, которых возможно разномыслие, это совершенно естественно и нормально. То есть есть, например, разные взгляды на разные даже общественные процессы, и это все сосуществует в церкви мирно и спокойно, разные взгляды и разные позиции. В том числе, например, там, в миссионерском служении, кто что как проводит и что как делает, тоже там есть разные взгляды. Я думаю, что и на True Crime будут разные взгляды. Я не удивлюсь, что еще какой-нибудь батюшка что-нибудь снимет про какого-нибудь маньяка совершенно спокойного в блоге и выложит. Почему нет, как бы сказать? Это мое мнение. Оно как бы не входит в конфликт с какой-то церковной позицией, поэтому почему бы это не снять и не показать. Поэтому вряд ли будет какое-то большое такое мнение, которое церковь высказывает, как такое однозначное по этому поводу. Если говорить про мое личное мнение, я считаю, что у меня, вот лично у меня нет времени смотреть странные произведения на странные темы. То есть очень много сейчас есть исторических подкастов, очень много тем, связанных с культурой, с литературой, очень много хорошего кино, исторического кино и современного кино, и черно-белого даже кино и так далее. То есть всего того, что можно и нужно смотреть православному христианину. Я вот могу вспомнить слова Василия Великого, нашего святителя, который говорит о том, что нужно извлекать пользу из произведений античных авторов. Вот он так и называется в беседах юношам о том, как извлекать пользу из трудов античных авторов. Он говорил, что нужно откидывать все плохое и брать все хорошее. Но он говорил про античную литературу, культуру, театр. Но я не знаю, что из True Crime взять хорошее. Ну, не знаю, победу добра над злом в итоге, или то, что все равно человек получает в итоге наказание. Ведь если бы, например, эти маньяки не попадались бы, естественно, что никто бы не мог бы рассказать всю их историю, правильно? Как бы, соответственно, ну, если только пытаться найти вот такие вещи, их посчитать позитивными и попытаться поставить в центр.
1: Вот раз уж мы сегодня рассуждаем, да, на эту тему, давайте продолжим. Человека во многом формирует среда, в которой он растет, то, что он видит. И вот когда мы смотрим на сцены жестокости, это же тоже на нас влияет. Наносит ли это вред душе человека? Может ли это на него настолько повлиять, что он тоже может в дальнейшем, насмотревшись, да, перейти вот эту черту и стать героем таких передач?
2: Думаю, это нужно действительно поинтересоваться у хорошего психолога, даже психиатра, насколько вот эти все вещи могут серьезно повлиять на психику. Но я думаю, что если человек постоянно смотрит что-то про маньяков, то это все-таки не совсем здоровое поведение, да, и в данном случае, наверное, нужно смотреть что-нибудь другое, более доброе, более мудрое и более позитивное. Тем более, все это есть в нашем мире.
1: А как вам кажется, в чем сейчас причина, что вот именно сейчас такой бум популярности этот жанр переживает? Это потребность общества в данный исторический момент? Или это может быть просто, ну, очередная волна популярности того или иного течения, которое быстро пройдет? Ну вот помните, как в музыке, да, было когда-то латинская музыка была очень популярна, потом был взлет популярной музыки, да, какой-то время назад у нас в России был очень популярен рэп, ну и так далее, и так далее.
2: Я думаю, что вообще в целом в обществе сейчас большая тревожность, вот как мне кажется, мои наблюдения, вот даже просто там вот поездки по дорогам, например, да, и, ну просто вот как люди там уже часто заводятся с полуоборота и все остальное. Вот то, что мы сейчас часто видели в социальных сетях, обсуждались там всякие драки на заправках и все остальное, во многих регионах было. Тут у нас не было в Татарстане, или, по крайней мере, я об этом не обратил на это внимание. И, соответственно, все-таки люди немножко напряжены, люди на взводе, может быть, таким вот образом они и как-то хотят увидеть, что это на самом деле, да, все в мире сложно, и даже развивая эту свою нервозность, поэтому я бы все-таки от этой моды немножко постарался бы отойти. Вообще есть другая проблема. Вот смотрите, вот помните, в 90-е была популярна тема шансон. Помните, да?
1: Да, конечно.
2: Ее вообще много было, ее многие слушали, все остальное, и многие были в тех местах не столь отдаленных. И вот сейчас мы наблюдаем уже тоже моду на все на это. Есть одно движение, я знаю, что оно точно запрещенное в России, 100%, я не буду называть. Это движение, ну, все догадались, да, то есть когда молодежь популяризирует эту уголовную культуру. Она запрещена в стране. Вот, и это же есть, это же повально, ну, не повально, но это у многих молодых людей на каких-то рабочих городах, это прямо популярная история, то есть это есть. И вот что становится стимулом? Там какие-то общественные процессы, какие-то сложности общественные. То есть что становится стимулом для того, чтобы эта культура развивалась? То есть как, условно говоря, как, например, там, можно ли петь шансон и, допустим, не становиться популяризатором этой культуры? Вот тут интересный вопрос, да, встает. Можно, нельзя, нужно, не нужно и так далее. Мне кажется, что все-таки надо, опять же, больше про добро. То есть я не говорю, потому что должны быть такие, знаете, идеально выровненные, отполированные какие-то формы. Все только про добро и так далее, да? Как, допустим, там, в советском кино. Но все-таки должно быть какое-то общее стремление к тому, что есть какие-то нравственные идеалы, что есть какие-то примеры, что все равно зло будет побеждено, что все равно нужно творить добро. То есть чтобы люди... Вообще в фильмах, вообще-то я уже ушел на кино, но чтобы люди вообще вот в этом потоке, да, идущем от блогеров, еще от подкастов и так далее, чтобы люди в этом всем все-таки пытались бы увидеть нечто позитивное. И даже хотя бы ту мысль, что все равно всех этих маньяков поймали. Вот, наверное, так.
1: Ну вот заповедь «не убий», она ведь распространяется не только на конкретное действие, но и на помыслы, на гнев, на раздражение, на злость, которая возникает при просмотре подобных видео, и это тоже ведь на нас влияет.
2: Конечно, влияет. Это однозначно влияет 100%.
1: А вот по вашему мнению, стоит ли такое смотреть с детьми, ну или скорее с подростками, да, с теми, кто уже постарше, в качестве какого-то образовательного контента, например, чтобы с такой, знаете, безопасной дистанцией познакомить детей со злом, рассказать, как это бывает, ну и показать, конечно, да, что справедливость-то все-таки есть, всех там переловили, ну если не всех, то многих.
2: Ну давайте опять же на примере, на личном примере, то есть вот что, например, мы посмотрели дома с детьми, то есть у меня... Соответственно, старшему сыну 13, младшему 5. Вот что мы посмотрели дома, прямо вместе? Мы посмотрели как раз таки «Звездные войны», мы посмотрели «Хроники Нарнии», и, кстати, с ребенком посмотрел первого «Терминатора», он вообще его не понял, что мало было спецэффектов, и мы посмотрели «Рэмбо». То есть это вообще про посттравматический синдром, на самом деле, фильм. Я считаю, что вот эти фильмы мы взяли и посмотрели. Это, я считаю, что это... То, что, наверное, нужно все-таки с детьми посмотреть, там, где добро побеждает зло, и где ставятся какие-то важные проблемы. Такая подборка может быть немножко странная, но мы посмотрели.
1: Какие пастырские советы вы готовы дать человеку, который любит смотреть видео и слушать подкасты с True Crime? Я думаю, что не у нас, у одних вызывают вопросы то, что такой контент, насколько такой контент безопасен для психического здоровья, да и для души в целом. И вот к вам приходит человек, признается, что любит этот жанр. Что вы ему посоветуете в первую очередь? Может быть, какие-то критерии есть, по которым можно понять, что вот уже становится небезопасно такой контент смотреть?
2: Я бы предложил у этих же блогеров, например, посмотреть просто исторические подкасты. Просто посмотреть, что у него есть. Потому что я недавно с огромным интересом переслушал у одного блогера-историка, переслушал просто все его ролики про Романовых, например. Причем он начинал с Рюриковичей последних. Я с огромнейшим интересом прямо поставил, начиная там с Ивана IV и дальше, дальше, дальше. Там, потому что царь Федор, смутное время, Борис Годунов, там такая история, там такая драма, там все так закручено, завернуто. Потом переход к Михаилу Федоровичу Романову. Там, я даже помню с большим интересом, там прозвучала мысль, что Михаил Федорович — это двоюродный племянник Иоанна IV. Я прям с интересом, да я даже спросил искусственного интеллекта, кстати. Он мне поставил дословную таблицу, там какая была связь, очень-очень интересные факты и так далее. Потом про первых Романовых и до нашего святого государя Николая II. То есть ну, просто вот реально было интересно. Причем иногда бывают какие-то подкасты на абсолютно... какие-нибудь светские темы, про какие-то фильмы, какие-то книги, какие-то явления, какие-то события. Ну, больше, конечно, исторические, мне нравятся. Вот попробуйте у этого же блогера посмотреть, что у него вообще есть. Может, у него, кроме True Crime, что-то есть интересное. Вот я бы предложил все-таки наполнять свое сознание, как бы сказала Татьяна Черниговская, создавать хорошие, позитивные нейронные связи. Вот все-таки мой совет такой.
1: Ну вот, кстати, если мы поговорим про фильмы, я имею в виду именно про качественное видео, да, не на коленке сделано, про то, что хорошо снято, на хорошую аппаратуру, с хорошим сценарием. Они драматически правильно выстроены, их интересно смотреть и слушать. И мы добавляем сюда еще харизму ведущего. Иногда мы сами не осознаем, почему нам нравится слушать того или иного человека, нам нравится, как он выглядит, или нам нравится, как звучит его голос. Я сейчас вот именно про подкасты, про видео в интернете говорю, не про профессионально какие-то сделанные фильмы. Вот в православном контенте, к сожалению, такого меньше, в православном сегменте таких фильмов меньше. Именно я имею в виду хорошо снятых там с хорошей качественной аппаратурой, со светом, со сценарием, там в студии, ну и так далее. Да, ну и темы, конечно же, тоже специфические. Ну и потом, когда человек слышит про что-то с приставкой православное, он сразу думает, что ой, они сейчас будут про Бога говорить, а я вот не хочу сейчас, я хочу чего-то другое послушать.
2: Это отдельная огромнейшая история, то есть почему условно светские подкасты популярнее условно церковных подкастов, да, это понятно, там по ряду причин и в плане, конечно же, и техники, и оборудования, и всего остального, нужно понимать другое, что то, что можно обычному блогеру, то не все из этого можно православному блогеру. То есть есть же стандартный набор. Это что? Это, соответственно, вот сейчас вспомню, это, соответственно, скандалы, слухи, чья-то смерть, кто-то умер известный, и то есть то, что связано с интимной жизнью человека. Все, вот это 4С, это, соответственно, все те вещи, которые журналистики считают стоповыми. Они выходят всегда. То есть всегда, допустим, там умер там директор банка Иван Иванович Иванов, эта новость выскочила там, да, слухи там, развелся кто-нибудь с кем-то и так далее, ну и прочее, прочее, прочее, да. И понятно, что из этого всего православный блогер этого снимать не будет, правильно? Мы не будем снимать слухи. Представьте, мне сложно представить, знаете, мы с вами сидим, допустим, в студии, записываем слухи. Отец Александр, а вы слышали, говорят, вот так вот, я скажу, да, вы что, Мария, да, к нам походу говорили. Мы же не будем с вами слухи обсуждать, правильно?
1: Ну, конечно, мы не будем, потому что у нас радио, и на нас распространяется больше законов Российской Федерации, и многое в эфире мы себе, конечно, позволить не можем, но я думаю, что если бы мы что-то такое начали обсуждать, какие-то сплетни и слухи, это стало бы, знаете, самым популярным и прослушиваемым материалом.
2: Православная сплетница с самым Александром, это же ужасно, ну, слушали бы все, согласитесь.
1: Ну, конечно, да, пока мы тут про Бога и про веру, это не так интересно, а вот если бы мы тут сплетни да, церковной жизни обсуждали, это было бы гораздо интереснее.
2: Вот я об этом же, да, то есть если бы у нас был там слухи, сплетни, скандалы, расследования, то все, мы бы, конечно, выходили в топ. Поэтому нужно понимать, что далеко не все, что можно делать православному, ну, что светскому человеку, то может православный. Ну, допустим, у меня был опыт, я разбирал в одном светском стрим-канале, абсолютно светские ребята, кстати, очень хорошие ребята, разбирали одного известного писателя. И мы разобрали, мне не понравилось, вообще не понравилось. Ну, кстати, тут здесь могу даже сказать, это мы разбирали Пелевина. Потому что многие, ну, знают, что каждый сентябрь, по-моему, да, осенью выходит новая его книга. Я читал многие его книги, там, Generation P, смотрел фильм с отцом Иоанном Охлобыстином по мотивам этой книги и так далее. И его старые книги очень хороши, а его новые, как мне кажется, сейчас пишутся под какую-то копирку, под заказ просто, видимо, раз в год нужно родить книгу. Ну, как бы я раскритиковал, сказал, что мне не понравилось, это последняя, наверное, моя книга, Пелевина, больше не буду. Ну, мы вели как раз стрим с главным редактором, ему все понравилось, и потом мне потом за кадром говорит, отец Александр, сказали бы, что это что-нибудь, вот я не знаю, вот вы бы добавили экспрессии, бы добавили, что это не просто вы не будете читать, но он мне там предложил пару-тройку слов, вот как бы он может, как журналист, так сказать, я как священник не могу. Вы понимаете, да, что это было бы, если бы я вот сказал бы, что это книга его, используя там пару-тройку слов, это был бы хит, правильно? Там выстрелило бы везде бы там, да, там везде бы написали.
1: Да, но потом вас бы кое-куда вызвали и кое-по какому месту бы нашлепали как минимум.
2: Ну как бы да, то есть получается, что есть те вещи, которые я не могу сказать. То есть я подобрал другие слова, сказал, что мне вообще не понравилось. Вот есть другие литературные выражения, в которых можно было объяснить, что книга мне не понравилась. Во многом, мы сейчас с вами уже ушли на другую совершенно тему говорить, да, почему православные подкасты, да, проседают со светскими подкастами. Я думаю, что, во-первых, что мы не можем себе некоторые вещи просто позволить. Вот я думаю, что, наверное,

0: такой заголовок, который продается, это продающий заголовок, но все-таки, наверное, с точки какой-то этики православного журналиста, это, наверное, неправильно. Поэтому мы это напишем, что была беседа с Сомой Александровной, во время которой мы обсуждали True Crime. Вот видите, тоже тут иногда вот наша нравственная позиция не всегда позволяет. Но опять же, давайте вспомним опыт, извините, православных телеканалов. Там же есть да, определенные даже ограничения там, по внешнему виду ведущего, и ладно уже даже более того, ведущей. То есть все равно есть определенный эконом вида церковной девушки, правильно?
1: Но тут я с вами, знаете, немного не соглашусь, потому что да, мы не можем обсуждать какие-то темы, у нас есть, конечно же, свои стандарты, собственно, как и у любой редакции, у любого блогера, у всех есть своя редакционная политика, но с другой стороны, это же не значит, что мы не можем делать это интересно, да, и потом выглядеть благочестиво, это же не значит, что выглядеть плохо.
0: У блогера есть только уголовный кодекс. То есть, если ты говоришь о свободном блогерстве, то там как бы вот чисто уголовный кодекс, который там какие-то права, оскорбления и так далее. Все. В принципе, все остальное более-менее разрешено для такого свободного блогерства.
1: Ну, то есть, если резюмировать наш сегодняшний разговор, то вот если прийти в церковь и спросить, грех или не грех слушать подкасты True Crime, то единого ответа не будет. Сколько священников, столько и мнений.
0: О, давайте тоже резюмирую, я отвечу так. Это грехом назвать нельзя. То есть грехом зависимость, если ты не можешь оторваться, ты, там, у тебя были выходные дни, и ты посмотрел 15 серий про маньяков, ну, наверное, это симптом того, что у тебя есть зависимость по этой теме. То есть в целом, в общем, если человек смотрит эту программу, она ему интересна, а грехом ее назвать нельзя. Но я бы предложил этому человеку все-таки переключиться на что-нибудь более доброе, мудрое, позитивное, даже, может быть, обязательно церковное. Вот сейчас многие думают, а ну сейчас отец Александр предложит там какой-нибудь образовательный проект, посмотрите. Да нет, господи, посмотрите классику мирового кино. Вот и все, пожалуйста. Это будет гораздо лучше и полезнее для нашего внутреннего мира.
1: Ну и давайте, да, на позитивной ноте все-таки закончим наш сегодняшний разговор. Вот что из современного, кроме классики и православного контента, вы можете посоветовать, что посмотреть... Именно вот, ну, из того, что недавно, скажем так, вышло.
0: А давайте я скажу, как я думаю по этому поводу. Я надеюсь, никому никакой там рекламы не делаю, никаких там прав не нарушаю. Вот я в свое время послушал, поскольку много езжу, я слушаю аудиокниги, да, в том числе, когда я в Екатеринбург езжу по трассе, это долгая история, слушаю аудиокниги. Я с огромным интересом послушал все 6 томов «Дюны», прекрасного произведения. Я знаю, что сейчас вышла новая часть, экранизация новая, ее ругают, ее хвалят. Ну, то есть я, наверное, из-за такого современного посмотрел бы новую часть «Дюны». Чем понравилась вообще «Дюна»? Тем, что там очень серьезно встает проблема мира, там глобальные вещи, экология, религия, общество, политика. То есть это, кстати, считается, «Дюна» считается самой детально прописанной историей про иной мир. Там подробно описывается быт, экология и так далее. Вот я бы хотел, ну, когда-нибудь будет время, надеюсь, и я бы хотел посмотреть новую часть «Дюны».
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией находился председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани, отец Александр Ермолин. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургской епархии в конце августа стартовал образовательный интенсив «Евангельские притчи» для руководителей приходских библейских групп. В рамках секционной программы 22-го съезда православных законоучителей, который проходил в уральской столице 25 и 26 августа 2026 года, заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин встретился с приходскими специалистами епархии, выпускниками и учащимися Центра подготовки церковных специалистов имени священномученика Фаддея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии. Во встрече приняли участие клирик храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Полесского, иерей Никита Заболотнов и руководитель сектора катехизации отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии Никита Габдрахманов. Игумен Иоанн провел первое занятие интенсива с чтением и изучением евангельской притчи о сеятеле, с демонстрацией методик, предлагаемых патриаршей программы изучения Библии для начинающих руководителей приходских библейских групп. В дальнейшем группа приходских педагогов под руководством преподавателя Центра подготовки приходских специалистов имени священномучеников Фаддея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии Дмитрия Борисовича Осипова продолжит занятия по программе интенсива. В процессе образовательного цикла его участники пройдут стажировку в качестве руководителей приходских библейских семинаров, что поможет в дальнейшем увеличить число приходских библейских групп в Екатеринбургской епархии. Курс интенсива состоит из 10 занятий. Предлагаемый порядок притч выстроен как последовательный путь духовного восхождения от слышания Слова Божия до ответа на страшном суде. Каждая последующая притча развивает и углубляет тему предыдущей. Интенсив был апробирован на занятиях со студентами из Африканского экзархата Русской Православной Церкви и в ходе одной из смен летнего библейского лагеря «Святогорье» в начале августа 2026 года. Напомним, съезд православных законоучителей проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимают участие около 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий. Среди участников – настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. 22-й съезд православных пастырей и педагогов воскресных школ, посвященный теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий», проходил в уральской столице в течение 2 дней, 25 и 26 августа 2026 года. Инициатива проведения интенсива в епархиях впервые была высказана в ходе курсов повышения квалификации для сотрудников епархий, ответственных за распространение патриаршей программы изучения Библии в апреле 2026 года. Интенсив «Евангельские притчи» может быть предложен в качестве практического дополнения к учебной программе центров церковных специалистов. Далее в этом выпуске. Оргкомитет 6-го областного детско-юношеского конкурса эссе и видеороликов «Мой город Святой Екатерины» объявил тему конкурсного сезона. В этом году тема конкурса – цитата из произведения Чингиза Айтматова «Добру человек у человека учится». Конкурс проводится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Подписание документа состоялось в рамках сессии «Системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение. Роль образовательной организации» областного августовского педагогического съезда. Манифест провозглашает отказ от сквернословия как нормы и запускает системную работу по защите чистого слова в образовательной среде. Документ подписали региональное министерство образования, Екатеринбургская метрополия и общественные организации. И в завершении выпуска. Патриаршая гуманитарная миссия провела ежегодную благотворительную акцию ко Дню знаний. Благодаря поддержке жертвователей на платформе «Поможем» были закуплены и собраны 920 комплектов канцелярских товаров, необходимых для учебы, наборы для школьников общим весом более 2 тонн были доставлены и переданы детям из многодетных неполных семей, детям-сиротам и детям с инвалидностью, проживающим в Мариуполе, Донецке, Лисичанске, Северодонецке, Токмаке, Скадовске, Горловке, Белгороде и Валуйках. Ежегодно патриаршая гуманитарная миссия к началу учебного года закупает и передает детям, проживающим в зоне конфликта, школьные принадлежности. Дети пойдут в школу с новыми тетрадками, ручками, красками и всем необходимым, прокомментировала руководитель отдела социальной помощи патриаршей гуманитарной миссии Елена Иванова. Это важно. Являясь инструментом школьников, удобные канцелярские товары вызывают у детей радость, повышают их интерес к учебе. Такая помощь дает семьям уверенность в том, что они не остались без помощи в сложной ситуации. Учитывая, что сбор детей в школу является финансово затратным, у родителей появляется возможность перенаправить деньги на полноценное питание, одежду, оплату жилищно-коммунальных услуг и вещей первой необходимости. В зависимости от возраста школьников, наборы разделены на 2 категории – для младших классов и для старшеклассников. В каждый комплект вошли тетради, письменные принадлежности, канцелярские товары для уроков труда и рисования, а также линейки и точилки. Все, что может понадобиться ребенку в новом учебном году. Наборы канцелярии закупались на пожертвования обычных людей со всей страны. Водители отважно доставляют грузы по непростому маршруту. Из маленьких капель добра собралась одна большая детская радость. Это был выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы в программе «Священник отвечает». Своим мнением будет делиться председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. По-прежнему задать ваши вопросы к нам в программу вы сможете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Давайте посмотрим, что пришло к нам на сегодня. Итак, здравствуйте, у меня есть вокальное образование, и по образованию я певица. Я работаю в театре нашего города и выступаю с сольными программами. Я христианка и хожу в церковь. Вопрос такой. У меня есть подруга, она католичка. У них в костеле скоро концерт, и заболела одна из хористок, и подруга позвала меня помочь. Концерт будет благотворительный, но они католики. Можно ли мне принять участие в таком концерте, как вокалистки?
1: Церковные правила нам запрещают только одно. Они запрещают молиться с теми людьми, с которыми мы не находимся в общении. То есть с католиками мы не находимся в общении, и молиться с ними мы не можем. То есть прийти, например, на мессу и причаститься вы не можете. Но поскольку все то, что не запрещено, то разрешено, то я не вижу никакого запрещения, никакого правила, даже при желании его найти, ничего не приходит в голову, который бы запретил вам принять.
0: Так, здравствуйте, у меня вокальное образование, и по образованию я певица, я работаю в театре.
1: Спойте, помогите этим людям, тем более абсолютно хорошее, доброе христианское дело, благотворительный концерт.
0: Здравствуйте, подруга ездила в паломничество и привезла мне землю с канавки Пресвятой Богородицы из Дивеево. Что с ней делать?
1: Это очень сложный вопрос, на самом деле, вот как бы он просто бы не прозвучал. Вопрос стоит вообще в восприятии, что это такое, да, то есть что это за святыня, куда и как ее использовать. Некоторые говорят, что нужно хранить ее где-то в особо почитаемом месте, где-то еще как-то. Я отвечу вот на уровне своего сугубо личного понимания. Вот лично для меня вот эти все вещи, вот эти сухарики из котелка, земля из канавки и все остальное, и даже земля со святой земли из Иерусалима, это, ну, вот такой вот, знаете, церковный сувенир в кавычках. Это напоминание мне о том, что я там был, или вот там друзья были, привезли, да, и не более того. То есть как какой-то отдельной святыни они не являются, как это будет, там, иконы, мощи и так далее. То есть понятно, что они какой-то отдельной святыней, сакральной такой не являются. Поэтому я бы, ну, принял с благодарностью, ну, а дальше используйте где хотите, можете оставить себе на память, на молитвенную память. Самое главное — всегда, чтобы все было здраво. Вот вообще давайте вспомним, откуда возникли проблемы в иконопочитании, откуда возникло иконоборчество. То есть это описывает Александр Дворкин в своей «Истории Вселенской Церкви», и он говорит прямо, что там были проблемы, были перекосы с иконопочитанием, даже такие кощунственные вещи описывает, как, например, там краску с икон добавляли в причастие и так далее. Вот эти все вещи он их описывает. И поэтому самое главное, чтобы не было каких-то крайностей, чтобы у вас не было крайностей в вашем отношении к святыне.
0: Ну и последний вопрос, он такой довольно короткий. Здравствуйте, достаточно ли на исповеди просто называть свои грехи или нужно рассказывать о них подробно?
1: Все зависит, конечно же, от ситуации. То есть если вам хочется какие-то вещи пояснить, то поясните. Если это просто превращается в перечисление, а вот я, там, не знаю, занимался чревоугодием и скушал это или это, то, наверное, это все не имеет никакого смысла. То есть главный принцип такой. Если это нужно, чтобы что-то объяснить, то объясните. Если же это просто будет перечислением, то не перечисляйте. Давайте попробуем пофантазировать, представить, ну, допустим, какой-нибудь грех. Вот человек, допустим, реально борется с чревоугодием. И, возможно, можно просто назвать все это грех чревоугодия. Возможно, нужно как-то пояснить ту ситуацию, которая была, что я, например, там держался, потом взял и пост нарушил, или что-то еще. То есть, опять же, тут надо исходить из ситуации.
0: В программе «Священник отвечает» принимал участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии и настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Телефон для связи 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Ждем ваших вопросов. И до новых встреч на любимых волнах.

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с нашим постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о ярких представителях русской исторической науки Золотого века.
1: Вот теперь совсем интересная фигура. Евгений Францевич Шмурло. Фанфары в студии, он родился в Челябинске.
2: То есть фактически это наш.
1: Наш.
2: Уральский. Да,
1: ни памятника, ни мемориальной доски, ни улицы Шмурла нет.
2: Ни в Челябинске, ни
1: в абсолютно. И вообще, то есть, я же еще раз вам говорю, ну, Опискинщина, Смердяковщина, там, не знаю, Шариковщина, Лебяткинщина, как хотите называйте. Вот вообще он этнически поляк, в данном случае выходец из шляхты. Вот, ну, как они попали на Урал, легко понять, там, знаете, после очередного польского восстания высылали. Вот, даты жизни сразу скажу, смотрите, 29 декабря 1953 года, он представитель, в общем, достаточно молодого.
2: 1800,
1: конечно. А умер он 7 апреля 1934 года в Праге.
2: В Праге.
1: Да. Вот, кстати, ну тут сразу будет уже полное объяснение, почему его имя никак не было, что называется, увековечено. Сразу два пункта. Во-первых, поляк, во-вторых, уехал в эмиграцию. Вот. Тоже Москва. Также в данном случае у них, знаете, повторяющийся мотив.
2: Образование.
1: Московский университет. Да. Вот, кстати, про его учителя я сейчас скажу буквально чуть-чуть два слова позднее, потому что он был учеником. Кстати, мы о чем забыли сказать. Ключевский и Платонов – это педагоги всего следующего поколения русских историков. Да. Вот когда мы доберемся до Серебряного века, а там будет второй пик русской исторической науки. Вообще у нас три пика. У нас первое – Золотой век, что мы сегодня обсуждаем, второе – Серебряное, и третье – постсталинский период, хрущевская оттепель, где будет потрясающая школа историков, и мы когда-нибудь к ней доберемся. Так вот, они все, в общем, то есть мы, когда будем говорить о том, вот такой-то великий историк, такой-то, они все вот ученики Ключевского-Платонова. Вот у Шмурла был чрезвычайно интересный педагог, я вам о нем скажу позднее. Значит, в чем особенность научной деятельности Шмурла? Вот то, что он поляк, то, что он как бы связан вот, с западной культурой, с католичеством. Вот это к чему привело? Значит, дело в том, что он постоянно будет выезжать в Европу. Кстати, социальная деятельность Шмурла заслуживает отдельного разговора. Он на Урале участвовал в преодолении последствий голода, стихийных бедствий. В Башкирии, в Уфе, в Стерлитамаке, так сказать. Все это тоже осталось в его научных трудах. А так он ездил в Ватикан. Имел прямую аудиенцию у папы. Для чего? Поднимать документы. На сей раз документы, как русская история связана была с Европой. А там же безумное, тоже интересно, много всевозможных моментов, там, начиная с попытки установления унии, с контактов папской дипломатии князьями Галицко-Волынской Руси, там с Александром Невским, там и так далее. То есть он длительное время работал в Италии, стал там член-корреспондентом целого ряда университетов и так далее. То есть фигура потрясающая. В России он там тоже стал этим академиком в Академии наук там и так далее. Все. В эмиграции он работал сперва в Италии, а потом он перебрался в Прагу. Почему Прага? Помните, у нас, когда был разговор о панславизме, мы вспоминали вот этот Пражский съезд, вот этих Палоцкого, Масарика там и так далее. Да, да. Вот они все, эти наши герои, их очень хорошо знали. Они были с ними в контакте. Шмурло там, во всяком случае, просто с ними был на короткой ноге. И вот он в Праге организовал просто русскую научно-учебную коллегию, в которой входили и представители старшего поколения, и все, кто в Серебряном веке в это время. То есть потрясающий интересный момент просто в этом плане. Ну вот теперь такая очень интересная и в некоторых отношениях противоречивая фигура. Дмитрий Иванович Иловайский. Значит, 11 февраля 1832, это уже старшее, вот, родился, очень интересно, в городе Раненбург. Это ныне Чаплыгин, Липецкая область, тогда входила в Рязанскую губернию. Вот умер в 20-м году, 15 февраля в Москве. То есть чуть-чуть застал советскую власть, лучше бы он ее не заставал. Вот. Дело в том, что Иловайский – это официальный историк русский, начиная с конца правления Николая I. То есть при Николае I, при Александре II, при Александре III. Вообще у нас два таких историка будут, но я уже упоминал Михайловского-Данилевского. А в нашем рассказе будет еще один человек чуть-чуть позднее. И вот эта официозность Иловайского, она ему оказала, в общем, в некоторых отношениях дурную услугу. Да, потому что, ну, сразу скажу, что выходец из мещанства. Ну, его отец был управляющим в имении графини Палин. Вот, опять-таки, Московский университет. О них, вы знаете, у них у всех, в общем, одна матрица. Они идут на историко-филологическое. Вот, все. И начинают свою деятельность с диссертации какой-то частных аспектов. Потом выходят на обобщение, на историю России. Иловайский автор учебника.
2: Автор учебника.
1: Да, по которому учились на протяжении всей практически царской России. Кстати, в Серебряном веке этот учебник стал объектом стёба. Аркадий Аверченко, знаменитый русский писатель-сатирик, написал, ну, знаете, та же стилистика, что у Алексея Константиновича Толстого «История государства российского» от Гостомыслова до Тимашева. Там была так: «История России», описанное сатириконом, как он выразился. И объектом стёба был как раз учебник Иловайского. Значит, с чем это было связано? Дело в том, что у Иловайского было два момента, которые потом вызывали критику. Первое – это его крайне сомнительная идея, что русское революционное движение – дело рук инородцев. Это как раз то, что ляжет в основу потом черносотенцев. Может, кто инородцы по Иловайскому? Поляки и евреи. Вот. Он это высказал впервые после убийства Александра II. Ну, просто отталкиваясь от того, что Александра II убил поляк. Вот. А евреев там, кстати, было мало, но они были. Вот. Ну, сам факт, что вот финальную бомбу кинул Игнатий Гриневецкий. Вот этот момент, он потом этой идеей развивал. Кстати, он при Николае II сам стал черносотенцем, там вступил в Союз Русского Народа, из-за чего, когда дожил до советской власти, его раз 7 арестовывало ЧК. Почему, в конце концов, он просто заболел и умер. Вот. И, с другой стороны, известный факт, что Иловайский был одним из немногих русских историков того времени, который был яростным антинорманистом. Я напомню, что вот этот спор норманисты и антинорманисты, на времен Ломоносова и Байера-Миллера-Шлёцера, Вот антинорманисты отрицали саму идею, что рюриковичи имеют варяжское викингское происхождение. Что это славяне, вот, но это научного как бы строгого критерия все-таки не проходит.
2: Mm.
1: Потому что в летописях очень-очень много упоминаний. Ну, знаете, это уже классика жанра, что у Константина Багрянародного, у византийского императора и историка, название днепровских порогов названы, говорит, по-славянски и по-русски.
2: Mm.
1: По-славянски Волнепрах, остров Волнепрах, неясыть веруцей на презе. Ну, славянский какой-то такой, немножко с польским оттенком. А вот, говорит, как называли его русы. Геландр Ульворен Варуфорос Ругалан. Норвегия, откровенная. Вот, таких свидетельств очень много. И Иловайский пытался их как-то нивелировать, что вызывало критику. Но я призываю к объективности. У каждого историка могут быть свои заблуждения. Это естественно. Кстати, я вам сразу скажу, ни один из героев нашего сегодняшнего рассказа в полном соответствии с теорией американского философа Чарльза Пирса, который говорил, что любой текст может оказаться погрешимым, его не миновал.
2: Mm.
1: У любого историка, у кого-то больше, у кого-то меньше. Это, кстати, нормально. Хотя бы учитывать, что это 19 век, историческая наука идет вперед. Да, у Иловайского как бы ошибок больше, чем у остальных. Тем не менее, он, безусловно, великий историк. Безусловно. И, кстати, его антинорманизм, его попытка, скажем так, не доверять верхней пеночке, а пытаться копнуть поглубже, это великолепная методика. Это великолепное любому практически историку, я бы сейчас это порекомендовал. Вот сейчас мы подходим к такому интересному моменту. Сейчас я просто несколько имен,
2: угу.
1: Да, потому что потом нам снова предстоит остановиться на нескольких. Я ни на одном из них не буду сейчас садиться, да. Вот, но я счел своим долгом их все-таки озвучить, потому что вот это историки, можно сказать, это второй эшелон русской исторической науки того времени, но каждый из них чрезвычайно интересен. Просто чрезвычайно интересен. И вот я просто озвучу несколько имен. Михаил Семенович Куторга.
2: Так.
1: Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Василий Николаевич Лешков. Евгений Александрович Белов. Владимир Степанович Иконников. Василий Иванович Сергеевич. Каждый из них вообще не заслуживает скороговорки. Значит, смотрите, все связаны в основном с Москвой, кроме Лаппо-Данилевского. Лаппо-Данилевский петербуржец. Вот. Кстати, как и Платонов, дожил до 30-х годов.
2: Лаппо-Данилевский.
1: Лаппо-Данилевский, да. Вот. Они, кстати, с Платоновыми были оппоненты. Вот, и в научном подходе, и в политическом. Дело в том, что Лаппо-Данилевский был член кадетской партии и депутат Государственной Думы, поэтому коннекты Платонова с советской властью он воспринимал очень болезненно. Вот. Но это не важно, это нормальная позиция, как бы крупные исследователи, крупные специалисты, историки, у каждого есть какая-то своя платформа, это нормальное явление. Вот кто-то были славянофилами, как Лешков. Лешков чистый славянофил. Вот. При этом блестящий историк, особенно связанный с эпохой Ивана Грозного. Просто блестящий. Кто-то были палеографами, как Белов. Белов в первую очередь отметился именно палеографическими исследованиями. Скажем, совсем интересно, Михаил Куторга – эллинист. То есть вообще его тема даже лежала за пределами как бы русской истории. Он был в первую очередь специалист по Древней Греции. Но что интересно, он блестяще показывал, насколько Древняя Русь оказывалась культурно связана через какие-то посредки, да, именно с греческим первым образом. Там, ну скажем, блестящий археограф Иконников. который, опять-таки, там «Смутное время» — это его тема. То есть каждый из них заслуживает вообще отдельного обстоятельного разговора. Ну, просто время ограничено, поэтому переходим дальше. Одна из самых колоритных фигур — Михаил Петрович Погодин. Старейший в этой компании. Ну, смотрите, он родился 11 ноября 1800 года. То есть для них, для всех это папаша-патриарх, да, практически. Умер в 8 декабря 1875-го. Ну, прожил приличную жизнь по тем временам. Вот. Родился и умер в Москве. Кстати, интересный факт, что памятника Погодину, естественно, нет. На самом деле один есть. Это так называемая Погодинская изба. Дело в том, что, вы понимаете, очень интересный момент. Погодин во всей этой компании едва ли не самое плебейское происхождение. Он сын крепостного крестьянина, в общем. И он был, его отец был дворовый человек у графа Салтыкова. Вот. Это наложило свой отпечаток, потому что потом, вы знаете, вспоминали, вот едва ли не самое такое забавное воспоминание оставило Погодине один из деятелей уже Серебряного века. Он написал дословно следующее. «Один из самых любопытных и сложных характеров современной русской истории, соединяющий в себе самые противоречивые черты, патологическую скупость и бесконечную любовь к Древней Руси. Высокую культуру и склад ума провинциального купчика. Природную трусость и способность к гражданскому мужеству. Всем знающим его он внушал сильное отвращение. И все-таки он был значительным с внутренней силой». Вот, слушайте, характеристика, прямо заставляющая вспомнить, ну, может быть, романы Писемского, помните?
2: Наотмашь, вот наотмашь.
1: Да. А дело в том, что очень трудный старт. Вот он помнил, что его родители там вообще в три погибели там и так далее, он это запомнил. Вот он действительно, знаете, он был патологически, то есть... можно сказать, реинкарнация Плюшкина. Вот. А при этом ведь маленькая деталь, он не только блестящий историк, опять-таки закончил Московский университет,

0: платил плохо.
1: А, ну вот, из описания.
0: Да. Да, да, вот я же говорю, но он патологически скуп был, понимаете, вообще, то есть, скажем, вот это почти, что вот сейчас муху выловлю из этого.
1: Да,
0: из,
1: ну, из это, достойки. Видимо, в силу его, так сказать, происхождения.
0: Происхождения.
1: И мышления, понятно,
0: и,
1: да.
0: И опыта детства,
1: да,
0: и юности.
1: Да, да,
0: да,
1: да,
0: потому что он начинал безумно трудно в этом плане, все-таки не будем забывать, что...
1: Все приходилось, да, самому в буквально выгрызать.
0: Выгрызать натурально.
1: Да.
0: Вот. И при всем при этом гениальный историк. Историк, можно сказать, славянофильской направленности. Правда, интересно, с Иловайским они ругались так, что пух из перин летело, потому что Погодин был норманист. Да. Вот при этом его генеральная идея вполне славянофильская, что как бы у Запада и у Руси разные подходы. Вот они вообще это объединяло нескольких авторов. Они как подходили к проблеме? Ну вот Погодин, например, что, скажем, как он писал, государь на Руси – это отец народа, а на Западе – вражина. Вот. Ну, тут можно, конечно, и поспорить. Или, скажем, там, вассалы у нас на Западе владели землей, у нас, да, не владели. Кстати, поймал сам, но мы еще к этому вернемся. Будет у нас один автор, который вообще на этом специализировался. То есть, в целом, славянофильский подход... Вот, вполне возможный, кстати, потому что, вы знаете, славянофильство становится отрицательным тогда, когда идеология начинает шкалить над всем. Да, у Погодина этого не было. У Погодина оставался такой внимательный, трезвый и очень пытливый взгляд вообще. То есть я еще раз говорю, что при том, как, так сказать, с ним могли соглашаться или не соглашаться, то есть... Вклад Погодина колоссален в данном случае. И маленькая деталь, будучи неважно, вот какая у него была там позиция на Европу, а очень интересный факт, первым человеком, который на него оказал самое главное влияние, был Фридрих Вильгельм Шеллинг, немецкий философ. То есть это очень показательно, что как бы это еще первое славянофильство, это не Данилевский, не Леонтьев, вот когда как бы это просто другая Европа в данном случае. И это все вот как бы через него все.

Сегодня мы заканчиваем, ну а продолжение нашего цикла вместе с экспертом, постоянным участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о ярких представителях русской исторической науки. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Группа прихожан храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете совершила восхождение на вторую по высоте вершину Среднего Урала, гору Косинский камень. Высота ее 1520 метров. Экспедиция проходила с 21 по 23 августа 2026 года. Это была вторая попытка восхождения на суровую вершину Северного Урала. В первый поход прихожане отправились в марте 2026 года. Путь к вершине вновь оказался серьезным испытанием. Участникам пришлось преодолевать участки крупного курумника со скальными выступами и горную непогоду. Из-за разделения команды, усталости и потери ориентиров до самой вершины смогли дойти только двое участников. Однако благодаря взаимовыручке вся группа благополучно вернулась в базовый лагерь. Несмотря на суровые условия, путешественники посетили Свято-Пантелеймоновский женский монастырь в Краснотурьинске, где приложились к старинной афонской иконе великомученика Пантелеймона. На спуске попали под дождь и увидели необычайно яркую радугу, воспринятую группой как знак Божьего благоволения. Участники отметили, что несмотря на тяжесть пути, команда уже планирует третью попытку восхождения к упрямой вершине. Далее в этом выпуске. 29 августа второй по величине город Зауралья Шадринск отметил свой 364-й день рождения. Тема нынешнего празднования – традиции Шадринска, традиции России. В рамках Дня города прошел первый региональный фестиваль православной культуры «Русская душа». Фестиваль организован по инициативе Шадринской епархии при поддержке правительства Курганской области и администрации города Шадринска. Праздничные ряды фестиваля были развернуты на Никольской площади в непосредственной близости от кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца. Здесь прошла концертная программа с участием детских и взрослых коллективов. Параллельно работали ярмарка мастеров и мастер-классы. В 14.00 состоялось торжественное открытие паломнического центра, а закрыл фестиваль мужской хор «Держава» из монастыря Ганина Яма, Екатеринбург. Среди участников фестиваля были и представители епархиальной воскресной школы «Благовест» из Кургана. По приглашению в Шадринск ездили юные актеры театра-студии художественного слова «Душа», руководит которым мастер художественного слова, заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Владимировна Манус и педагог кружка «Резьба по дереву» Надежда Волчихина. Юные чтецы показали свое мастерство на сцене, а Надежда Сергеевна и ее помощники учили желающих азам ремесла резьбы по дереву. Наша палатка была расположена рядом с палатками двух монастырей – мужского Долматовского и женского Верхтеченского. Большой интерес был к нашему проекту «Православная карта Курганской области», в рамках которого воспитанники воскресной школы «Благовест» изготовили из дерева серию рельефных миниатюр, повторяющих архитектурные ансамбли храмов и монастырей Зауралья. Нам задавали много вопросов. К нам за стол подсаживались художники, учителя, дети из многодетных семей. У всех получалось с первого раза. Нас просили, чтобы мы провели мастер-класс в резиденции царевны лягушки, расположенной в бывшей усадьбе шадринского купца Густомесова, рассказала Надежда Волчихина. И в завершение выпуска. Администрация Алтайского биосферного заповедника закрыла все эколого-просветительские маршруты, чтобы избежать рисков для туристов. Это сделали из-за участившихся выходов медведей к людям. Запрет продлится до конца сезона 2026 года. На эколого-просветительском маршруте водоскат «Учар» демонтировали переправы и сняли тросы, обеспечивающие безопасность на сложных участках. А 17 августа для посещения был закрыт туристический маршрут к водопаду «Корбу», сообщили в заповеднике. Алтайский биосферный заповедник включает северо-восточную часть Республики Алтай, Турачакский и Улаганский районы. Общая площадь 871 тысяча гектаров. Заповедник образован в 1932 году с целью сохранить Телецкое озеро, кедровые леса и исчезающих животных – соболя, лося, марала и других. Этим летом жители Сибири и Дальнего Востока стали чаще замечать медведей, выходящих к людям. В ночь на 19 августа медведь убил 29-летнюю жительницу Новосибирской области, которая отдыхала в палатке у села Артыбаш в Республике Алтай. На Таймыре зафиксирован второй смертельный случай за сезон. В Иркутской области пострадали двое мужчин. Есть случаи нападений на домашний скот. В Красноярском крае медведи роются в мусоре и утаскивают собак. Эксперты выделяют несколько факторов, которые привели к росту активности медведей. В Иркутской области популяция бурого медведя достигает почти 22,4 тысячи особей. Это превышает допустимый норматив на 4 тысячи. При этом охотники ежегодно добывают всего около 1000 животных, хотя разрешенный лимит составляет 4000, пишет АИФ «Камчатка». Главный охотинспектор Иркутской области Валентин Бороденко обращает внимание на то, что участившиеся нападения объясняются не столько общей численностью зверей, сколько поведением отдельных особей. Дополнительным фактором он называет стихийные свалки пищевых отходов. Медведи привыкают к легкой добыче и перестают бояться людей. Охотник и эксперт по выживанию Василий Федюнин утверждает, что корень проблемы – повсеместном игнорировании норм безопасности. Туристы оставляют еду в палатках, а продукт с большим содержанием сахара воздействует на медведей подобно наркотику. Есть егерское правило – медведь, который выходит к людям, должен быть изъят из природы. Это потенциально опасная особь, говорит Федюнин. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 сентября по новому стилю или 21 по старому. И сегодня мы совершаем память апостола от 70 Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогне, Агапе и Писта, пострадавших в начале 4 века. Преподобного Авраамия, трудолюбивого печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в 12-13 веках. Преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита 13 века, преподобной Марфы Дивеевской Милюковой, подвижницы 18-19 столетия, святых, пострадавших в первой половине 20 века, преподобного мученика Рафаила Момчиловича, игумена Шишетовацкого, священномучеников Александра Елоховского и Павла Ягодинского, пресвитеров, преподобного мученика Игнатия Доланова иеромонаха, прославляется святописанный образ Божией Матери. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы знакомимся с удивительным чудотворным образом Пресвятой Девы Марии. Празднование в честь святописанного образа было установлено собором старцев в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне в столетнюю годовщину этого чудесного события. 21 августа по старому стилю 1903 года во время раздачи милостыни убогим монахам у великих монастырских ворот Свято-Пантелеимонового монастыря инок Гавриил сделал фотоснимок и, когда его проявил, на черно-белой фотографии, к своему величайшему удивлению, увидел образ Богоматери, смиренно получавшей благословенный укрух хлеба. Монастырские архивы свидетельствуют, что в период с конца XIX по начало XX века русские монахи еженедельно раздавали милостыню нуждающимся. Еженедельно из двух южных российских портов – Одессы и Таганрога, где находились афонские подворья Свято-Пантелеимонового монастыря, приходили к афонской пристани большие и малые корабли с продуктами питания и жизненно необходимыми материалами. Они предназначались для 3000 насельников Свято-Пантелеимонового монастыря и 4000 русскоязычных братьев, подвязавшихся в различных скитах и кельях Святой Горы. У великих ворот обители собиралась толпа бедных бродячих монахов и благочестивых странников. Сохранились данные о том, что около 600-800 человек получали из рук монахов хлебные лепешки. Со временем в урочные дни за милостыней к монастырским вратам стали приходить ничем не занимающиеся, упивающиеся и никому не подчиняющиеся люди. 14 августа 1903 года в монастырь поступило письмо от священноначалия, в котором выражалось недовольство относительно бесполезной и вредной, по их мнению, милостыни. Высшее священное управление Святой Горы потребовало от священноначалия Свято-Пантелеимонового монастыря отменить раздачу милостыни и найти более приемлемую и несоблазнительную форму помощи. В послании, в частности, говорилось: «Подаваемая евангельски милостыня только тогда бывает приятна и любезна Богу, когда подается в разуме людям, достойным милостыни и нуждающимся в оной. Даваемая же людям, которые недостойно представляют собой просителей милостыни и которые только на это посещение и рассчитывают, и ради этого и проживают здесь, тогда уж такая подача милостыни становится причиной вреда». 21 августа 1903 года, ровно через неделю после получения письма, монахи русской обители решили в последний раз соблюсти традицию и раздать милостыню, а уже потом зачитать присутствующим содержание письма из кинота. В это время по обыкновению у главной порты уже собрались в ожидании милостыни сотни нуждающихся и странствующих людей. Во время раздачи хлебов иеромонах Гавриил сделал фотоснимок, на котором проявился образ Богоматери, смиренно получавшей вместе с другими просителями благословенную милостыню. Богородица неизменно промышляла о подвязающихся на Святой Горе. По велению Царицы Небесной монастырь продолжил удовлетворять нужды бедной братьи. После братских трапез в обители устраивали трапезы для бедняков, а келлер выдавал им со склада продукты питания. В конце 1980-х годов, с началом восстановления обители, чудесная фотография была размножена с приложением краткого описания события и распространялась среди паломников. Для нового поколения русских людей, пострадавших от атеистической пропаганды, фотография послужила неким доказательством существования духовного мира, о чем многократно свидетельствовали паломники. Наименование «светописанный образ» родилось в ходе составления богослужебного последования. Слово «светописание» представляет собой буквальный перевод греческого слова «фотография». Тогда же было создано иконописное изображение для богослужебного использования. На основании летописных записей и дошедших устных воспоминаний была воссоздана историческая канва события. В 2011 году на месте явления Божией Матери была сооружена памятная часовня, в которую был подведен источник воды для совершения водосвятных молебнов. В том же году в первом этаже братского Покровского корпуса был устроен и освящен храм в честь светописанной иконы. А изображение исторической фотографии на мраморной доске было установлено в монастыре Афонской иконы Божией Матери в селе Чеповики Житомирской области. Подобная же мраморная доска с изображением фотографического образа была установлена в 2012 году в приходе Федоровского собора Царского села. 27 июля 2013 года на очередном заседании Священного Синода в Киево-Печерской лавре было принято решение включить в месяцы слов Русской Православной Церкви празднование, воспоминание, явление светописанного образа Пресвятой Богородицы, бывшего в русском на Афоне Свято-Пантелеймоновом монастыре в 1903 году. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: В синеве звенящий круг да облака, что плывут из ниоткуда в никуда, растворюсь, растворюсь.

0: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из сборника рассказов «Чудесная Нива». Читает Ольга Ломакина. Звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, мы продолжаем чтение книги «Чудесное небо. Детям о Христе». Василий Никифоров Волгин. «Великий пост». Редкий великопостный звон развивает скованное морозом солнечное утро. И оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам. Чистый понедельник. Мать послала меня в церковь к часам и сказала с тихой строгостью: «Пост да молитва небо отворяют». Иду через базар. Он пахнет великим постом. Редька, капуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, снитки, постный сахар. Из деревень привезли много веников. В чистый понедельник была баня. Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят с покупателями тихо и деликатно. Грибки монастырские, венички для очищения, огурчики печорские, сниточки причудские. От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охватило знобкая радость. Скоро весна, скоро Пасха, и от мороза только ручейки останутся. В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахиле и произнес никогда не слышимые слова: «Господи, иже Пресвятаго Своего Духа в третий час апостолам Твоим не спаславы, того благие не отыми от нас, но обнови нас, молящихся». Все опустились на колени, и лица молящихся, как у предстоящей перед Господом на картине «Страшный суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы, и на выпуклых глазах слезы. Около распятия стоит чиновник Остряков и тоже крестится. А на Масленице похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный староста звенит медиками у свечного ящика. За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца. После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя шепот: «Обнови нас, молящихся, даруй мизреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего». А кругом солнце, оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш. Обед в этот день был необычайный. Редька, грибная похлебка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Перед тем, как сесть за стол, долго крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал: «В монастырях, по правилам святых отцов, на Великий пост положено сухоястие, хлеб да вода. А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды в день, и только вечером». Я задумался над словами Якова и перестал есть. «Ты что не ешь?» — спросила мать. Я нахмурился и ответил басом из-под лобья: «Хочу быть святым Ермом». Все улыбнулись. А дедушка Яков погладил меня по голове и сказал: «Ишь ты, какой восприемный!» Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть. Дохлебал ее до конца и попросил еще тарелку, да погуще. Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому повечерью. Всей семьей мы пошли к чтению канона Андрея Крицкого. В храме полумрак. На середине стоит аналой в черной ризе, и на нем большая старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно. И все похожи на тихие деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже. Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже какого-то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запели тихо, тихо и до того печально, что защемило в сердце.
помощник и покровитель бысь мне во спасение, сей мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, и вознесу Его. Славно Бо прославися!» К аналою подошел священник, зажег свечу и начал читать великий канон Андрея Крицкого. «Откуда начну плакать и окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию, но яко благоутробен дашь мне прегрешение оставление?» После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Долгая, долгая монастырская строгая служба. За погасшими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо: «Сядь на скамейку и отдохни малость». Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема. Но на клиросе запели: «Душе моя, восстань, что спиши». Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься. Батюшка читает: «Согреших беззаконовых и отвергох заповедь твою». Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах. На Масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников. Недавно запустил комом снега в спину извозчика. Приятеля своего Гришку обозвал рыжим бесом, хотя он совсем не рыжий. Тетку Федосью прозвал Грызлой. Утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке. И при встрече с батюшкой не снял шапку. Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Когда шли из церкви домой, дорогой я сказал отцу, понурив голову: «Папка, прости меня, я у тебя стянул гривенник». Отец ответил: «Бог простит, сынок». После некоторого молчания обратился я и к матери: «Мама, и ты прости меня, я сдачу за керосин на пряниках проел». И мать тоже ответила: «Бог простит». Засыпая в постели, я подумал: как хорошо быть безгрешным. Исповедь. «Ну, Господь тебя простит, сынок, иди с молитвой, да смотри, поуставнее держи себя в церкви, на колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитье-то 3 целковых плочено», напутствовала меня мать к исповеди. «Деньги-то в носовой платок увяжи», добавил отец. «Свечку купи за 3 копейки, и батюшке за исповедь дашь пятачок. Да смотри, ежова голова, не проиграй в орла и решку, и батюшке отвечай по совести». «Ладно», нетерпеливо буркнул я, размашисто крестясь на иконы. Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал: «Простите меня, Христа ради». На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога. Бегут снеговые звонкие ручейки. На деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги. И далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы. Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лед. И он так хорошо звенит, ударяясь о камень. «Куда это ты таким пижоном вырядился?» — спрашивает меня Давыд. И голос его особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер. «Исповедаться», — важно ответил я. «Добрый час, добрый. Но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня подметалой мучником», — осклабился дворник. На это я буркнул: «Ладно». Мои приятели, Котька Лютов и Урка Дубин, пускают в лужи кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду. Урка недавно ударил мою сестренку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника. Но вспоминаю, что сегодня исповедь, и драться грешно. Молча, с надутым видом, прохожу мимо. «Ишь, Васька, зафарсил-то!» — насмешливо отзывается Котька. «В пальто новом, в сапогах, как кот. Обувь лаковая, а рожа аховая. А твой отец моему тятке до сих пор полтинник должен». Сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступаю по панели. Котька не остается в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпным голосом: «Сапожные шпильки,
Ах, с каким бы наслаждением я наклал бы ему по шее за сапожные шпильки. Фарсит, одиет, шкелетина, что у него отец в колбасной служит, а мой тядька сапожник. Сапожник? Да непростой. Купцам да отцам-дьяконам сапоги шьет, не как-нибудь. Гудят печальные великопостные колокола. Вот ужо, после исповеди я Котьке покажу, думаю я, подходя к церкви. Церковная ограда. Шершавые вязы и мшистые березы. Длинная зеленая скамейка, залитая дымчатым вечерним солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала великого повечерья. С колокольни раздаются голоса ребят, вспугивающие церковных голубей. Кто-то увидел меня с высоты и кличет: «Васька, сыпь сюда!» Я как будто бы не слышу, а самому очень хочется подняться по старой скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, и слушать, как замирают и гаснут вечерние шумы. «Одежду и сапоги измызгаешь», — вздыхаю я, — «нехорошо, когда ты во всем новом». И вот, светы мои, в пустыне-то этой подвязались три светолепных старца, рассказывает исповедникам дядя Осип, кладбищенский сторож. Молились, постились и трудились. Да, трудились, а кругом одна пустыня. Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне представляется пустыня, почему-то в виде неба без облаков. «Васька, и ты исповедаться!» — раздается сиплый голос Витьки. На него я смотрю сердито. Вчера я проиграл ему 3 копейки, данные матерью, чтобы купить мыло для стирки, за что и влетело мне по загривку. «Пойдем, сыгранем в орла и решку, а?» — упрашивает меня Витька, показывая пятак. «С тобой играть не буду, ты всегда жулишь». И вот пошли 3 старца в един град к мужу праведному, продолжает дядя Осип. Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю, если бы дядя Осип не пьянствовал, то он обязательно был бы святым. Великое повечерие, исповедь, густой душистый сумрак. В душу глядят строгие глаза батюшки в темных очках. «Ну, сахар-то поди таскал без спросу?» — ласково спрашивает меня. Боясь поднять глаза на священника, я дрожащим голосом отвечаю: «Не, у нас полка высокая». И когда спросил он меня, какие же у тебя грехи, я после долгого молчания вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной мысли о нем бросило меня в жар и холод. «Вот-вот», — встревожился я, — «сейчас этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди и не даст завтра святого причастия». И чудится, кто-то темно-ризый шепчет мне на ухо: «Кайся!» Я переминаюсь с ноги на ногу. У меня кривится рот, и хочется заплакать горькими покаянными слезами. «Батюшка!» — произношу сквозь всхлипы. «Я в великом посту колбасу трескал. Меня Витька угостил. Я не хотел, но съел». Священник улыбнулся, оснил меня темной ризой, обвеянной фимиамными дымками, и произнес важные светлые слова. Уходя от аналоя, я вдруг вспомнил слова дворника Давыда, и мне опять стало горько. Выждав, пока батюшка происповедал кого-то, я подошел к нему вторично. «Ты что?» «Батюшка, у меня еще один грех. Забыл сказать его. Нашего дворника Давыда я называл подметалой мучеником». Когда этот грех был прощен, я шел по церкви с сердцем ясным и легким и чему-то улыбался. Дома лежу в постели, покрытой бараньей шубой, и сквозь прозрачный тонкий сон слышу, как отец точает сапог и тихо, с переливами, по-старинному напевает: «Волною морскою, скрывшего древле», а за окном шумит радостный весенний дождь. «Снился мне рай Господень, херувимы поют, цветочки смеются, и как будто бы сидим мы с Котькой на травке, играем наливными райскими яблочками и друг у друга просим прощения. Ты прости меня, Вася, что я тебя сапожными шпильками обозвал. И ты, Котя, прости меня, я тебя шкелетом ругал. А кругом рай Господень и радость несказанная».

В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из сборника рассказов «Чудесная Нива». Читала Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова. Продолжение следует.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган, и сегодня прозвучит интервью с Мариной Антоновой, руководителем литературного объединения «Благоречие». Мы будем беседовать о 5-м юбилейном фестивале поэзии и авторской песни «Благореченские встречи. Крылья Победы». Здравствуйте, Марина!
1: Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: Сегодня у нас замечательная тема для беседы. Это 5-й фестиваль поэзии и авторской песни «Благореченские встречи. Крылья Победы». 2 года назад мы рассказывали о фестивале от литературного объединения «Благоречие». Я сама участвовала в нем. Это был 2024 год и 3-й фестиваль поэзии и авторской песни. В этот раз не могла вас не попросить об интервью, потому что это 5-й юбилейный, несколько номинаций, хорошая, красивая площадка. Поэтому давайте начнем, наверное, с истории фестиваля, как он возник и какова главная цель фестиваля.
1: Нашему литературному объединению «Благоречие», город Верхняя Пышма, 5 лет. Буквально после того, как мы объединились и начали свою деятельность, поэтическую, бардовскую, исполнительную, родилось желание создать фестиваль. Мы недолго думали и назвали его просто «Благореченские встречи».
0: А насколько я знаю, слово «благоречие», оно авторское отчасти.
1: Оно вообще авторское, потому что мы долго-долго думали, было много разных названий, а потом, отталкиваясь от древней Греции, от философов, родилось название «Благоречие», «Благая речь». Мы провели уже 4 фестиваля, приглашали бардов, поэтов из нашей области, из разных городов. Вот. Они с удовольствием приезжали, а мы на всеобщем эмоциональном подъеме проводили эти встречи. Была очень дружеская атмосфера, всем очень нравилось, и запомнилось самое-то главное — наша сплоченность, вот, что мы выступаем единым коллективом.
0: Марина, расскажите о номинациях, что в этом году еще появилось новое, как «Крылья Победы», но обо всем подробнее от вас, как от организатора фестиваля поэзии и авторской песни.
1: Хорошо, я не могу начать без того, чтобы я не рассказала о музее военной техники.
0: Место проведения, да, музейный комплекс.
1: Место проведения — музейный комплекс в Верхней Пышме. Вот. Эта идея была давно, но мы как-то к ней зрели. Не сразу пришли к этой идее. Потом я отважилась и обратилась к администрации. И нас с удовольствием поддержали. Нам предоставляют площадку в одном из павильонов, называется «Крылья Победы». А недолго думая, мы это так и назвали наш фестиваль «Благореченские встречи. Крылья Победы». Почему «Крылья Победы»? А потому что фестиваль пройдет в самом сердце города Верхняя Пышма, в этом павильоне, где история буквально обретает объем. Значит, среди самолетов и реликвий времен Великой Отечественной войны особенно громко звучит живое слово. Там настолько замечательная акустика, и поэтому слово буквально обретает крылья. Значит, у нас будет 5 номинаций. Первая номинация – традиционное представление коллективов. Мы приглашаем не просто отдельных участников, а именно коллективами, чтобы они рассказали о своем коллективе, о своем городе, представили свои песни и стихи. Номинация вторая – это «Моя Россия», но это понятно. Наша Россия большая и огромная. У нас великолепная страна, мы ее все очень любим, поэтому обойтись без нее мы не могли. Следующая номинация – «Крылья Победы». «Крылья Победы» – это подразумевается не только комплекс, павильон «Крылья Победы», а это именно сложено много стихов и песен про победу наших воинов. Следующая номинация – «Семейные узы». Семья – это не только ячейка общества, это отношения в семье, семьи отношения, отношения между членами семьи. Вот. Обойти ее тоже никак нельзя. Она многогранная. И номинация – сюрприз. Тема будет объявлена в начале фестиваля. Ну, я приоткрою, немножечко приоткрою тайну, что это сюрприз будет, конечно, это связан с музеем военной техники. Да, там будет поэзия, продолжительность до 5 минут, авторская песня, продолжительность тоже до 5 минут. Вот. И каждому участнику дается выступить в 2 номинациях.
0: Даже вот так, то есть можно и спеть, и прочитать стихотворение.
1: Да, именно так.
0: А танцы есть у вас номинация? Или это все с песнями?
1: Нет, нет, все-таки нету. Но если автор сопроводит свою песню или стихи танцами, я думаю, никто возражать не будет.
0: Угу. Расскажите об участниках. Все-таки это молодые люди или все возраста?
1: Мы, значит, организовали сначала выступление детей. Заявками занимаются у нас наши библиотеки, особенно детская библиотека. Они подбирают деток, будет прослушивание. Вот, и самых лучших детей мы пригласим на фестиваль в качестве дипломантов уже. И во время открытия мы им предоставим право выступить, ну, как дети наше будущее, поэтому мы без них обойтись не можем. Дальше. Значит, участниками фестиваля могут быть дети от 6 до 17 лет включительно. И в номинации взрослые от 18. Крайней границы нет. Потому что поэзии все возрасты покорны. От 6 до 17 лет включительно. И в номинации взрослые от 18 лет. Авторы, поэты и барды могут представлять свои стихи и песни в любой номинации, но не более 2 номинаций.
0: Актуальный вопрос. Недавно от одного знакомого поэта, писателя, режиссера, я узнала, что он написал текст, а музыку написал искусственный интеллект. Причем я задала вопрос, что у вас в конце фильма идет такая песня необычная, такая красивая. Я ее где-то слышала, но где, я не помню. Я действительно слышала, но он исполнял под гитару. А тут она действительно интересна. Искусственный интеллект. Как таким вот гостям, например, которые написали слова, а музыку написал искусственный интеллект? Принимаются ли такие? Спрашиваю, потому что еще 2 года назад даже мысли не было ни у кого, чтобы так сделать. Потому
1: абсолютно
0: что
1: верно.
0: Я 2 года назад выступала и общалась в гримерке с разными участниками. И никто не сказал, что они прибегают к искусственному интеллекту. А сейчас это везде. Пишут песню, исполняют. Да, вот в данном случае, как вот фестиваль на это смотрит?
1: Мы долго размышляли над этим фактом. Это факт, который есть и имеет место быть, и отказываться от искусственного интеллекта, я думаю, не стоит. Потому что автор, поэт, он не только слагает стихи, но он в душе поет, он хочет петь, поэтому отказываться не будем. Поэтому, конечно же, мы предоставляем слово автору, но просим, чтобы поэт не просто выступил, а каким-то образом обыграл этот искусственный интеллект, эту великолепную песню, которую он создал, допустим, или какую-то инсценировку, чтобы были движения, или это танцевальные какие-то движения, или это какие-то костюмы, которые он продемонстрирует. Вот я так думаю.
0: Да, это интересно. Это, да, вот обыграть, да? Что всё-таки как-то его, чтобы представить, чтобы автор сам себя представил, а не искусственный интеллект его.
1: Да, совершенно верно. Да. Чтобы это было интересно зрителям.
0: В анонсе написано, что вы ждете поэтов и бардов, которые способны вдохновлять, исцелять и объединять. А вот ваше мнение, все-таки поэт и поэт-бард или поэт-песенник. Какой это человек?
1: Ну, прежде всего, это творческий человек. Пишет стихи, но хочет он или не хочет, но эти слова будут звучать в его голове обязательно, потому что музыка, она наводняет все наше пространство. Да, как вы сказали, Виктория, музыка объединяет нас всех и способна поднять нас всех на крыльях. Не важно, победа это будет.
0: И не только.

0: первый раз такой пункт. Технические требования к участникам. Во-первых, это дресс-код. Деловой, элегантный или сценический стиль. Не допускается спортивная, пляжная, повседневная, уличная одежда. А также элементы гардероба с провокационной символикой или надписями. Потому что, во-первых, время такое. Во-вторых, сама обстановка музея подразумевает, что мы должны быть более-менее более в строгих нарядах, чтобы не допустить нам, допустим, уличную одежду какую-то пляжную. Это во-первых. А во-вторых, чтение произведений с бумажных листов мы решили не допускать. Мы просим, чтобы автор свои тексты на бумаге размещал на папках, на планшетах или что-то особенно такое, чтобы был культурный облик, соблюсти его. Вот в чем дело.
1: Да, полностью поддерживаю. А то иногда тетрадные листочки смотрятся не совсем элегантно и эстетично со сцены, особенно оборванные какие-нибудь из блокнота. Вроде бы, да, вроде бы все хорошо, но человек чуть ли не в смокинге, и тут идет с вот этим листиком, который как листочек осенний, вот-вот сейчас упадет, взмахнется, на него дыхнешь, он улетит, если его плохо держать.
0: И насчет
1: костюма, дресс-кода, точнее, полностью тоже поддерживаю, что в джинсах, вроде сейчас мода позволяет, да, есть джинсы и корпоративные, и разные, но все-таки это музей военной техники, и это концерт, это фестиваль, поэтому, безусловно, да, платье, костюм для девушек такой вот приветствуется. Не броский, наверное, не яркий, но в руслах своего выступления.
0: Ну да. Дело в том, что мы будем там не одни в павильоне. Там будут проходить экскурсии.
1: Давайте еще раз напомним всем, что фестиваль юбилейный 5-й поэзии и авторской песни «Благореченские встречи. Крылья Победы» состоится в музейном комплексе в музее авиации, город Верхняя Пышма, улица Козицына, 4В. Несколько номинаций у нас. И приглашаются как поэты и барды, так и только начинающие творческие личности, скажем так, Верхней Пышмы и других городов Свердловской области. Если вы из Ревды, Режа, Алапаевска, Екатеринбурга, тоже приглашаем. Главное желание. И пожелаем всем потенциальным участникам здоровья, душевного и телесного, добра и творчества. У нас с вами почти месяц, несколько недель точно есть. 20 сентября, начало в 11:00. И это однодневный фестиваль в этом году. Все верно?
0: Да, все верно. Мы ждем поэтов и бардов, всех, кто верит, что слово способно вдохновлять, исцелять и объединять. Присылайте свои заявки до 10 сентября. Расскажите свою историю, свое стихотворение. Поделитесь своим взглядом на мир. Позвольте, наконец, своему голосу прозвучать в этом особенном месте Верхней Пышмы. Юбилейный фестиваль – это повод оглянуться назад, смело шагнуть вперед, вспомнить традиции и открыть новые имена. Станьте частью этого большого творческого события.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Мариной Антоновой, руководителем литературного объединения «Благоречие» и организатором юбилейного 5-го фестиваля поэзии и авторской песни «Благореченские встречи». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Луганске прошел семинар для священников по вопросам духовной, психологической и социальной поддержки ветеранов. Его провел руководитель службы духовной и психологической помощи вернувшимся с фронта и их семьям Синодального отдела по благотворительности иерей Евгений Лещенюк. По благословению митрополита Луганского и Алчевского Пантелеймона 24 августа в Луганске состоялся семинар, посвященный вопросам духовной, психологической и социальной поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей. Ведущим встречи выступил руководитель службы духовной и психологической помощи вернувшимся с фронта и их семьям Синодального отдела по благотворительности иерей Евгений Лещенюк. Мероприятие для духовенства Луганской епархии было организовано при участии патриаршей гуманитарной миссии. В ходе семинара обсуждались практические подходы к помощи ветеранам, особенно пастырского сопровождения людей, переживших боевой опыт, а также поддержка их родных и близких. Формат встречи был выстроен не как традиционные лекции, а как осмысление пастырского опыта священников, живущих в зоне конфликта. В рамках мини-тренинга один из участников задавал острые и проблемные вопросы со стороны ветерана, а также его супруги или матери, а второй священник предлагал варианты ответов на них. Духовенство в зале активно делилось уже имеющимся опытом реальных ответов в этих непростых ситуациях. На протяжении всего мероприятия чувствовалась атмосфера доверия, расположенности и взаимоподдержки. Это была встреча единомышленников и практиков. Священники Луганской епархии с искренним интересом задавали вопросы и с пастырской ответственностью относились ко всему, что мы обсуждали, отметил иерей Евгений Лещенюк. В первую очередь хочется поблагодарить митрополита Пантелеймона за понимание важности темы и за то, что, несмотря на летний период и большие сложности с логистикой в регионе, духовенство собралось в таком количестве для того, чтобы обсудить одну из важнейших и актуальных тем современной пастырской практики. Особое внимание на семинаре было уделено важности церковного участия в заботе о ветеранах СВО, о чем неоднократно просил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам организаторов, проведение таких встреч помогает духовенству глубже понимать нужды ветеранов и их семей, а также выстраивать системную и бережную помощь тем, кто особенно нуждается в поддержке, внимании и молитвенном участии церкви. Далее в этом выпуске. В Москве 2 сентября, в день открытия Московской международной книжной ярмарки, состоится презентация новой книги обозревателя «Российской газеты» писателя Марии Городовой «Твой ангел никогда не спит». Книга Марии Городовой вышла совсем недавно, но уже стремительно завоевывает популярность у самой широкой аудитории и у тех, кто еще только делает свои первые шаги в храме или даже стоит за церковной оградой, и у тех, кто уже давно воцерковлен. Все дело в том, что с одной стороны в книге «Твой ангел никогда не спит» есть подробный рассказ о духовной сути наших великих церковных праздников. И это очень помогает тем, чьи знания здесь не системны, обрывочны, объясняет популярность книги руководитель издательского дома Академии имени Жуковского Игорь Агибалов. Как написала одна читательница, после прочтения книги ей стало легче приходить в храм. Она перестала себя чувствовать тем незваным гостем, который то одно не знает, то другое не понимает. С другой стороны, рассказ о каждом празднике Мария сопроводила реальной историей чудесного спасения или исцеления кого-нибудь из наших великих соотечественников, таких как Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, а еще Александр Пушкин, Иван Тургенев, Борис Пастернак, наши святые и даже англичанин Клайв Стейплз Льюис. Истории реальные, но подчас невероятные. И это захватывающе и интересно читать. К нам в издательство уже обращаются учителя с просьбой выслать книгу. потому что этот опыт великих – опыт мужества, стойкости, опыт веры. И он вдохновляет, заряжает оптимизмом, дает точку опоры в наши дни. И вот эта фраза про точку опоры – это не мои слова, это из отзыва одного читателя, говорит Игорь Агибалов. И в завершение выпуска. 31 августа 2026 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось принесение ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунского на Псковскую землю. Торжественную встречу мощей у ворот Псковского Кремля, крестный ход и праздничный молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Его Высокопреосвященству сослужили архимандриты и игумены епархиальных монастырей, благочинные церковных округов, руководители епархиальных отделов, настоятели и клирики храмов Псковской митрополии. Праздничные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой. За богослужением молились клирик Киркирской митрополии Элладской православной церкви архимандрит Андрей Киокас, настоятельницы женских обителей, сестрами, братья епархиальных монастырей, министр образования Псковской области Александр Сорокин, начальник управления Федеральной службы безопасности по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев, представители областной и городской администраций, военнослужащие Псковского гарнизона, многочисленные прихожане и паломники. По окончании молебного пения владыка Матфей обратился к участникам богослужения с архипастырским словом. В завершение митрополит поздравил собравшихся с принесением на Псковскую землю великой святыни и пригласил богомольцев разделить радость молитвенного общения на ночной литургии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. У меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что ж, мы продолжаем читать и изучать переписку Ивана Грозного и князя Андрея Курбского. Это памятник древнерусской литературы, который представляет собой цикл писем русского царя Ивана Грозного и его бывшего военноначальника Андрея Курбского. Итак, Дмитрий, мы продолжаем читать эту интересную переписку.
2: Продолжим. Значит, смотрите, я напомню, что эта переписка – замечательный памятник русской публицистики середины XVI века, в котором отражаются очень важные процессы, которые происходили в государстве российском, а именно превращение России в царство, да, то есть в самодержавное государство, укрепление царской власти, которое объективно было необходимо для развития общества, для развития государства, но сталкивалось с противодействием со стороны удельной знати, да, удельных князей, бояр, которые еще помнили времена, когда каждый князь правил своим, так сказать, княжеством независимо от великого князя. А здесь появляется фигура царя, которая как бы приводит всех к такой, ну, субординации. И князь теперь не может отъехать к другому, понимаете, господину на службу. Он не может сам проводить самостоятельную политику. И это вызывало недовольство. И породило настоящую такую борьбу в верхах русского общества между царем и вот этой удельной знатью, что вылилось в такое, так сказать, репрессивные меры, введение опричнины, всяческое кровопролитие. И в частности, это происходило еще на фоне, в общем, не очень удачной затянувшейся войны в Ливонии, когда царь Иван Васильевич Грозный пытался прорубить окно. Понимаете, еще до Петра, за 150 лет он пытался прорубить окно в Европу, чтобы модернизировать общество, воспринять новые технологии, новые, значит, новый социальный уклад. Но эта война была неудачная, потому что европейские державы, Речь Посполитая, Швеция, они, ну, усиления России не захотели, и, в общем, война результатов не принесла. И мы говорили, что один из военачальников Ивана Грозного, который, в общем, был главнокомандующим русских сил в Ливонии в 1564 году, бежал, находясь в пограничном городе, значит, он бежал в город Вольмар вместе с группой единомышленников, ну, в общем, совершил акт государственной измены. То есть он перебежал на сторону противника, не просто он, то есть он чувствовал, что там идет борьба, он не был, так сказать, то есть он, видимо, почувствовал, что может так получиться, что он может попасть в опалу. Это было совершенно неочевидно, неясно, но царь уже, это еще было до введения опричнины, понимаете, но уже как бы там первые какие-то, скажем так, чистки рядов начались. И Андрей Курбский, который, значит, вот он, видимо, как-то ощутил, что вот время. То есть его шаг не был эмоциональным, не был спонтанным, он был хорошо продуман. И он, значит, принял какое-то такое расчетливое решение, что я не просто выхожу из игры, понимаете, а он перешел в стан противника. То есть ему важен был социальный статус. То есть он перешел на службу в Великое княжество Литовское, понимаете, то есть в стан противников, стал подданным польского короля и получил имение, получил вотчину, значит, делал карьеру и выступил как советник, эксперт вот в этой войне и нанес немало вреда русским войскам, потому что он все знал, он знал все военные секреты, всю логистику, кто как ведет войну. Вы понимаете, то есть и здесь это для русской армии был очень серьезный удар. И Андрей Курбский, вот он, значит, не желая как бы прослыть изменником и предателем, написал такое вот публичное, то есть еще акт информационной войны, да, публичное письмо, где он объясняет причины своего поступка, и мы с вами его читали, то есть это прямо, то есть Все люди, участвующие в этой переписке, были очень высокообразованы по меркам средневековой Руси. То есть это тексты, написанные на церковно-славянском языке. То есть они написаны высоким стилем, с привлечением священного писания отцов церкви, всевозможных цитат. И он, у Андрея Курбского, так вообще как бы там пророческая такая риторика, где он обличает царя, что вот он рассказывает историю, что он был нормальным, он был ревнителем православия, его царство было пресветлым и преславным. А потом он слушал избранную раду, а потом царь, значит, ну вот, пошел неправильным путем, попрал заповеди Божьи, пролил кровь христианскую. И Андрей Курбский — это такой пророк. Он такой пророк, который обличает царя в его нечестии. Царь не может его уста ему уже заградить, потому что он за границей, и он будет продолжать это делать, потому что он идет. И, уйдя к врагам, он объясняет, что он пошел не против, так сказать, государства российского, какого он патриот и, значит, родитель, а вот пошел против богопротивного царя, который вот пролил христианскую кровь и который противен Богу. То есть получается вот так. И он говорит: я буду с тобой, царь, судиться на страшном суде, положу это письмо мое к себе в гроб, и, значит, вот так. Понимаете, да, Мария? То есть, в общем, вот такая вещь. И это письмо публично и очень интересно, потому что идет война, и царь отреагировал на это письмо очень быстро, буквально через 2 месяца был написан ответ, ответ пространнейший.
1: А вот когда мы говорим про публичность, что именно имеется в виду? Ну, то есть сейчас у нас есть газеты, у нас есть соцсети, и достаточно что-то просто выложить в соцсеть, и это действительно становится публичным. А как это было тогда, когда ничего этого не было?
2: Не, ну, понимаете, вот это вот письмо, оно, конечно, было отправлено там, значит, в Москву, но проблема в том, что, так сказать, это вот есть переписка такая дипломатическая, да, она строго секретная, правильно? А здесь это письмо, оно, во-первых, да, оно написано царю, но оно адресовано обществу, и поэтому делаются копии, которые, по крайней мере, среди русскоязычного общества начинают расходиться, читающего. Оно не настолько большое, понимаете? Это, ну, там, сообщество вот этих высшего дворянства, которое, так сказать, способно это все понять и прочитать. В первую очередь это население и высшие слои Великого княжества Литовского, которые говорили по-русски, понимаете, по-церковно-славянски, все это прекрасно понимали. Потому что это, ну как, вот, Великое княжество Литовское, так сказать, это территория Украины, Белоруссии, это все русская церковь, это все вот такая вот война-то. И, понимаете, вот он пишет, как бы объясняет русскому читателю, который живет в Великом княжестве Литовском, что я, де, значит, изменник, а родитель за заповеди Божьи, а вот Иван-то Васильевич, ему-то не надо ему верить особенно, потому что он очень злой человек, он идет против Бога. То есть это, конечно, имело хождение. И в какой-то, понимаете, там перспективе, уж не знаю, насколько это князь тут надеялся, что-то сомневаюсь я, что он прям питал реальные надежды, настолько был наивный. Но тем не менее, может быть, это письмо прочтут какие-то люди и в России, какие-то недовольные там бояре-князья, и тоже они вот предпримут какие-то действия, свергнут ненавистного тирана, понимаете? Вот. Так что здесь письмо имело хождение. И поэтому царь дает тоже публичный ответ. И этот ответ, он адресуется, ну, в общем, тоже не только Андрею Курбскому, но и, в общем, всей русской земле, всем читателям. Вот, потому что это важно, Здесь это диалог вышел за рамки приватной. Это уже не дипломатическая переписка, Мария. Вот так. Другое дело, что до нас дошло очень мало списков этой переписки, При жизни еще в середине 16 века их было гораздо больше, в разы просто больше, но просто в какой-то момент эти там письма теряли свою актуальность. Эти письма, которые писал Иван Васильевич Грозный, они явно теряли актуальность. Потому что вот в этом письме он провозглашает, что ну вот он там кого-то казнил, дальше никого казнить не будет. И вообще будет свобода, благодать и спокойно. А через полгода ввел опричнину, понимаете? Какое-то противоречие. То есть между письмом и этим. То есть он о каких-то людях пишет в позитивном ключе, потом они тоже попали под каток. То есть тоже не очень хорошо. И вообще там война развернулась не очень удачно. То есть тут поэтому, по крайней мере, в России это письмо переписывалось, но не столь активно. Поэтому там количество списков 17 век, и их совсем немного. Их совсем немного. Но эта переписка однозначно была известна. Конечно, конечно. Особенно на тот момент. Вот, Мария, я бы так ответил читающему, значит, жителю и в России, и за границей. Вот. И, значит, Иван Васильевич написал очень пространное, очень большое письмо. И в этом письме, понимаете, вот он, у него, это ответ. Это ответ, который содержит несколько тезисов. Давайте я его сразу назову. Ведь ключевой тезис, давайте вот вдумаемся в эту логику этого ответа. То есть ключевой тезис Андрея Курбского в том, что я не изменник. Вот я переметнулся, да, к врагам и принял, в общем, участие на их стороне. Так вот, я не изменник. А на самом деле я человек, радеющий и о государстве, и о заповедях Божьих. Потому что царь, от которого я ушел, он нелегитимен. То есть, как бы, вот Курбский, он подчеркивает тезис, что царь-государь Иван Васильевич легитимность потерял. Что такое легитимность? Это такое понятие, означающее некую, ну, условную законность этой власти. То есть, и любая власть на этом понятии держится. То есть население верит, что власть законна. Если население не будет верить, что власть законна, эта власть очень быстро, никто не будет исполнять ее приказания. Одной силой государство не держится. Оно держится именно убежденностью населения, что этот царь-государь, правитель, президент, он легитимен, он выбран по правилам, он соответствует праву. А в средневековом обществе легитимность, вот эта убежденность людей в законности данной власти, чем она определялась? Не просто законностью каких-то процедур, хотя это тоже было очень важно. Там престолонаследие и все остальное. Она была, определялась, конечно, ну, какой-то божественной санкцией. Это божественное помазание, это помазанник Божий. И Курбский показывает, что царь нелегитимен, потому что он уже никакой не христианский государь. Потому что он стал гонителем, пролил кровь мученическую, значит, вот этих вот своих лучших людей, сильных во Израиле, погубил, и пролил кровь христианскую, попрал, в общем, заповеди, уподобившись нечестивым израильским царям, а он тут, как такой пророк, его обличает. Да какой же он легитимный, правильно? И поэтому то, что он ушел от него, это никак не есть измена. А вот люди, которые служат ему, они изменяют интересам государства, идут против Бога. Вот, вот как бы главный тезис, в общем, Курбского. И на это он отвечает, значит, отвечает Иван Васильевич Грозный. Значит, как он отвечает? Во-первых, он подчеркивает, что он никак... То есть он говорит, ты... Вот я своими словами, давайте, это вот мысль-то передам. Значит, он говорит, что вот ты вот взял, ну вот мне изменил, да? Вот попрал крестоцелование. То есть ты, получается, нарушил клятву, то есть которую ты пред Богом дал мне. Да? Вот, ну и давай вот разберемся. Давай вот разберемся. Ты говоришь, я попрал заповеди и попрал веру православную. Вот, говорит он, ты все что угодно можешь мне говорить, но уж в попрании православия ты никак меня обвинить не можешь. Потому что царь подчеркивает, что он придерживается строгого исповедания православной веры. Он, значит, ни в коем... Он строитель церквей, он ревнитель благочестия. И ни малейшего обвинения в том, что он еретик. Понимаете, видите как? Он, то есть, если ты теряешь легитимность от Бога, если ты несешь какую-то ересь, искажаешь веру, становишься гонителем веры, ну, Иван Васильевич говорит, да с какой стати? Тут вот это совсем не по адресу ты обратился. Совсем. Дальше он говорит. А вот ты, князь Андрей, кому ты пошел? Ведь это время ты пошел к разрушителям церквей, уничтожителям икон, попирателям святынь. Почему? Потому что это время расцвета протестантизма, Мария, протестантизм. Это же время реформации в Европе, да, то есть там с 1517 года пошла реформация, Мартин Лютер. И протестанты по всей Европе, значит, начали вот эту свою пропаганду, и в частности Речь Посполитая. Речь Посполитая. Она была под огромным воздействием протестантов. И Иван Васильевич говорит, так ты сам ушел к еретикам. То есть ты пошел служить тем, которые... И ты с ними, вот мы с ними ведем войну, а ты ушел там к этим, значит, полякам-германцам, и все, и все. И вот ты среди тех, которые попирают православие, попирают святые иконы, отрицают вселенские соборы, и все вот это. Все вот это. Так кто из нас, собственно, на стороне-то православия, да? Это первый момент. Второй момент, он говорит, ты говоришь, я какой-то сильных в Израиле погубил, как кровь мученическую пролил, с какой стати? Ты почему? Ты вот не знаю я, каких сильных в Израиле ты говоришь, потому что государство российское стоит милостью Божьей, родением его государей и верностью вере, да, православной. А те люди, которых я там казнил, ну так они были виновны во всевозможных изменах, во всевозможных преступлениях, о чем было, так сказать, расследовано, доказано, и они подверглись справедливому наказанию от царя-государя. А то, что царь имеет право, значит, казнить, наказывать, так это, как он говорит, вот это такая вот моя царская, так сказать, обязанность перед Богом родить о государстве, родить и искоренять измену, и царь не должен вторую щеку подставлять. Потому что как человек он должен подставлять вторую щеку. Это заповедь. А вот как царь, имеющий родение о государстве и ответственность, он должен казнить, миловать, судить и так далее, совершать свои государственные дела. Не как личность. Это он вершит Божий суд. Он вершит это дело. И поэтому я здесь, он даже с каким-то недоумением пишет. Там даже не столько насмешка. Царь насмешлив был. Вот, знаете, будем читать, увидим. Он насмешлив, он любил иронию. То есть вот в этой переписке много иронии и со стороны Курбского, и со стороны Ивана Грозного. Но они любители. То есть он любитель острого словца. Но здесь он говорит, какие сильные в Израиле. То есть это ты как-то что-то преувеличиваешь. Потому что люди пострадали за свои измены, а не за то, что они там за веру какую-то страдали, как мученики. Вовсе нет, вовсе нет. И поэтому то, что ты, значит, от меня переметнулся, ты и возводишь на меня эти клеветы, собственно, ты, во-первых, никакой не родитель православия, ты какой-то свой личный интерес. Ты стал врагом государства и попрал, собственно, крестоцелование. И поэтому я с тобой буду судиться на страшном суде. Ты против царства православного российского выступил, предал его, и поэтому ты клятвопреступник, и ты противник Богу. И о суде над тобой я вот взываю к небесному владыке. Знай, что ты будешь судим на страшном суде. Вот как бы вот исход нехороший будет для тебя. Вот такая, понимаете, мысль, Мария, у Ивана Васильевича. Такая линия защиты, да? Линия защиты. То есть он подчеркивает свое строгое православие, подчеркивает, что его вот эти там репрессивные меры, которые он принимал, они сугубо справедливы. И не носили, это никак не есть гонение за веру, и поэтому он вполне, значит, объективен. И дальше самое интересное. Мария, пока понятно, о чем, вот как строится ход его рассуждений?
3: Да.
2: То есть это как бы вот он отвечает, что вот этот аргумент о том, что он как царь нелегитимен в глазах Бога, он вообще не работает, потому что он строгий ревнитель православия, и его какие-то там... Он имеет как личные грехи, он это подчеркивает. Как человек я грешен. Да, я где-то там мог чего-то как человек. Но вот в государственных делах, вот, ну судись на страшном суде. Вот я отвечу за свою политику, потому что я государство, значит, должен казнить, должен измену искоренять и так далее. Что понятно в условиях там войны. И, значит, дальше... Он переходит, наверное, к главному такому вопросу, потому что он говорит, что ведь суть-то в принципиальное различие. Вот в чем тут принципиальное различие? В подходе Курбского к государству и Ивана Грозного к государству. И здесь он объясняет корень проблемы. Вот это довольно любопытно. Потому что он говорит, ты, Курбский, Значит, хочешь, чтобы правили бояре? Каждый князь был себе голова в этом государстве. Ты хочешь вот этой вот свободы, но что будет с обществом? Все развалится. Вот при нашей, так сказать, жизни, и скудости ресурсов, и все. Никаких не будет царя, значит, государство рассыпется. И вот он говорит, ты хочешь вот этого. А он говорит, нет, нет, потому что, значит, он тут выступает как такой апологет вот, самодержавия. Он говорит, что, значит, приводит всевозможные ссылки из Священного Писания, что будьте, значит, послушны там власти. Это он цитирует апостола Павла, послание к римлянам. Еще там всякое цитирует. То есть он цитирует всякие священные места, где из апостольских там посланий, где сказано, что царь поставлен судить, там, значит, вот это миловать, и надо быть, значит, с уважением относиться к государственной власти. Да, и он подчеркивает такой принцип единоначалия. То есть это такой апологет вот этой вот всей самодержавной модели управления. Он считает, что она Богом установлена, что он помазан Богом, что он наследник древних царей римских, византийских, понимаете? И он этот принцип единоначалия в своем государстве должен, значит, и будет, несомненно, будет проводить. Вот. И, значит, за это он ответит на страшном суде. Вот, вот на него ответственность. За это он будет нести ответственность. В отличие, то есть, от Андрея Курбского, который имеет совершенно другой взгляд на государство. Видите, то есть тут сталкиваются позиции, идеологические позиции, куда, в какую сторону будет развиваться государство российское. Ну и дальше там такой пространный личный экскурс в его личную историю, потому что Курбский ведь говорил, что у царя было тяжелое детство, но потом избранная рада, добрые люди, так сказать, окружили царя, давали хорошие советы, начали реформы, а потом царь, значит, с ума сошел, начал всех казнить без разбора. А Иван Грозный говорит, что он с чем-то согласен, кстати говоря. Он говорит, да, было тяжелое детство. Он говорит, почему было тяжелое детство? Потому что рано умер отец, правила мать Елена Глинская, а вокруг были фактически бояре. Бояре управляли, которые сами хотели власти. И он говорит, чего я только не навидался. И убийств, и всевозможных безобразий, и казнократства. И вот эти боярские группировки, они его ни во что не ставили. Значит, естественно, сами управляли государством, и для общества это была беда. То есть он описывает внешние неурядицы, там, набеги крымских татар, он описывает какие-то поражения, он описывает бунты народные, понимаете? То есть вот это вот все он описывает как следствие вот этой дурной политики. Вот он говорит, вот до чего отсутствие сильной государственной власти доводит. И ты вот этого хотел, а там были причем его родственники, Андрея Курбского тоже среди тех бояр были. Да, он говорит, тебе вот этот стиль правления нравится, ты вот сторонник вот этого хаоса. Да. А дальше он говорит, ты так я ж потом к 17 лет ведь взял бразды в свои руки, митрополит московский меня помазал. Да. А дальше вот избранная рада, он говорит, да, по первости там Алексей Адашев, поп Сильвестр, и другие, они там, значит, да, говорит, вот они давали дельные советы, они втесались, вот, говорит, вошли в мое доверие, но потом, говорит, что стало? Да, вроде бы в мире, мир в государстве, общественное согласие, но потом-то что стало происходить, говорит Иван Грозный? Они стали много власти брать. Я царь, а решения принимают они. Какие-то ключевые политические решения, в особенности вокруг этой Ливонской войны, одно сплошное несогласие, свои какие-то интриги, свои какие-то дела. И он говорит, я их не казнил, я их просто постепенно отдел отстранил. Никаких там репрессиях речь не шла. Не может, говорит, поп Сильвестр, священник, он духовным должен заниматься, да? Вот пусть бы и занимался. Нет же, он же начал в политику лезть, своих людей назначать, кадровую политику, внешнюю, внутреннюю политику. Он говорит, ну куда это годится? Куда это годится? Здесь все-таки царь должен принимать, за ним должно быть последнее слово, да? То есть, и он дальше говорит, вот и я столкнулся с фактом. И недовольство, и измены, и всевозможные заговоры. Ну вот, пришлось какие-то меры принимать. На тебя, царь, я, князь, значит, Андрей, я не имел зла, это ты вот сорвался просто, значит, бежал, поверив какому-то слуху. Ну и, в общем, вот он отвечает таким образом. То есть он, да, соглашается с тем, что там было непростое детство, и что был период гармоничный вот этой избранной Рады. Но дальше он объясняет совсем по-другому ход этих событий. Это очень любопытно. Вот читать две точки зрения, Мария, да, на одно вроде бы и то же событие. Ну вот, и завершает, знаете, такую, да, вот, значит, обращением, что ты вот изменник, а я, значит, вот пред Богом будем судиться. И вот он говорит, ты ради тела погубил душу, презрел нетленную славу, ради быстротекущей, на человека разъярившись, против Бога восстал. Вот. И он скорее обращается к Андрею Курбскому, его стыдит, говорит, что он будет осужден, и, в общем, доказывает свою правоту перед Богом. Вот такое вот письмо. Мы еще, Мария, вот это письмо не последнее. Это не письмо не последнее, потому что Андрей Курбский на него ответил. Он написал второе письмо и потом третье письмо, а он их вместе отправил. Мы их вот в следующий раз посмотрим. И мы в следующий раз чуть-чуть прочитаем какие-то, ну, буквально какие-то вот места из вот этого послания, ну, такие наиболее яркие, да, вот просто вот, чтобы увидеть этот язык, и ответ Курбского. И Иван Грозный потом еще одно письмо написал. И тогда у нас сложится вот такая полная картина. Вот я на что внимание хотел бы обратить наших слушателей. Вот посмотрите, то есть здесь мы имеем дело, это середина XVI века. Вот, это самая настоящая полемика. Стороны ведут, приводят аргументы и очень тщательно их продумывают. Они, значит, логически выстраивают свои, понимаете, свои полемические вот эти вот тезисы, да, опровергают оппонента. Ну вот, видите, вот этой напряженной русской общественно-политической жизни XVI века это такая вот. Такой вот удивительный пример такой полемики. Очень актуальный, я так считаю.
1: Ну что ж, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. У меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Продолжим изучать переписку Ивана Грозного и Андрея Курбского на следующей неделе, в четверг, в это же самое время. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 1 сентября 2026 года в Верхней Пышме состоялась торжественная церемония открытия нового учебно-жилого комплекса Екатеринбургской духовной семинарии. Масштабный объект возведен при поддержке Уральской горно-металлургической компании по благословению главы Екатеринбургской митрополии. Поздравить с новосельем Уральскую духовную школу сегодня пришли полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Владимирович Жога, вице-губернатор региона Василий Валерьевич Козлов, глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, представители депутатского корпуса, а также благотворители и меценаты, генеральный директор УГМК Андрей Анатольевич Козицын, основатель и руководитель компании «Сималэнд» Андрей Моисеевич Симоновский, представители русской медной компании, национальный уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова и другие друзья учебной обители. Церемония открытия в актовом зале началась с общей молитвы. С приветственными словами к учащимся обратились почетные гости, а в завершение встречи первокурсникам были торжественно вручены студенческие билеты. Почетные гости совершили обход нового здания. Экскурсию для них провел лично митрополит Евгений. Высокопоставленные гости осмотрели библиотечный центр с уникальным собранием старинных фолиантов, посетили кельи, современные жилые комнаты для семинаристов. В жилом блоке, рассчитанном на более чем 160 человек, оборудованы комнаты площадью 15 квадратных метров для проживания двоих семинаристов. Экскурсия продолжилась в просторном холле учебного заведения. Здесь, в самом центре, размещена скульптура небесной покровительницы наук и образования святой великомученицы Екатерины, а напротив – напутствие святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла семинаристам. Главная цель обучения – должным образом подготовить себя для дальнейшего ревностного служения на пользу Церкви Божией. Стать способным каждому на своем месте убедительно свидетельствовать о Христе ближним и дальним. Светлые коридоры и холлы Уральской духовной школы украшают галерея портретов патриархов Русской Православной Церкви, картины современного уральского художника Леонарда Гусева, посвященные русским поэтам и писателям, а также полотна на библейские сюжеты, создающие особую атмосферу храма образования. И, конечно же, выпускные виньетки, фотографии выпускников Екатеринбургской духовной семинарии. Масштабы нового здания Уральской духовной школы впечатляют. Общая площадь составляет 14 тысяч квадратных метров. Инфраструктура включает столовую на 151 посадочное место, актовый зал на 222 человека, современную библиотеку с книгохранилищем и просторный спортивный зал площадью свыше 650 квадратных метров. Учебная зона нового корпуса насчитывает 12 классов на 10 и 20 человек, 2 аудитории на 45 мест, а также 8 аудиторий со специальной шумоизоляцией для занятий церковным пением. В спортивном зале площадью более 650 квадратных метров для семинаристов созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. Современное оборудование зала позволяет воспитанникам играть в волейбол и другие виды спорта. В учебном заведении уже работают секция самбо, которая помогает развивать навыки самообороны, укреплять дух и тело, воспитать дисциплину и командный дух, а также шахматное направление, открытое в прошлом году. На территории семинарии также размещен полноценный медицинский блок с кабинетами терапевта, стоматолога и процедурный. Новое здание полностью адаптировано для людей с инвалидностью. Безопасность учебного заведения обеспечена современными техническими средствами, круглосуточным пожарным, антитеррористическим и пропускным контролем. Далее в этом выпуске. В рамках экспедиции «Вороний остров» Команда добровольцев провела противоаварийные и восстановительные работы в часовне усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Работы в часовне, расположенной в Медвежьегорском районе Карелии, идут при поддержке музея-заповедника Кижи. Экспозиция организована проектом «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». За 20 лет существования проекта проведено более 690 экспедиций. Святое Елисаветинское сестричество «Милосердие» Башкортостанной митрополии совершило паломническую поездку к святыням, связанным с почитанием чудотворной иконы России, Табынской иконы Пресвятой Богородицы. Возглавил поездку духовник сестричества протоиерей Рамил Гореев. Посетили поселок Красноусольский Гафурийского района и Свято-Вознесенский храм села Табынского. Паломники приложились к святыне, окунулись в целительные воды святого источника и прикоснулись к истории православия в Башкортостане. И в завершение выпуска. В праздник Донской иконы Божией Матери в первый день нового учебного года митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил божественную литургию в храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на территории Челябинской православной гимназии во имя святого праведного Симеона Верхотурского. Правящему архиерею сослужили директор гимназии иерей Александр Власов и другие клирики. Песнопение службы исполнил архиерейский хор. На богослужении молились ученики православной гимназии с 1 по 11 класс, педагоги и родители. Многие первый день учебного года начали с причащения святых Христовых тайн. В проповеди митрополит Алексий поздравил всех с праздником Донской иконы Богородицы, покровительницы России, с продолжающимся празднованием Успения Божией Матери, а также с Днем Знаний и началом обучения. Здесь закладывается фундамент для всей вашей дальнейшей жизни. Самое главное, что здесь вы учитесь дружбе, учитесь общению между собой, учитесь тому, чтобы быть достойными гражданами Отечества, которые могут сделать что-то полезное для общества. Приобретаете те знания, которые развивают вас и интеллектуально, и духовно. По окончании литургии священнослужители окропили учеников святой водой. Напомним, в минувшее воскресенье, 30 августа, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил божественную литургию и молебен на начало нового учебного года в Кафедральном соборе Рождества Христова. За богослужением также молились учащиеся и педагоги Челябинской православной гимназии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Мы собрались такой теплой компанией, чтобы рассказать вам о тех передачах, которые сегодня вечером, ночью, а также завтра утром вы услышите в нашем эфире. Например, совсем скоро сказки Корнея Чуковского «Краденое солнце» и «Мой Дадыр». 18:30 Леонид Антипьев и Екатерина Климова в гостях у программы Ольги Мануйловой «Про стихи». В 19:10 «Мамины вести» узнаем от Марьяны Ильиной. В 19:30 послушаем роман «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. В 20:20 в «Беседах о вечном» поговорим о пристрастии современного общества к жанру true crime. В 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке прозвучат псалмы с 21 по 25. В 1:10 эти же самые псалмы прозвучат в программе «Псалтырь звучащая» в исполнении Александра Бондаренко. В 22:10 передача из цикла «Азбука финансов». В 22:30 «Духовное слово». В 23:30 очередная часть лекции Алексея Ильича Осипова «Что может дать православие современному человеку». В 00:20 акафист дня. Ну а в ночное время на наших волнах звучат повторы программ, а также музыка. В 1:30 звучащая книга, в 2:20 беседа о вечном, в 3:20 репортаж от Виктории Кауган, в 4:20 15-е акафизма, в 5:20 духовное слово. В 6:20 и в 7:20 утра новый день начнем с молитвой. Помолимся утренним молитвенным правилам. В 6:45 послушаем православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 Евангелие дня, также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра передача из цикла «Гость в студии». Вот такие программы совсем скоро ждут вас на наших волнах. Помощи Божьей, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

0: Солнце по небу гуляло и за тучку забежало. Глянул зайник в окно, стало зайке темно. А сороки-белобоки поскакали по полям, закричали журавлям: «Горе, горе, крокодил солнце в небе проглотил!» Наступила темнота. Не ходи за ворота. Кто на улицу попал, заблудился и пропал. Плачет серый воробей: «Выйди, солнышко, скорей! Нам без солнышка обидно, в поле зернышко не видно!» Плачут зайки на лужайке: «Сбились бедные с пути, им до дому не дойти!» Только раки пучеглазые по земле во мраке лазают, да во враге за горою волки бешеные. Рано-рано два барана застучали в ворота. Тра-та-та и тра-та-та. Эй, вы, звери, выходите! Крокодила победите, чтобы жадный крокодил солнце в небо воротил. Но мохнатые боятся. Где нам с этаким сражаться? Он и грозен, и зубаст. Он нам солнце не отдаст. И бегут они к медведю в берлогу. Выходи-ка ты, медведь, на подмогу. Полно лапу тебе, лодырю, сосать. Надо солнышко идти выручать. Но медведю воевать неохота. Ходит он, медведь, круг болота. Он и плачет, медведь, и ревет. Медвежат он из болота зовет. Ой, куда вы, толстопятые, сгинули? На кого вы меня старого кинули? А в болоте медведица рыщет, медвежат под корягами ищет. Куда вы пропали? Куда вы пропали? Или в канаву упали? Или шальные собаки вас разорвали во мраке? И весь день она по лесу бродит, но нигде медвежат не находит. Только черные совы чаще на нее свои очи таращат. Тут зайчиха выходила и медведю говорила: «Стыдно старому реветь! Ты не заяц, а медведь! Ты пойди-ка косолапый крокодила и сцарапай. Разорви его на части, вырви солнышко из пасти. А когда оно опять будет на небе сиять, малыши твои мохнатые, медвежата толстопятые, сами к дому прибегут. Здравствуй, дедушка, мы тут!» И встал медведь, зарычал медведь, и к большой реке побежал медведь. А в большой реке крокодил лежит, а в зубах его не огонь горит. Солнце красное, солнце краденное. Подошел медведь тихонько, толканул его легонько.
1: «Говорю тебе, злодей, выплюнь солнышко скорей, а не то, гляди, поймаю, пополам переломаю. Будешь ты, невежа, знать, наше солнце воровать. Пропадает целый свет, а тебе и горя нет».
0: Но бессовестный смеялся, так что дерево трясется. «Ха! Если только захочу, и луну я проглочу!» медведь. Заревел медведь, и на злого врага налетел медведь. Ушумял его и ломал его. Подавай сюда, наше солнышко! Испугался крокодил, завопил, заголосил, и из пасти, и зубастый солнце вывалилась, в небо выкатилась, побежала по кустам, по березовым листам. Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое! Стали пташки щебетать, за букашками летать, стали зайки на лужайке кувыркаться и скакать. И глядите, медвежата, как веселые котята, прямо к дедушке мохнатому толстопятые бегут. Здравствуй, дедушка! Мы тут! Рады зайчики и белочки, рады мальчики и девочки, обнимают и целуют косолапого. Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко.
1: Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку. Я за книжку, та бежать и в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, но пузатый от меня убежал, как от огня. Что такое? Что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится, все кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок! Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя! У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки! Даже брюки убежали от тебя! Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнулею остался. И сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый мой додыр. Умывальников начальник и мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат, в эту комнату толпою умывальники влетят. И залают, и завоют, и ногами застучат, и тебе головомойку неумытому дадут. Прямо в мойку с головою окунут. Он ударил в медный таз и вскричал: «Карабарас!» Сейчас же щетки затрещали, как трещотки, и давай меня тереть, приговаривать. Моем труба чисто будет труба чист. Тут и мыло подскочило и вцепилось в волоса, и юлило, и мылило, и кусало, как оса. От бешеной мочалки я помчался, как от палки. Она за мной, по садовой, по сеной. Я к Таврическому саду перепрыгнул через ограду. Она за
0: крокодил.
2: Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил.
1: И мочалку, словно галку проглотил.
2: Потом, как зарычит на меня,
1: как ногами застучит на меня.
2: «Уходи-ка ты домой», говорит, «да лицо свое умой», говорит. «А не то, как налечу», говорит, «растопчу и проглочу», говорит.
0: Ой, как пустился я по улице бежать.
1: Прибежал я к умывальнику опять. Мылом, мылом, мылом, мылом умывался без конца. Смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица.
2: И сейчас же брюки, брюки так и прыгнули мне в руки.
0: А за ним пирожок. Ну-ка съешь меня, дружок.
2: А за ним и бутерброд. Подбежал и прямо в рот.
0: Вот и книжка воротилась.
2: Воротилась и тетрадь.
0: И грамматика пустилась с арифметикой плясать.
2: Тут великий умывальник, знаменитый мой Дадыр, умывальников начальник и мочалок командир, подбежал ко мне, танцуя и целуя, говорил:
3: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, грязнуля, мой Дадыру угодил».
2: Надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам.
1: Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться в ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане. И в ванне, и в бане, всегда и везде вечная слава в воде.
4: Ну вот, на сегодня и все. Для наших самых маленьких радиослушателей звучали сказки Корнея Ивановича Чуковского «Краденое солнце» и «Мой Дадыр». Продолжение совсем скоро.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И сегодня в гостях у нас Леонид Антипьев, поэт, преподаватель русского языка и литературы. Здравствуйте, Леонид!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Очень нам уже полюбились стихи Леонида. Мы знакомились в июне с книгой, которая называется «Дорожная книга ангела». Но вместе с Леонидом у нас сегодня присутствует прекрасная спутница и муза Екатерина Климова, автор книги «Женско-мужской разговорник». Здравствуйте, Екатерина!
2: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Екатерина у нас уже тоже была в программе. Мы делали целую программу, посвященную книге прозы «Женско-мужской разговорник». Но сегодня, Екатерина, вы нам почитаете стихи Леонида. Какой вот у нас будет интересный формат, беседа и чтение стихов. Леонид, вопрос такой. Книга «Дорожная книга ангела». Сколько времени она писалась?
1: Так, «Дорожная книга ангела» писалась в течение нескольких лет, начиная с 22 по 26, примерно 4 года, без малого. Сразу же по окончании выхода второй книги, которая называлась «Вороны на деревьях» Питера Брейгеля, все новые стихи писались с прицелом на создание новой книги. То есть они имели какую-то общую интонацию, общую идею. И не то чтобы я компоновал их каким-то образом специально, чтобы создать эту книгу, но так или иначе общая интонация у них задавалась как-то подспудно. То есть во время создания текста она всегда начинала там в нем зарождаться, и в конце концов вылилась в то, что получилось книгой «Дорожная книга ангела». 4 года, да, то есть это достаточно такой интенсивный период в моей жизни, наполненный огромным количеством разного рода событий и ярких с положительной точки зрения, и тяжелых, негативных, каких-то трагических. Поэтому книга получилась очень эмоциональной, на мой взгляд, для меня, по крайней мере. Мне ее читать самому целиком и полностью с начала до конца вслух не получается.
0: Ну, она очень такая насыщенная прямо, что да. Там сразу не прочитаешь, слишком много действительно информации, каких-то чувств, эмоций возникает.
1: Я бы назвал ее концентрированной.
0: Да, вот хорошее слово, дозированно лучше так вот наслаждаться. Книга написана, и что дальше? Дальше как?
1: Да, это очень такой вопрос сложный и актуальный, потому что книга, на мой взгляд, всегда является определенным этапом, как бы подведением итогов, чертой под определенным этапом жизни и творчества. И если после написания книги ты продолжаешь писать так же и о том же, то все последующие какие-то твои публикации будут лишь дополнением предыдущей книги.
0: Ну да, то есть нет смысла издавать новую книгу, давать другое название, а читатель открывает, а там тот же почерк, так, те же темы, так, а что поменялось, да, хочется спросить, что нового там?
1: Естественно, поэтому каждый раз после написания новой книги приходится как бы нащупывать в себе новую интонацию, как-то чувствовать мир по-другому, искать новое слово, новое звучание, фонетическое, может быть, даже этическое, может быть, добавлять что-то из других вот этих вот поэтических пластов. То есть, например, разбавлять лирику иронией или чем-то эпическим, то есть добавлять какое-то там, не знаю, балладное начало, добавлять что-то такое лирическое. Это сложно, но это всегда позволяет совершенство.
0: После того, как вы закончили книгу, сколько уже новых стихотворений пришло?
1: Ну, количественно точно не могу сказать, прям поштучно я такой учет не веду, но какое-то количество, наверное, уже есть, и есть уже даже посткнижные подборки для публикаций, которые ожидаются в этом году. Вот. Но сказать, что я уже точно знаю, как будет выглядеть и звучать, допустим, моя какая-то следующая книга, дай бог она когда-нибудь случится, я пока не могу.
0: Но это рано, потому что это же процесс, если дорожная книга «Ангела» писалась 4 года.
1: Да, это формат очень длительный. Мне
0: это же не неделя, сел такой, написал, книга новая. Так не бывает. Да. Екатерина, вы сколько над своей книгой работали? Тоже ведь долго?
2: Ну, кстати, достаточно? Да, те же 4 года, на самом деле, так и получилось. Да? Mm-hmm. То есть она началась в 21-м, а издана была в 25-м. Так что тут мы совпадаем в этих скоростях.
0: Екатерина, вы готовы уже что-нибудь нам прочитать из стихов Леонида? Сегодня у нас в поте главный чтец.
2: Да, я с удовольствием вам прочитаю, ну, наверное, одно, да, из стихотворений. «Солнце у самого берега плещется, словно ребенок, как птица, как бог. Мнится мне, кажется или мерещится что-то большое, живое у ног. Тьма ли, вода ли, любовь ли, отчаяние? Что это? Что это? Господи, что? Старое горе или новое знание? С морем и облаком чую родство. Предвосхищаю ее появление. Где-то поблизости слышу ее. Чувство волшебное, чистое пение. Снова спасается сердце мое от наваждения ее, от испарины на запотевшем холодном стекле. Пусто в лесу, на дорогах проталины. Угли краснеют на черной зале».
0: Спасибо большое вам, Леонид, за стихи, вам, Екатерина, за прочтение. Здорово. Как вообще у вас ощущение, когда вот рядом сидит ваша любимая женщина и читает ваши стихи? Как?
1: Прекрасно.
0: Прекрасно.
1: Да, здесь спектр эмоций. Во-первых, вообще, когда твои стихи читает другой человек, ты их слышишь иначе. Ты начинаешь слышать стихотворение не так, как если бы ты читал его самостоятельно, потому что любой чтец – это человек, который как будто бы вместе с тобой занимается сотворчеством. То есть он вместе с тобой заново созидает это стихотворение, и его вот эмоцию, его содержание переживает по-своему и по-другому.
0: Да, вносят нотки какие-то, может быть, другие, даже те, у которых не было у автора,
1: читая,
0: вносят свое. Таким, как интересно получилось. Да.
1: И каждый раз, когда я слышу стихи в прочтении Екатерины, мне это очень волнительно и лестно.
0: Здорово. Екатерина, порадуйте еще и Леонида, и наших слушателей.
2: Хорошо. «Хором орут опьяненные вороны, дышит водой сквозь жабры земля. Выйти на свет и глядеть во все стороны, слышишь, родная моя? Видишь, закончилась белая марева, выдохи, вдохи, беседы во сне. Всюду вода, отомревшая, талая, шепчет, милая, мне. Спи, мой любимый, проснись поцелованный светом, дыханием, любовью моей. Воздух сырой и весной околдованный, в тесных объятиях теплей. Все обойдется, все будет, как в песенке, детской, счастливой, простой. Долго стоишь на пустующей лесенке, милый мой, милый, родной».
0: Спасибо вам большое. Екатерина, первый человек, вы читаете свои стихи, с кем делитесь? Как?
1: В большинстве случаев, да. И, скорее всего, нужно сказать, не кому я читаю свои стихи, а кто читает мои стихи. Потому что я читаю свои стихи, наверное, только в том случае, если меня просят их презентовать где-то. А читать стихи самому, вот, прийти к кому-то и сказать, давай я тебе свои стихи почитаю,
0: ну,
1: мне кажется, это несколько...
0: Подруги. Ну, я прихожу к подруге, говорю, вот я сейчас тебе прочитаю стихотворение, читаю, она вот этот эпитет, точно его надо заменить.
1: Вот, замечательная подруга. Да, я себе, да, ну, как будто бы не хочется навязывать свое вот переживание кому-то, какому-то человеку, любому, без разницы, возлюбленный или другу, в том случае, если он на это не настроен. А если ты отправляешь ему стихотворение, он может выбрать то время и то состояние, когда ему удобно, приятно и, может быть, даже необходимо прочитать это стихотворение, и он его по-своему почувствует, поймет, со своей интонацией его прочитает и переживет так, как должен его пережить. А если я буду навязывать ему вот так вот, смотри, как я про это написал, он скажет, ну, спасибо, пожалуйста, не надо. Вот и все.
0: Тут же просто кто как потерял. У меня эта подруга, она именно филолог, кандидат наук. Ее как раз задача показать, где мои аппетиты не точные. Мы с этой целью это и читаем на самом деле.
1: Это максимально выгодная ситуация.
0: Екатерина, порадуйте еще, пожалуйста, нас.
2: Хорошо, да. Оно может быть несколько трагичное, но тем не менее оно очень хорошее. «Ожидать тебя, не пришедшую, не явившуюся во сне, перечитывать зиму прошедшую, удивляться живой весне, посылать за цветочком аленьким, отправляться искать цветок. Был когда-то живым и маленьким, по утрам глядел на восток, словно было все предначертано, поджидало на берегу. Целый день здесь тепло и ветрено. Не могу без тебя, не могу.
0: Здорово.
2: У меня аж мурашки бегут.
0: Да, да, да.
2: Крупнокалиберные.
1: Спасибо.
0: Екатерина, а как вот у вас ощущение, когда вам стихи же Леонид посвящает? Какие-то есть такое?
2: Да, причем, собственно, вот что-то вот тех, что были прочтены, ну, собственно, они, наверное, все.
0: Все?
1: Так или иначе связаны, да, с нашими отношениями, да, переживаниями.
2: Это очень... Это какое-то очень глубокое, сильное переживание, когда ты понимаешь, что вот что-то происходило, и вот оно отразилось в чем-то творчестве, да, и это, ну, в общем, это как будто бы заново прожить те же чувства, только на новом витке, на какой-то другой ступени, в другой, не знаю, форме, может быть, как заглянуть в голову другому человеку, да, как он это прожил, как он это почувствовал. В общем, это очень ценно для меня.
0: У меня такая метафора возникла: увековечить чувства. То есть чувства же были, а они же вот остались, ну, и они остались вот, на бумаге. Ими, да, всегда и... можно поделиться, вспомнить.
2: И это как будто некий концентрат вообще, сухой остаток.
0: Леонид, вопрос такой к вам. Вы говорите, что публикации у вас бывают. А где вы печатаете? Из каких? В журналах, может быть, сборниках?
1: Ну, за последние, по-моему... год или полтора, я уже сейчас не могу точно сказать, мне фантастически повезло с публикацией в Санкт-Петербурге благодаря Леониду Петровичу Быкову и Алексею Арнольдовичу Пурину. Я опубликовался в журнале «Звезда». Там совершенно максимально маленькая публикация из двух стихотворений, однако это дебют в «Звезде» очень приятно.
0: Ну, это очень здорово.
1: Да. И, наконец-то, было очень-очень-очень радостно. И это, кстати, сейчас объясню по нескольким причинам. Публикация в нашем замечательном толстом литературном журнале «Урал» в мартовском номере этого года, в третьем. И здесь два замечательных обстоятельства. Во-первых, когда-то очень давно, буквально, если посчитать, 13 лет назад, Юрий Викторович Казарин пообещал мне громогласно, что опубликует мои стихи. И я 13 лет ждал этого события, и вот это случилось, свершилось, так совершенно неожиданно и радостно, я был очень доволен. Большая подборка, она открывает мартовский номер, и там буквально полностью подборку мою напечатали, я был очень счастлив, это очень хорошо.
0: А это вот... некий знак качества журнала «Урал».
1: Туда, безусловно.
0: Что, если тебя, конечно, напечатали в журнале «Урал», то фактически ты признан хорошим поэтом.
1: Там. Я был очень
0: счастлив. И так просто все это.
1: Да. А второе обстоятельство, о котором обязательно следует упомянуть, это тот факт, что мы с Екатериной были опубликованы в одном номере, совершенно вот не сговариваясь. То есть мы никак не подгоняли эти обстоятельства. Мы просто вот Екатерина еще за год до этой публикации отправила туда свои рукописи.
0: Прозу,
1: рассказы. А я несколько позже, ну, буквально за пару месяцев, может быть, до публикации. И так случилось, что вот наши тексты вот в одном номере оказались, и это тоже счастливое стечение обстоятельств. То есть без того радостное событие оказалось еще более радостным и интересным.
0: Либо это о том, что близкие люди чувствуют друг друга и как-то действуют синхронно. То есть вот про то, как 4 года писались ваши книги параллельно.
1: Это какой-то, как будто бы отклик ноосферы, она к нам обратно вот так вот возвращается. Вот вы мне, а я вам, вот, пожалуйста.
0: Здорово. Екатерина, что-нибудь еще нам прочитайте, пожалуйста.
2: Там, где стоит в одиночестве полном кто-то уставший и мокрый, как снег, тают воды бесконечные тонны, льются в невидимый гаснущий свет. Все прекращается, все происходит, только однажды и не навсегда. Свет зажигается, кто-то уходит, не оглянувшись. Беда не беда. Что ожидает нас этой весною? Летом грядущим все двинется вспять. Я засыпаю сегодня с тобою, завтра один, просыпаюсь опять.
0: чувствуется, какая-то новая книга вырисовывается, вот как будто легкие шаги, такая легкая поступь, но пока еще вот непонятно еще до конца, но вот уже прямо какое-то веяние такое есть, и она отличается от дорожной книги «Ангела». Спасибо вам большое, Леонид, спасибо вам, Екатерина, не успели мы все обсудить в одной программе, мы в следующей программе обязательно продолжим нашу беседу, сейчас пока попрощаемся с нашими радиослушателями. Программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас Леонид Антипьев, поэт, преподаватель русского языка и литературы, и Екатерина Климова, автор книги «Женско-мужской разговорник». Будем прощаться. Всем до свидания.
1: Спасибо.
2: До свидания.
0: До новых встреч.

0: меня можно будет также официально запретить себе играть в азартные игры. Для этого можно будет подать заявление через госуслуги или МФЦ. Минимальный срок самоограничения – год. Также с сентября некоторые россияне смогут получать по две пенсии, в их числе военные пенсионеры с гражданским стажем, инвалиды вследствие военной травмы, члены семей погибших военнослужащих, космонавты и летчики-испытатели.
1: Спешим на помощь!
2: Коррекционные сказки Марины Панфиловой. История 10. Волшебное яблоко. В лесной школе на завтрак давали вкусные, сочные, красные яблоки. Все ребята-зверята яблоки съели, а волчонок положил свое в портфель.
3: «Моя мама очень любит сладкие фрукты. Угощу свою мамочку», – подумал волчонок.
2: Когда закончились уроки, ученики стали укладывать в портфель книжки и тетрадки. Волчонок, положив книжки, решил полюбоваться подарком для мамы. Но где же яблоко? Он стал искать его в портфеле, в парте, около парты.
3: «Нигде нет!»
2: Со слезами на глазах волчонок спрашивал у своих друзей.
3: «Вы не видели мое яблоко?»
4: «Нет, нет, нет, не видели!»
2: Отвечали ученики. Волчонок заплакал. Это заметил учитель Ёж. «Что случилось?» – спросил он.
3: «Пропало яблоко!» – ответили ребята. «Я его хотел маме подарить. Она очень любит!»
2: – схлипывал волчонок. Ёж понял, в чем дело. «Да, плохо, что кто-то яблоко взял и съел. Но еще хуже, что яблоко-то было не простое, а волшебное». «Да-да, оно ведь было приготовлено для мамы в подарок от чистого сердца. А тот, кто такое яблоко съест, тот ослепнет, оглохнет, и у него отвалится хвост». Звери с испугом смотрели то на учителя, то друг на друга.
3: «Что?» – спросил лисенок. «Подойдите поближе, я плохо вижу, у меня хвост еще не отвалился. Это я съел яблоко».
2: Все ребята-зверята поняли, что это сделал лисенок. Они были рады, что он сознался. А лисенок плакал. Ему было очень стыдно.
3: «Прости меня, волчонок. Я очень люблю такие сладкие фрукты. Не удержался»,
2: — сказал лисенок. Волчонок простил друга. На следующий день в лесной школе на завтрак давали оранжевые, вкусно пахнущие апельсины. Лисенок очень их любил. Он понюхал свой апельсин, потрогал упругую кожицу и протянул волчонку.
3: «Это для твоей мамы».
2: «А ты?» – спросил волчонок.
3: «Я потерплю»,
2: – прошептал лисенок. Волчонок положил апельсин в портфель для мамы. А свой завтрак разделил поровну. Одну половину апельсина взял себе, а вторую отдал другу.

Почти 40% школьников хотят с началом учебного года добавить в расписание новый кружок или секцию. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы. Самым популярным направлением стало плавание. Его выбрали 24% участников опроса. На втором месте оказались творческие занятия, включая рисование и музыку. Ими заинтересовались 21% школьников. Программирование выбрали 18%. Еще 16% хотели бы заниматься иностранными языками. 11% назвали шахматы, спортивные секции выбрали 5% опрошенных, робототехнику 3%. К началу учебного года почти 30% школьников уже решили, какие новые занятия добавят в расписание. Еще 10% пока рассматривают эту возможность. При этом больше половины участников опроса не собираются начинать новые дополнительные занятия в этом году. Это все на сегодня. До встречи!

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит первая часть из романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: Иван Бунин. «Жизнь Арсеньева».

Вещи и дела, аще не написанные бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются. Написавшие же, яко одушевленнее. Я родился полвека тому назад в Средней России, в деревне, в отцовской усадьбе. У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте, тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени, и значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через 10 или 20 умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже о самом существовании смерти не подозревал. Вот было бы счастье. Но кто знает, может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил? О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем, и чистый воздух, льющийся в окно. Окно открыто. Пискнула и села на подоконник птичка. И от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело. Гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем? Я знаю только то, что в гербовнике род наш отнесен к тем, происхождение коих теряется во мраке времен. Знаю, что род наш знатный, хотя и захудалый, и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени. В Духов день призывает церковь за литургией сотворить память всем от века умершим. Она возносит в этот день прекрасную, полную, глубокого смысла молитву. «Все рабы Твоя, Боже, упокой во дворех Твоих и в недрах Авраама, от Адама даже до днесь послужившие Тебе чисто отцы и братья наши, други и сродники». Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? Но в самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них. Зимой безграничное снежное море. Летом море хлебов, трав и цветов. И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание. Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, хутор Каменка. Главным имением нашим считалось Задонское, куда отец уезжал часто и надолго. А на хуторе хозяйство было небольшое, дворня малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники. Были кучер, староста, стрепухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты, братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке. Детство стало понемногу связывать меня с жизнью. Теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события. Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие. Самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправлялись в ту заповедную страну, которая называлась городом, и взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-то не осуществится.
Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке и глядя на тарантас, который еще утром выкатили из каретного сарая. Да когда же, наконец, запрягут? Когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность. Что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было и счета, и что в дороге случилось вот что. В одной лощине, а дело было уже к вечеру, и места были очень глухие, густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый, кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника разбойник с топором, засунутым за пояс. Самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Всего же поразительней оказалось в городе Вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, а я видел много, такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыка и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка? А самая вакса, черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом. А потом были еще две великих радости. Мне купили сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах, про который кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово «в аккурат сапожки» и ременную плеточку с свистком в рукоятке. С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я этого сафьяна, этой упругой, гибкой ременной плеточки. Дома, лежа в своей кроватке, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: «Вот теперь уже все хорошо».

Эта поездка, впервые раскрывшая мне радость земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела, проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдали знакомый мир. Поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце, и вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля. На самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов. В нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка. Он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты. И стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжкое, чего я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах. Смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты. Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек. Это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденные и точны, хотя все так же скудные, случайны, разрознены. Что, повторяю, мы знаем, что помним мы, с трудом вспоминающие порой даже вчерашний день. Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести, уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные, более или менее сознательные чувства. Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его. Сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им, и вот уже кое-что узнал о нем. То, что он никогда ничего не делает. Он и правда проводил свои дни в той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского. Что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом. Что, проснувшись после обеда, он любит сидеть у раскрытого окна и пить очаровательно шипящую и восхитительно колющую в нос воду с кислотой и содой. И что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем также внезапно ссаживает, не любя ничего длительного. Я уже чувствовал к нему не только расположение, но временами и радостную нежность. Он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусом, своей отважной наружностью, прямотой переменчивого характера, больше же всего кажется тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе. А теперь охотник, удивительный стрелок, он попадал в двухгривенный, подброшенный в воздух. И так хорошо задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе играет на гитаре песни. Какие-то старинные, счастливых дедовских времен.

Братья были совсем не ровесники мне. Они жили тогда уже какой-то своей жизнью. Приезжали к нам только на каникулы. Зато у меня оказалось две сестры, которых я тоже, наконец, осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием. Я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке, и незаметно стал делить все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые сокровенные мечты и думы с черноглазой Олей. Девочкой горячей, легко как отец вспыхивающий, но тоже очень добрый, чувствительный, вскоре сделавшийся моим верным другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным. Я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого. С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Все, кого любим мы, есть наша мука. Чего стоит один этот вечный страх потери любимого? Я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой. Поразило тем более, что в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью. Сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст. В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Уже ли та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, уже ли это она, которая некогда качала меня на руках? Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших.

так постепенно миновало мое младенческое одиночество. Помню, однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидал легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно сладкие и горестные чувства, те самые, как будто что испытывала и она, эта осенняя бледная луна. Но я уже знал, помнил, что я не один в мире, что я сплю в отцовском кабинете. Я заплакал. Я позвал, разбудил отца. Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотделимой частью люди. Я уже заметил, что на свете помимо лета есть еще осень, зима, весна, когда из дому можно выходить только изредка. Однако я сперва не запоминал их. В детской душе остается больше всего яркое и солнечное. И поэтому мне теперь вспоминается, кроме этой осенней ночи, всего 2-3 темных картины. Да и то потому, что были они необычны. Какой-то зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами. Ужасным потому, что все говорили, что это всегда так бывает на 40 мучеников. Очаровательным же по той причине, что чем ужаснее бился ветер в стены, тем приятнее было чувствовать себя за их защитой, в тепле, в уюте. Потом какое-то зимнее утро, когда случилось нечто действительно замечательное. Проснувшись, мы увидали странный сумрак в доме. Увидали, что со двора застит что-то белесое и невероятно громадное, поднявшееся выше дома, и поняли, что это снега, которыми занесло нас за ночь и от которых работники откапывали нас потом весь день. И, наконец, какой-то мрачный апрельский день, когда среди нашего двора внезапно появился человек в одном сюртучке, весь развивающийся и перекошенный от студеного ветра, который гнал его, несчастного, кривоногого, как-то жалко прихватившего одной рукой картуз на голове, а другой, неловко зажавшего на груди этот сюртучок. В общем же, повторяю, раннее детство представляется мне только летними днями, радость которых я почти неизменно делил сперва с Олей, а потом с мужицкими ребятишками из выселок, деревушки в несколько дворов, находившейся за провалом, в версте от нас. Бедная была эта радость, столь же бедная, как и та, что испытывал я от ваксы, от плеточки. Все человеческие радости бедны. Есть в нас кто-то, кто внушает нам порой горькую жалость к самим себе. Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов, только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь заказ, дубровка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов. Это не юг, не степь, где пасутся отары в десятки тысяч голов, где по часу едешь по селу, по станице, дивясь их белизне, чистоте, многолюдству, богатству. Это только подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми Богом. Так они неприхотливы, первобытно просты, родственны своим лозинам и соломе. И вот я расту. Познаю мир и жизнь в этом глухом и все же прекрасном краю, в долгие летние дни его. И вижу жаркий полдень. Белые облака плывут в синем небе, дует ветер, то теплый, то совсем горячий, несущий солнечный жар и ароматы нагретых хлебов и трав.
А там, в поле, за нашими старыми хлебными амбарами, они так стары, что толстые соломенные крыши их серы и плотный на вид, как камень, а бревенчатые стены стали сизыми. Там зной, блеск, роскошь света. Там отливает тусклым серебром

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Группа прихожан храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете совершила восхождение на вторую по высоте вершину Среднего Урала, гору Косинский камень. Высота ее 1520 метров. Экспедиция проходила с 21 по 23 августа 2026 года. Это была вторая попытка восхождения на суровую вершину Северного Урала. В первый поход прихожане отправились в марте 2026 года. Путь к вершине вновь оказался серьезным испытанием. Участникам пришлось преодолевать участки крупного курумника со скальными выступами и горную непогоду. Из-за разделения команды, усталости и потери ориентиров до самой вершины смогли дойти только двое участников. Однако благодаря взаимовыручке вся группа благополучно вернулась в базовый лагерь. Несмотря на суровые условия, путешественники посетили Свято-Пантелеймоновский женский монастырь в Краснотуринске, где приложились к старинной афонской иконе великомученика Пантелеймона. На спуске попали под дождь и увидели необычайно яркую радугу, воспринятую группой как знак Божьего благоволения. Участники отметили, что, несмотря на тяжесть пути, команда уже планирует третью попытку восхождения к упрямой вершине. Далее в этом выпуске. 29 августа второй по величине город Зауралья Шадринск отметил свой 364-й день рождения. Тема нынешнего празднования – традиции Шадринска, традиции России. В рамках Дня города прошел первый региональный фестиваль православной культуры «Русская душа». Фестиваль организован по инициативе Шадринской епархии при поддержке правительства Курганской области и администрации города Шадринска. Праздничные ряды фестиваля были развернуты на Никольской площади в непосредственной близости от кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца. Здесь прошла концертная программа с участием детских и взрослых коллективов. Параллельно работали ярмарка мастеров и мастер-классы. В 14.00 состоялось торжественное открытие паломнического центра, а закрыл фестиваль мужской хор «Держава» из монастыря Ганина Яма, Екатеринбург. Среди участников фестиваля были и представители епархиальной воскресной школы «Благовест» из Кургана. По приглашению в Шадринск ездили юные актеры театра-студии художественного слова «Душа», руководит которым мастер художественного слова, заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Владимировна Манус и педагог кружка «Резьба по дереву» Надежда Волчихина. Юные чтецы показали свое мастерство на сцене, а Надежда Сергеевна и ее помощники учили желающих азам ремесла резьбы по дереву. Наша палатка была расположена рядом с палатками двух монастырей – мужского Долматовского и женского Верхтеченского. Большой интерес был к нашему проекту «Православная карта Курганской области», в рамках которого воспитанники воскресной школы «Благовест» изготовили из дерева серию рельефных миниатюр, повторяющих архитектурные ансамбли храмов и монастырей Зауралья. Нам задавали много вопросов. К нам за стол подсаживались художники, учителя, дети из многодетных семей. У всех получалось с первого раза. Нас просили, чтобы мы провели мастер-класс в резиденции царевны лягушки, расположенной в бывшей усадьбе шадринского купца Густомесова, рассказала Надежда Волчихина. И в завершение выпуска. Администрация Алтайского биосферного заповедника закрыла все эколого-просветительские маршруты, чтобы избежать рисков для туристов. Это сделали из-за участившихся выходов медведей к людям. Запрет продлится до конца сезона 2026 года. На эколого-просветительском маршруте водоскат «Учар» демонтировали переправы и сняли тросы, обеспечивающие безопасность на сложных участках. А 17 августа для посещения был закрыт туристический маршрут к водопаду «Корбу», сообщили в заповеднике. Алтайский биосферный заповедник включает северо-восточную часть Республики Алтай, Турачакский и Улаганский районы. Общая площадь 871 тысяча гектаров. Заповедник образован в 1932 году с целью сохранить Телецкое озеро, кедровые леса и исчезающих животных – соболя, лося, марала и других. Этим летом жители Сибири и Дальнего Востока стали чаще замечать медведей, выходящих к людям. В ночь на 19 августа медведь убил 29-летнюю жительницу Новосибирской области, которая отдыхала в палатке у села Артыбаш в Республике Алтай. На Таймыре зафиксирован второй смертельный случай за сезон. В Иркутской области пострадали двое мужчин. Есть случаи нападений на домашний скот. В Красноярском крае медведи роются в мусоре и утаскивают собак. Эксперты выделяют несколько факторов, которые привели к росту активности медведей. В Иркутской области популяция бурого медведя достигает почти 22,4 тысячи особей. Это превышает допустимый норматив на 4 тысячи. При этом охотники ежегодно добывают всего около 1000 животных, хотя разрешенный лимит составляет 4000, пишет АИФ «Камчатка». Главный охотинспектор Иркутской области Валентин Бороденко обращает внимание на то, что участившиеся нападения объясняются не столько общей численностью зверей, сколько поведением отдельных особей. Дополнительным фактором он называет стихийные свалки пищевых отходов. Медведи привыкают к легкой добыче и перестают бояться людей. Охотник и эксперт по выживанию Василий Федюнин утверждает, что корень проблемы – повсеместном игнорировании норм безопасности. Туристы оставляют еду в палатках, а продукт с большим содержанием сахара воздействует на медведей подобно наркотику. Есть егерское правило – медведь, который выходит к людям, должен быть изъят из природы. Это потенциально опасная особь, говорит Федюнин. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях, а точнее на телефонной связи со студией, председатель миссионерского отдела Казанской епархии и настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Александр, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры.
1: Сегодня предлагаю продолжить разбираться в теме пристрастия современного общества к жанру true crime. Совсем недавно с одним из гостей наших передач мы уже поднимали эту тему, но я думаю, что она очень интересна, и поэтому сегодня предлагаю продолжить. Напомню, что это такой документальный жанр расследований реальных преступлений, ну там убийства, похищения и так далее, и так далее. И разные блогеры и журналисты берут записи, архивные документы, которые есть в открытом доступе, и рассказывают о таких делах, обсуждают, ведут какие-то свои расследования, выдвигают свои гипотезы, если дело не раскрыто, ну и так далее. Подобные видео или подкасты с таким содержанием, и во многом они сопровождаются откровенными подробностями, кровавыми деталями жестоких преступлений, и порой эти материалы сложно видеть обычному человеку. И видео и подкасты, как я уже и сказала, собирают многомиллионные просмотры и прослушивания. Многие признаются, что даже засыпают под такой материал. Ну и, конечно же, есть шутка о том, что смотрят женщины, чтобы расслабиться. Так вот, как раз слушают подкасты True Crime. Не вредит ли это все душе христианина? Не грех ли это? Вот сегодня в этом попытаемся разобраться. Итак, батюшка, как вы относитесь к такому жанру? Вообще смотрите или нет? И можно ли назвать его развлекательным жанром? Потому что подобные видео часто подаются именно как такой развлекательный легкий контент.
2: Конечно же, думаю, главным словом является слово «попытаться разобраться». Действительно, мы это сейчас и попытаемся сделать, потому что сложно найти какое-то такое однозначное отношение к какому-то жанру, тем более к такому своеобразному жанру. Но давайте сразу, может, оговорим несколько важных вещей просто для понимания. Всегда, в первую очередь, когда, например, когда приходишь в какое-то светское издание, например, там предлагают поговорить о книгах, о литературе, еще о чем-то. Так бывает, меня зовут на такие вот интересные беседы. Я всегда обычно оговариваю матчасть. Ну вот, допустим, мы говорим про какого-то писателя, я обычно называю, что я читал. Вот просто, чтобы люди понимали ту матчасть, которую я знаю. И, конечно же, тут тоже нужно говорить, что, наверное, из True Crime я сейчас как-то на вскидку реально вспоминаю Леонида Каневского. Вот это действительно мое детство, я это помню, следствие вели, это очень интересно. Сейчас вот так вспомнить какие-то подкасты про маньяков, про преступления, про расследования мне сложно. Хотя сейчас я вспомнил, что просто поскольку я слушаю разных исторических блогеров, я, если можно, я не буду никого рекламировать или критиковать, ну просто слушаю исторических блогеров, разные подкасты на разных площадках. И, конечно, иногда я сейчас вспомнил, что мне попадались вот такие рассказы про каких-то исторических там маньяков, еще про кого-то. Действительно, такое явление сейчас весьма-весьма популярно. Люди читают, люди слушают, люди смотрят. Поэтому моя матчасть, она, ну, совершенно маленькая в данном случае. То есть мне сложно говорить, да, о том, что я там просмотрел все сезоны всех серий про всех маньяков. Это нет, конечно. Но вместе с тем также нужно сказать, что это явление попадается достаточно часто в ленте, это правда. И хотелось бы еще обозначить одну важную вещь. То есть не хотел бы, чтобы по итогам нашего разговора мы с вами просто общаемся, да, просто говорим и обсуждаем, находим истину в данном вопросе. И не хотел бы, чтобы кто-нибудь потом издал шикарный такой заголовок с легкой желтизной, а в РПЦ осудили True Crime. Или в РПЦ сказали, что не страшно смотреть фильмы про маньяков. Ну, что-нибудь такое там. Или священник призвал к тому, что можно смотреть на ночь фильмы про маньяков. Или еще что-нибудь. То есть это давайте не будем так. Я надеюсь, наши коллеги, которые занимаются желтой журналистикой, такое делать не будут. И просто послушают наш интересный разговор. Но вот эти все вступительные слова, которые, мне кажется, надо было сказать, для того, чтобы перейти к более такому полному осмыслению, обсуждению вообще этого вопроса. Поскольку я почти не смотрел, то могу сказать следующее. Мое общее мнение, что надо руководство принципами Священного Писания. Священное Писание совершенно однозначно говорит, что все мне позволительно, не все полезно, все мне позволительно, ни за что не должно мною обладать. То есть, по сути, если человеку нравится true crime, то пусть смотрит. Но мы же всегда понимаем, что надо изучать глубже Священное Писание. И тут же, опять же, Господь всегда нам говорит, что вы христиане, вы свет миру, вы соль земли и так далее. То есть вы избранный народ. И нужно понимать, что все-таки за это избранничество нужно потом перед Богом дать ответ. Я бы вот сейчас вспомнил такую прекрасную женщину, профессора Татьяну Черниковскую, которая даже светская аудитория прекрасно рассуждает. Она говорит о том, что вот все наши, что она называет, нейронные связи, они с нами все останутся. То есть это мы думаем, что мы, например, там посмотрели что-то и забыли. Она всегда говорит, смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги, потому что это все то, что все равно останется у вас. Там разные она слова подбирает, нейронные связи, подсознание и так далее. И ведь все же знают прекрасный принцип, не общайся с дураками, читай хорошие книжки. То есть у нас есть очень много всего того, что мы можем посмотреть, изучить и так далее. То есть мне вот в данном случае немножко непонятно, зачем смотреть фильмы про маньяков. Вот просто не понимаю. Вы правильно сказали, что бывают люди под ней засыпают. Ну зачем? Вы себе образуете такие нейронные связи, вы себя косвенно погружаете в такой мир, что зачем? То есть если вам хочется сбросить усталость, есть спортзал. Если вы хотите... ну как-то вот в этом ужасном мире к нему примириться, с этим ужасным миром, да, ну, пожалуйста, есть социальная работа, благотворительность, пойди там, в детский дом, сделай что-то полезное, и не нужно смотреть фильмы про маньяков для того, чтобы примириться с нашим миром. То есть вот в данном случае мне немножко непонятно, давайте попробуем разобраться, какая есть логика в том, что смотреть фильмы про маньяков. Вот на мое такое не понимаю, как у Станиславского не верю. Почему? Ну, наверное, зачем-то люди это смотрят.
1: Ну, давайте, раз уж мы сегодня рассуждаем вместе и обсуждаем, да, я попробую назвать несколько самых таких очевидных вещей. Во-первых, это попытка каким-то образом рационализировать зло, попытаться понять его причины и таким образом защитить себя. А такие сюжеты, как правило, вызывают много эмоций, согласитесь, а в повседневной жизни их, как правило, меньше, и таким образом можно достаточно безопасно пощекотать себе нервы. Можно также попытаться угадать, кто убийца. Ну, такой спортивный интерес, вот как в детективах, знаете, бывает. Ну и, конечно же, любопытство, это тоже никто не отменял, когда интересно узнать, как человек стал убийцей, что к этому привело. Понять, опять же, что есть справедливость, что есть на свете возмездие, что полиция всех поймала. Значит, есть надежда на то, что кто-то нас защищает. Но это вот самые такие очевидные вещи.
2: Я бы вот со всеми ими не согласился. То есть, ну, допустим, человеку хочется эмоций. Пожалуйста, очень много вокруг там всего того, что дает эмоции. Мне почему-то сразу вспоминается Хичкок, который всегда говорит, что это мастер триллера, мастер ужаса. А вместе с тем у Хичкока есть прекрасный фильм, «Я исповедуюсь». Это фильм про католического священника, который как раз в тайне исповеди узнал, кто убийца. Потом оказалось, что все думают про него. Это прям драма такая серьезная, тяжелая, сложная, очень интересная. Кстати, если что, Хичкок был реально воцерковленным верующим католиком. Поэтому хотите посмотреть что-то серьезное, посмотрите. Я всегда считаю и считал, что у нас очень много произведений искусства, в том числе киноискусства, которые можно смотреть просто годами, пересматривать. И это и старый Голливуд, это и советские фильмы, и российские фильмы. То есть у нас есть такие произведения, которые можно посмотреть. Вот мне не так давно хорошие люди скинули список фильмов. Знаете, сейчас же есть такая мода. 50 списков того, что нужно прочитать, там 40 книг, которые нужно изучить и так далее. Мне просто скинули список фильмов для режиссерского факультета. То есть, вот, если ты учишься на искусствоведении, на кино и так далее, ты должен их все посмотреть. Там немые фильмы с Чарли Чаплином, еще кто-то, там Бергман и все остальные. Мне кажется, сейчас такое изобилие всего этого, все это так доступно, все это настолько свободно, что это можно смотреть практически в онлайне почти все. И это будет прекрасное произведение, которое будут предлагать и эмоции, и переживания, и даже детектив можно хороший взять. Посмотрите, что-нибудь по Агате Кристи, например, и так далее. То есть вот я не могу все равно для себя понять, зачем мне на ночь смотреть фильм про маньяков.
1: Нет, ну можно не на ночь, можно днем посмотреть, если время у кого-то позволяет. Ну и потом. Вот все, что вы перечислили, это же все-таки выдумка. Это все не по-настоящему. А true crime — это именно про расследование настоящих дел. Ну и потом, когда видишь, что можно вот так вот просто в такую жизненную ситуацию попасть, начинаешь как-то серьезнее относиться к своей безопасности и ценить жизнь как дар Божий, доброту и отзывчивость. вдумчивость людей. Ты просто начинаешь такие вещи замечать и понимать, что они довольно ценны.
2: Хорошо, посмотрите, давайте предложим альтернативу. А давайте посмотрим «Хроники Нарнии» и «Звездные войны» про добро.
1: Так, батюшка, это тоже выдумка, а мы про реальные преступления говорим.
2: Ну, это весьма такая христианская выдумка. То есть там причем целые вселенные. Именно что это живые, посмотреть, да, что-то реально было вот там в таком-то городе, который реально не как в русской литературе, Эннский уезд, Эннской волости, да, а действительно по-настоящему, что это вот те люди, которые существовали.
1: Да.
2: Получается, людям хочется увидеть. Ну зачем? То есть становится ли мир лучше, если человек смотрит такие вот страшные истории? Может быть, наоборот. Ты в человеке будешь видеть не образ Божий, ты будешь видеть потенциального маньяка. И, по сути, многие маньяки были вообще приличными людьми, они были семьянинами, они были хорошими людьми, и все, все было нормально. Может быть, сейчас будешь ходить по улице и озираться до соседей, и думать, не маньяк ли ты, дорогой ты мой сосед.
1: А вот опять же, да, как вам кажется, вот такая тяга к мраку, к жестокости, какую роль в ней играет простое человеческое любопытство? Или мы все-таки говорим про какую-то духовную болезнь, и надо бы уже там к психологу сходить?
2: Я бы не стал ставить диагнозы. Опять же, да, у меня сразу же в голове заголовок, что там, например, там священник назвал всех, кто смотрит True Crime, там, потенциальными маньяками или еще кем-нибудь, да. Я не ставлю никаких диагнозов, не хотел бы их ни в коем случае ставить, но все-таки, в общем и целом, мне кажется, что это, ну, не совсем может быть здорово и правильно интересоваться маньяками и всем остальным. Почему? Потому что есть же окно Овертона. Прекрасное понятие, то есть как, например, любое понятие взять и сделать более нормальным. Сначала пишут, что это все ужасно, потом говорят, что, ну, есть такая практика, есть такое мнение, то есть потихоньку сдвигают общественное мнение. Так, может быть, все-таки, если человек будет смотреть эти все вещи, будет некая героизация, вот что меня удивляет в данном случае, что меня смущает, то есть не будет ли героизации маньяков, вот этих образов, не хочу называть даже по именам, но вот есть же примеры людей, которые устраивали то, что сейчас называют словом «колумбайн», то есть стрельбу в школах. И я не знаю, это движение запрещено, не запрещено. Даже, возможно, нужно будет сделать там дисклеймер, что это запрещенное движение в России и так далее. Но ведь есть же и героизация, согласитесь.
1: Ну да, у некоторых серийных убийц есть даже целая фан-клуба.
2: Человек расстрелял кого-то в школе, да? И потом начинается его героизация, и это ненормально. Потом появляются те, кто повторяют. Ведь, сколько я помню, я был на лекциях прекрасных Романа Анатольевича Силантьева, нашего религиоведа и деструктолога, и он прямо рассказывал, что Колумбайн заключается в том числе в том, что нужно полностью максимально повторить первый расстрел, вот который был исторически в той американской школе. Они его повторяют, они одеваются, как тот первый человек, берут оружие, похожее на то, которое было у него, и так далее. То есть там есть ряд такой, как бы это ни прозвучало, странно, канон Колумбайна. Они его повторяют, этот канон. Может быть, тогда люди будут восхищаться некоторыми этими маньяками, убийцами. Ведь посмотрите, что многие даже киношные образы, они ведь очень романтичные. Они очень романтичные.
1: Ну, кино, оно на то ведь и кино, да, чтобы показать вот такую красивую картинку, героев, которым можно посочувствовать. И вот опять же, да, христианин все-таки смотрит на все вещи со стороны того, грех это или нет. Вот лежит перед тобой бургер, и ты спрашиваешь себя, а грех или не грех съесть это сегодня и сейчас, а идет пост, да? Ну или там, можно или нет прочитать ту или иную книгу, грех это опять же или нет. А тут получается, что у греха, знаете, есть какие-то такие полутона. Можно, но нежелательно, нельзя, но немного можно, ну и не часто, ну и так далее. Вот я к тому, что, может быть, церкви стоит как-то почаще высказываться по поводу каких-то таких популярных течений. Ну, я не про вас сейчас, да, конкретно говорю, хотя мы и пытаемся сейчас это сделать. Вот, я не про громкие какие-то заявления с вашей стороны, но в общем и целом, вот, может быть, стоит как-то реагировать на такие вещи, а не молчать об этом?
2: Я думаю, что могут быть разные мнения, разные взгляды, как часто бывает, потому что ведь все-таки в церкви есть ядро вероучительное, которое незыблемо, решение отцов церкви, вселенских соборов и так далее, то, что ну никак незыблемо. А есть те вопросы, которых возможно разномыслие, это совершенно естественно и нормально. То есть есть, например, разные взгляды на разные даже общественные процессы, и это все сосуществует в церкви мирно и спокойно, разные взгляды и разные позиции. В том числе, например, там, в миссионерском служении, кто что как проводит и что как делает, тоже там есть разные взгляды. Я думаю, что и на True Crime будут разные взгляды. Я не удивлюсь, что еще какой-нибудь батюшка что-нибудь снимет, про какого-нибудь маньяка совершенно спокойно в блоге и выложит. Почему нет, как бы сказать? Это мое мнение. Оно как бы не входит в конфликт с какой-то церковной позицией, поэтому почему бы это не снять и не показать. Поэтому вряд ли будет какое-то большое такое мнение, которое церковь высказывает, как такое однозначное по этому поводу. Если говорить про мое личное мнение, я считаю, что у меня, вот лично у меня нет времени смотреть странные произведения на странные темы. То есть очень много сейчас есть исторических подкастов, очень много тем, связанных с культурой, с литературой, очень много хорошего кино, исторического кино и современного кино, и черно-белого даже кино и так далее. То есть всего того, что можно и нужно смотреть православному христианину. Я вот могу вспомнить слова Василия Великого, нашего святителя, который говорит о том, что нужно извлекать пользу из произведений античных авторов. Это так и называется беседа к юношам о том, как извлекать пользу из трудов античных авторов. Он говорил, что нужно откидывать все плохое и брать все хорошее. Но он говорил про античную литературу, культуру, театр. Но я не знаю, что из True Crime взять хорошее. Ну, не знаю, победу добра над злом в итоге, или то, что все равно человек получает в итоге наказание. Ведь если бы, например, эти маньяки не попадались бы, естественно, что никто бы не мог бы рассказать всю их историю, правильно? Соответственно, ну, если только пытаться найти вот такие вещи, их посчитать позитивными и попытаться поставить в центр.
1: Вот раз уж мы сегодня рассуждаем, да, на эту тему, давайте продолжим. Человека во многом формирует среда, в которой он растет, то, что он видит. И вот когда мы смотрим на сцены жестокости, это же тоже на нас влияет. Наносит ли это вред душе человека? Может ли это на него настолько повлиять, что он тоже может в дальнейшем, насмотревшись, да, перейти вот эту черту и стать героем таких передач?
2: Думаю, это нужно действительно поинтересоваться у хорошего психолога, даже психиатра, насколько вот эти все вещи могут серьезно повлиять на психику. Но я думаю, что если человек постоянно смотрит что-то про маньяков, то это все-таки не совсем здоровое поведение, да, и в данном случае, наверное, нужно смотреть что-нибудь другое, более доброе, более мудрое и более позитивное. Тем более, все есть в нашем мире.
1: А как вам кажется, в чем сейчас причина, что вот именно сейчас такой бум популярности этот жанр переживает? Это потребность общества в данный исторический момент? Или это может быть просто, ну, очередная волна популярности того или иного течения, которое быстро пройдет? Ну вот помните, как в музыке, да, было когда-то латинская музыка была очень популярна, потом был взлет популярной музыки, да, какой-то время назад у нас в России был очень популярен рэп, ну и так далее, и так далее.
2: Я думаю, что вообще в целом в обществе сейчас большая тревожность, вот как мне кажется, мои наблюдения, вот даже просто там вот поездки по дорогам, например, да, и, ну просто вот как люди там часто заводятся с полуоборота и все остальное. Вот то, что мы сейчас часто видели в социальных сетях, обсуждались там все эти драки на заправках и все остальное, это же во многих регионах было. Тут у нас не было в Татарстане, или, по крайней мере, я об этом не обратил на это внимание. И, соответственно, все-таки люди немножко напряжены, люди на взводе, может быть, таким вот образом они и как-то хотят увидеть, что это на самом деле, да, все в мире сложно. И даже развивая эту свою нервозность, поэтому я бы все-таки от этой моды немножко постарался бы отойти. Вообще есть другая проблема. Вот смотрите, вот помните, в 90-е была популярна тема шансон. Помните, да?
1: Да, конечно.
2: Ее вообще много было, ее многие слушали, все остальное, и многие были в тех местах не столь отдаленных. И вот сейчас мы наблюдаем уже тоже моду на все на это. Есть одно движение, я знаю, что оно точно запрещенное в России, 100%, я не буду называть. Это движение, ну, все догадались, да, то есть когда молодежь популяризирует эту уголовную культуру. Она запрещена в стране. Вот, и это же есть, это же повально, ну, не повально, но это у многих молодых людей в каких-то рабочих городах, это прямо популярная история, то есть это есть. И вот что становится стимулом? Там какие-то общественные процессы, какие-то сложности общественные. То есть что становится стимулом для того, чтобы эта культура развивалась? То есть как, условно говоря, как, например, там, можно ли петь шансон и, допустим, не становиться популяризатором этой культуры? Вот это интересный вопрос, да, встает. Можно или нельзя, нужно, не нужно и так далее. Мне кажется, что все-таки надо, опять же, больше про добро. То есть я не говорю, потому что должны быть такие, знаете, идеально выровненные, отполированные какие-то формы. Все только про добро и так далее, да, как, допустим, там, в советском кино. Но все-таки должно быть какое-то общее стремление к тому, что есть какие-то нравственные идеалы, что есть какие-то примеры, что все равно зло будет побеждено, что все равно нужно творить добро. То есть чтобы люди... Вообще в фильмах, вообще-то я уже ушел на кино, но чтобы люди вообще вот в этом потоке, да, идущем от блогеров, еще от подкастов и так далее, чтобы люди в этом всем все-таки пытались бы увидеть нечто позитивное. И даже хотя бы ту мысль, что все равно всех этих маньяков поймали. Вот, наверное, так.
1: Ну вот заповедь «не убий», она ведь распространяется не только на конкретное действие, но и на помыслы, на гнев, на раздражение, на злость, которая возникает при просмотре подобных видео, и это тоже ведь на нас влияет.
2: Конечно, влияет. Это однозначно влияет 100%.
1: А вот по вашему мнению, стоит ли такое смотреть с детьми, ну или скорее с подростками, да, с теми, кто уже постарше, в качестве какого-то образовательного контента, например, чтобы с такой, знаете, безопасной дистанцией познакомить детей со злом, рассказать, как это бывает, ну и показать, конечно, да, что справедливость-то все-таки есть, всех там переловили, ну если не всех, то многих.
2: Ну давайте опять же на примере, на личном примере, то есть вот что, например, мы посмотрели дома с детьми, то есть у меня... Соответственно, старшему сыну 13, младшему 5. Вот что мы посмотрели дома, прямо вместе? Мы посмотрели как раз-таки «Звездные войны», мы посмотрели «Хроники Нарнии», и, кстати, с ребенком посмотрел первого «Терминатора», он вообще его не понял, что мало было спецэффектов, и мы посмотрели «Рэмбо». То есть это вообще про посттравматический синдром, на самом деле, фильм. Я считаю, что вот эти фильмы мы взяли и посмотрели. Это, я считаю, что это... То, что, наверное, нужно все-таки с детьми посмотреть, там, где добро побеждает зло, и где ставятся какие-то важные проблемы. Такая подборка может быть немножко странная, но мы и посмотрели.
1: Какие пастырские советы вы готовы дать человеку, который любит смотреть видео и слушать подкасты с True Crime? Я думаю, что не у нас, у одних вызывают вопросы то, что такой контент, насколько такой контент безопасен для психического здоровья, да и для души в целом. И вот к вам приходит человек, признается, что любит этот жанр. Что вы ему посоветуете в первую очередь? Может быть, какие-то критерии есть, по которым можно понять, что вот уже становится небезопасно такой контент смотреть?
2: Я бы предложил у этих же блогеров, например, посмотреть просто исторические подкасты. Просто посмотреть, что у него есть. Потому что я недавно с огромным интересом переслушал у одного блогера-историка, переслушал просто все его ролики про Романовых, например. Причем он начинал с Рюриковичей, последних. Я с огромнейшим интересом прямо поставил, начиная там с Ивана IV и дальше, дальше, дальше. Там, потому что царь Федор, смутное время, Борис Годунов, там такая история, там такая драма, там что-то так закручено, завернуто. Потом переход к Михаилу Федоровичу Романову. Там, я даже помню с большим интересом, там прозвучала мысль, что Михаил Федорович — это двоюродный племянник Иоанна IV. Я прям с интересом. Я даже спросил искусственного интеллекта, кстати. Он мне послал дословную таблицу, там какая была связь, очень, очень интересные факты и так далее. Потом про первых Романовых и до нашего святого государя Николая II. То есть просто вот реально было интересно. Причем иногда бывают какие-то подкасты на абсолютно... темы светские, темы про какие-то фильмы, какие-то книги, какие-то явления, какие-то события. Ну, больше, конечно, исторические, мне нравится. Вот попробуйте у этого же блогера посмотреть, что у него вообще есть. Может, у него кроме True Crime что-то есть интересное. Вот я бы предложил все-таки наполнять свое сознание, как бы сказала Татьяна Черниговская, создавать хорошие, позитивные нейронные связи. Вот все-таки мой совет такой.
1: Ну вот, кстати, если мы поговорим про фильмы, я имею в виду именно про качественное видео, да, не на коленке сделано, про то, что хорошо снято, на хорошую аппаратуру, с хорошим сценарием. Они драматически правильно выстроены, их интересно смотреть и слушать. И мы добавляем сюда еще харизму ведущего. Иногда мы сами не осознаем, почему нам нравится слушать того или иного человека, нам нравится, как он выглядит, или нам нравится, как звучит его голос. Я сейчас вот именно про подкасты, про видео в интернете говорю, не про профессионально какие-то сделанные фильмы. Вот в православном контенте, к сожалению, такого меньше, в православном сегменте таких фильмов меньше. Именно я имею в виду хорошо снятых, там, с хорошей качественной аппаратурой, со светом, со сценарием, там, в студии, ну и так далее. Да, ну и темы, конечно же, тоже специфические. Ну и потом, когда человек слышит про что-то с приставкой православное, он сразу думает, что ой, они сейчас будут про Бога говорить, а я вот не хочу сейчас, я хочу чего-то другое послушать.
2: Это отдельная огромнейшая история, то есть почему условно светские подкасты популярнее условно церковных подкастов, да, это понятно, там все по ряду причин, и в плане, конечно же, и техники, и оборудования, и всего остального, нужно понимать другое, что то, что можно обычному блогеру, то не все из этого можно православному блогеру. То есть есть же стандартный набор. Это что? Это, соответственно, вот сейчас вспомню, это, соответственно, скандалы, слухи, чья-то смерть, кто-то умер известный, и то есть то, что связано с интимной жизнью человека. Все, вот это 4С, это, соответственно, все те вещи, которые журналистики считают стоповыми. Они выходят всегда. То есть всегда, допустим, там умер там директор банка Иван Иванович Иванов, эта новость выскочила там, да, слухи, там развелся кто-нибудь с кем-то и так далее, ну и прочее, прочее, прочее, да. И понятно, что из этого всего православный блогер этого снимать не будет, правильно? Мы не будем снимать слухи. Представьте, мне сложно представить, знаете, мы с вами сидим, допустим, в студии, записываем слухи. Отец Александр, а вы слышали, говорят, вот так вот, я скажу, да, вы что, Мария, так оно, походу, говорили. Мы же не будем с вами слухи обсуждать, правильно?
1: Ну, конечно, мы не будем, потому что у нас радио, и на нас распространяется больше законов Российской Федерации, и многое в эфире мы себе, конечно, позволить не можем, но я думаю, что если бы мы что-то такое начали обсуждать, какие-то сплетни и слухи, это стало бы, знаете, самым популярным и прослушиваемым материалом.
2: Православная сплетница с Александром, это же ужасно, ну, слушали бы все, согласитесь.
1: Ну, конечно, да, пока мы тут про Бога и про веру, это не так интересно, а вот если бы мы тут сплетни да, церковной жизни обсуждали, это было бы гораздо интереснее.
2: Вот я об этом же, да, то есть если бы у нас был там слухи, сплетни, скандалы, расследования, то все, мы бы, конечно, выходили в топ. Поэтому нужно понимать, что далеко не все, что можно делать православному, что светскому человеку, то может православному. Ну, допустим, у меня был опыт, я разбирал в одном светском стрим-канале, абсолютно светские ребята, кстати, очень хорошие ребята, разбирали одного известного писателя. И мы разобрали, мне не понравилось, вообще не понравилось. Ну, кстати, тут здесь могу даже сказать, это мы разбирали Пелевина. Потому что многие, ну, знают, что каждый сентябрь, по-моему, да, осенью выходит новая его книга. Я читал многие его книги, там, Generation P, смотрел фильм с отцом Иоанном Охлобыстиным по мотивам этой книги и так далее. И его старые книги очень хороши, а его новые, как мне кажется, сейчас пишутся под какую-то копирку, под заказ просто, видимо, раз в год нужно родить книгу. Ну, как бы я раскритиковал, сказал, что мне не понравилось. Это последняя, наверное, моя книга. Пелевина больше не буду. Ну, мы вели как раз стрим с главным редактором. Ему все понравилось. И потом мне потом за кадром говорит, отец Александр, сказали бы, что это что-нибудь. Вот я не знаю. Вот вы бы добавили экспрессии, бы добавили, что это не просто вы не будете читать. Но он мне там предложил пару-тройку слов. Вот как бы он может, как журналист, так сказать. Я как священник не могу. Вы понимаете, да, что это было бы, если бы я вот сказал бы, что это книга его, используя там пару-тройку слов, это был бы хит, правильно? Там выстрелило бы вам везде бы там, да, там везде бы написали.
1: Да, но потом вас бы кое-куда вызвали и кое-по какому месту бы нашлепали как минимум.
2: Ну как бы да, то есть получается, что есть те вещи, которые я не могу сказать. То есть я подобрал другие слова, сказал, что мне вообще не понравилось. Вот есть другие литературные выражения, о которых можно было объяснить, что книга мне не понравилась. Во многом, мы сейчас с вами уже ушли на другую совершенно тему говорить, да, почему православные подкасты, да, проседают со светскими подкастами. Я думаю, что, во-первых, что мы не можем себе некоторые вещи просто позволить. Вот я думаю, что, наверное, это одна из задач, одна из моментов этой истории, да, что мы не можем себе какие вещи позволить. Ну и плюс, все равно согласитесь, что многие СМИ, они занимаются тем, что называется хайп, правильно? Просто. Многие известные издания — это хайпоеды. То есть просто шикарный заголовок, за которым ничего не стоит. Вот и все. Это тоже определенный момент, который мы не можем себе позволить. То есть мы не можем, например, вот сейчас нашу беседу, допустим, выложить с заголовком там в РПЦ поставили точку в вопросе отношения к Украине. Ну, правильно, это, конечно, это такой заголовок, который продает, называется, это продающий заголовок, но все-таки, наверное, в случае какой-то этики православного журналиста, это, наверное, неправильно. Поэтому мы это напишем, что была беседа с Сомой Александровной, во время которой мы обсуждали эту Украину. Вот видите, тоже тут иногда вот наша нравственная позиция не всегда позволяет. Но опять же, давайте вспомним опыт, извините, православных телеканалов. Там же есть да, определенные даже ограничения там, по внешнему виду ведущего, и ладно уже даже более того, ведущей. То есть все равно есть определенный эконом вида церковной девушки, правильно?
1: Но тут я с вами, знаете, немного не соглашусь, потому что да, мы не можем обсуждать какие-то темы, у нас есть, конечно же, свои стандарты, собственно, как и у любой редакции, у любого блогера, у всех есть своя редакционная политика, но с другой стороны, это же не значит, что мы не можем делать это интересно, да, и потом выглядеть благочестиво, это же не значит, что выглядеть плохо.
2: У блогера есть только уголовный кодекс. То есть, если ты говоришь о свободном блогерстве, то там как бы вот чисто уголовный кодекс, который там какие-то права, оскорбления и так далее. Все. В принципе, все остальное более-менее разрешено для такого свободного блогерства.
1: Ну, то есть, если резюмировать наш сегодняшний разговор, то вот если прийти в церковь и спросить, грех или не грех слушать подкасты True Crime, то единого ответа не будет. Сколько священников, столько и мнений.
2: О, давайте тоже резюмирую, я отвечу так. Это грехом назвать нельзя. То есть грехом зависимость, если ты не можешь оторваться, ты, там, у тебя были выходные дни, и ты посмотрел 15 серий про маньяков, ну, наверное, это симптом того, что у тебя есть зависимость по этой теме. То есть в целом, в общем, если человек смотрит эту программу, она ему интересна, а грехом ее назвать нельзя. Но я бы предложил этому человеку все-таки переключиться на что-нибудь более доброе, мудрое, позитивное, даже, может быть, обязательно церковное. Вот сейчас многие думают, а ну сейчас я специально предложу там какой-нибудь образовательный проект, посмотрите. Да нет, господи, посмотрите классику мирового кино. Вот и все, пожалуйста. Это будет гораздо лучше и полезнее для нашего внутреннего мира.
1: Ну и давайте, да, на позитивной ноте все-таки закончим наш сегодняшний разговор. Вот что из современного, кроме классики и православного контента, вы можете посоветовать, что посмотреть... Именно вот, ну, из того, что недавно, скажем так, вышло.
2: А давайте я скажу, как я думаю по этому поводу. Я надеюсь, никому никакой там рекламы не делаю, никаких там прав не нарушаю. Вот я в свое время послушал, и поскольку много езжу, я слушаю аудиокниги, да, в том числе, когда я в Екатеринбург езжу по трассе, это долгая история, слушаю аудиокниги. Я с огромным интересом послушал все 6 томов «Дюны», прекрасного произведения. Я знаю, что сейчас вышла новая часть, экранизация новая, ее ругают, ее хвалят. Ну, то есть я, наверное, из-за такого современного посмотрел бы новую часть «Дюны». Чем понравилась вообще «Дюна»? Тем, что там очень серьезно встает проблема мира, там глобальные вещи, экология, религия, общество, политика. То есть это, кстати, считается, «Дюна» считается самой детально прописанной историей про иной мир. Там подробно описывается быт, экология и так далее. Вот я бы хотел, ну, когда-нибудь будет время, надеюсь, и я бы хотел посмотреть новую часть «Дюны».
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телевизоре...

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Луганске прошел семинар для священников по вопросам духовной, психологической и социальной поддержки ветеранов. Его провел руководитель службы духовной и психологической помощи вернувшимся с фронта и их семьям Синодального отдела по благотворительности иерей Евгений Лещенюк. По благословению митрополита Луганского и Алчевского Пантелеймона 24 августа в Луганске состоялся семинар, посвященный вопросам духовной, психологической и социальной поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей. Ведущим встречи выступил руководитель службы духовной и психологической помощи вернувшимся с фронта и их семьям Синодального отдела по благотворительности иерей Евгений Лещенюк. Мероприятие для духовенства Луганской епархии было организовано при участии патриаршей гуманитарной миссии. В ходе семинара обсуждались практические подходы к помощи ветеранам, особенно пасторского сопровождения людей, переживших боевой опыт, а также поддержка их родных и близких. Формат встречи был выстроен не как традиционные лекции, а как осмысление пасторского опыта священников, живущих в зоне конфликта. В рамках мини-тренинга один из участников задавал острые и проблемные вопросы со стороны ветерана, а также его супруги или матери, а второй священник предлагал варианты ответов на них. Духовенство в зале активно делилось уже имеющимся опытом реальных ответов в этих непростых ситуациях. На протяжении всего мероприятия чувствовалась атмосфера доверия, расположенности и взаимоподдержки. Это была встреча единомышленников и практиков. Священники Луганской епархии с искренним интересом задавали вопросы и с пасторской ответственностью относились ко всему, что мы обсуждали, отметил иерей Евгений Лещенюк. В первую очередь хочется поблагодарить митрополита Пантелеймона за понимание важности темы и за то, что, несмотря на летний период и большие сложности с логистикой в регионе, духовенство собралось в таком количестве для того, чтобы обсудить одну из важнейших и актуальных тем современной пасторской практики. Особое внимание на семинаре было уделено важности церковного участия в заботе о ветеранах СВО, о чем неоднократно просил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам организаторов, проведение таких встреч помогает духовенству глубже понимать нужды ветеранов и их семей, а также выстраивать системную и бережную помощь тем, кто особенно нуждается в поддержке, внимании и молитвенном участии церкви. Далее в этом выпуске. В Москве 2 сентября, в день открытия Московской международной книжной ярмарки, состоится презентация новой книги обозревателя «Российской газеты» писателя Марии Городовой «Твой ангел никогда не спит». Книга Марии Городовой вышла совсем недавно, но уже стремительно завоевывает популярность у самой широкой аудитории и у тех, кто еще только делает свои первые шаги в храме или даже стоит за церковной оградой, и у тех, кто уже давно воцерковлен. Все дело в том, что с одной стороны в книге «Твой ангел никогда не спит» есть подробный рассказ о духовной сути наших великих церковных праздников. И это очень помогает тем, чьи знания здесь не системны, обрывочны, объясняет популярность книги руководитель издательского дома Академии имени Жуковского Игорь Агибалов. Как написала одна читательница, после прочтения книги ей стало легче приходить в храм. Она перестала себя чувствовать тем незваным гостем, который то одно не знает, то другое не понимает. С другой стороны, рассказ о каждом празднике Мария сопроводила реальной историей чудесного спасения или исцеления кого-нибудь из наших великих соотечественников, таких как Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, а еще Александр Пушкин, Иван Тургенев, Борис Пастернак, наши святые и даже англичанин Клайв Стейплз Льюис. Истории реальные, но подчас невероятные. И это захватывающе и интересно читать. К нам в издательство уже обращаются учителя с просьбой выслать книгу. потому что этот опыт великих – опыт мужества, стойкости, опыт веры. И он вдохновляет, заряжает оптимизмом, дает точку опоры в наши дни. И вот эта фраза про точку опоры – это не мои слова, это из отзыва одного читателя, говорит Игорь Агибалов. И завершение выпуска. 31 августа 2026 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось принесение ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунского на Псковскую землю. Торжественную встречу мощей у ворот Псковского Кремля, крестный ход и праздничный молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Его Высокопреосвященству сослужили архимандриты и игумены епархиальных монастырей, благочинные церковных округов, руководители епархиальных отделов, настоятели и клирики храмов Псковской митрополии. Праздничные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой. За богослужением молились клирик Киркирской митрополии Элладской православной церкви архимандрит Андрей Киокас, настоятельницы женских обителей, сестрами, братья епархиальных монастырей, министр образования Псковской области Александр Сорокин, начальник управления Федеральной службы безопасности по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев, представители областной и городской администраций, военнослужащие Псковского гарнизона, многочисленные прихожане и паломники. По окончании молебного пения владыка Матфей обратился к участникам богослужения с архипастырским словом. В завершение митрополит поздравил собравшихся с принесением на Псковскую землю великой святыни и пригласил богомольцев разделить радость молитвенного общения на ночной литургии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеякся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеякся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукаста противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец о заступлении утреннем. Псалом Давида. Псалом 21. «Боже, Боже мой, внемли мне, почему Ты оставил меня? Удаляют меня от спасения грехопадения мои. Боже мой, взываю днем и не слышишь, в ночи взываю, но не внемлешь Ты, хотя и не греховен зов мой. А Ты во святилище живешь, слава Израиля. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавил их. К Тебе воззвали и спаслись, на Тебя уповали и не потерпели стыда. Я же червь, а не человек, терплю поношение от людей и унижение от народа. Все, видевшие меня, глумились надо мной, говорили устами, кивали головою. Уповал он на Господа, так пусть избавит его и спасет его, если угоден ему. Но Ты исторг меня из чрева матери моей. Уповал я на Тебя еще грудным младенцем. К Тебе привержен я от рождения, от чрева матери моей Ты, Бог мой. Не оставь меня, ибо скорбь подступила, и некому помочь мне. Окружили меня враги, как стадо тельцов, как тучные валы обступили меня. Отверзли на меня пасть свою, подобно льву, что рыча хватает добычу. Как вода растекаюсь, рассыпались кости мои. Стало сердце мое, как воск, тающий в груди моей. Иссохло, будто глиняный сосуд, сила моя. Язык мой прилип к гортани моей, и в прах смерти низвел ты меня. Ибо окружило меня псов множество, сборище лукавых людей обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, и зачли кости мои, и смотрели с презрением на меня. Разделили ризы мои между собой, и об одежде моей метали жребий, но Ты, Господи, не лиши меня помощи Твоей, на защиту мою поспеши. Избавь меня от меча, душу мою, от пёсьих лап, единственную мою. Спаси меня от пасти львиной, от рога единорогов, меня, смиренного. Поведаю имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, потомство Иаковлево. Ибо не презрел, и не отверг он молитвы нищего, и не отвратил лица своего от меня, и когда воззвал я к нему, услышал меня. Ты вложил в уста мои хвалу, в церкви великой прославлю тебя, обеты мои исполню пред лицом боящихся его. Вкушать будут убогие и насытятся, и восхвалят Господа все, кто ищет Его, живы будут сердца их вовеки. Помянуты будут Богом, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся Ему все народы и племена. Ибо подвластно Господу царство, и Он обладает народами. Вкушать будут и поклоняться Ему все благоденствующие на земле, К нему припадут все нисходящие в землю, и для него живет душа моя. И потомство мое послужит ему, воздаст хвалу Господу род грядущий, и возвестят правду его людям, еще не родившимся, которых сотворит Господь. Псалом Давида, Псалом 22. Господь пастырь мой, ничего не лишит он меня. На нивах обильных поселил он меня, у тихих вод воспитал меня. Душу мою обратил к добру, наставил меня на стези правды во славу имени своего. Если и пойду я во мраке, грозящим смертью, не убоюсь зла, ибо ты со мной. Жезл твой и посох твой были поддержкою мне. Сотворил ты мне трапезу пред лицом гонителей моих. Помазал елеем главу мою, и чаша твоя напояет меня, ибо велика ее сила. И милость твоя да сопутствует мне во все дни жизни моей, и да вселюсь я в дом Господень на вечные дни. Псалом Давида в первый день недели. Псалом 23. Подвластна Господу земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней. Он на морях воздвиг ее и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню и кто станет на месте святом его? Тот, кто не повинен руками и чист сердцем, кто не принял суеты в душу свою и не клялся лукаво ближнему своему, он примет благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Господа, ищущих лица Бога Яковлева. Поднимите выше, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в бранях. Поднимите выше, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь сил, Он Царь славы. Псалом Давида, Псалом 24. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не буду посрамлен вовеки, и не да посмеются надо мною враги мои, ибо все надеющиеся на Тебя не посрамятся, да посрамятся тщетно творящие беззаконие. Пути Твои, Господи, укажи мне, стезям Твоим научи меня, наставь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты — Бог, спасающий меня, и на Тебя надеюсь всяк день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо вечны они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни. По милости Твоей вспомни меня, по благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему дарует закон свой согрешающим на пути. Укажет кротким истину, научит кротких стезям своим. Все пути Господни — милость и истина для тех, кто ищет завета Его и откровений Его. Во славу имени Твоего, Господи, очисти меня от греха, ибо Он велик. Кто из людей боится Господа? Дарует Ему Бог закон на пути, уготованном Ему. Душа Его обретет блаженство, и потомство Его наследует землю. Господь — опора боящимся Его, и явит Он им завет Свой. Очи мои всегда взирают на Господа, и Он исторгнет из сети стопы мои. Воззри на меня и помилуй меня, ибо одинок я и беден. Скорби сердца моего умножились, от бед моих избавь меня. Воззри на смирение мое и на бремя тяжкое мое, и отпусти грехи мои. Воззри на врагов моих, умножились они, и ненавистью неправедной возненавидели меня». Сохрани душу мою и избавь меня от бед, да не постыжусь, что уповал на Тебя. Незлобивые и праведные примкнули ко мне, ибо надеялся я на Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его. Псалом Давида, Псалом 25. «Суди меня, Господи, по правде Твоей, ибо живу я в незлобии, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси меня, Господи, испытай меня, разожги утробу мою и сердце мое. Милость Твоя пред очами моими, и угождал я Тебе, соблюдая истину Твою. Не сидел я в совете суетных, и к беззаконным не войду. Возненавидел я сборище лукавых, и с нечестивыми не сяду. Умою с невиновными руки мои, и вокруг жертвенника Твоего пойду, Господи. Да услышу я песнь во славу Твою, и поведаю чудеса Твои. Господи, возлюбил я благолепие дома Твоего, и место святое, где обитает слава Твоя. Да не погубишь с нечестивыми душу мою и с мужами, проливающими кровь, жизнь мою. В руках у них беззаконие, полны они корысти. Я же в незлобии живу. Избавь меня, Господи, и помилуй меня. Стопы мои стоят на правом пути. В церквах благословлю Тебя, Господи».
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 1 сентября 2026 года в Верхней Пышме состоялась торжественная церемония открытия нового учебно-жилого комплекса Екатеринбургской духовной семинарии. Масштабный объект возведен при поддержке Уральской горно-металлургической компании по благословению главы Екатеринбургской митрополии. Поздравить с новосельем Уральскую духовную школу сегодня пришли полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Владимирович Жога, вице-губернатор региона Василий Валерьевич Козлов, глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, представители депутатского корпуса, а также благотворители и меценаты, генеральный директор УГМК Андрей Анатольевич Козицын, основатель и руководитель компании «Сималэнд» Андрей Моисеевич Симоновский, представители русской медной компании, национальный уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова и другие друзья учебной обители. Церемония открытия в актовом зале началась с общей молитвы. С приветственными словами к учащимся обратились почетные гости, а в завершении встречи первокурсникам были торжественно вручены студенческие билеты. Почетные гости совершили обход нового здания. Экскурсию для них провел лично митрополит Евгений. Высокопоставленные гости осмотрели библиотечный центр с уникальным собранием старинных фолиантов, посетили кельи, современные жилые комнаты для семинаристов. В жилом блоке, рассчитанном на более чем 160 человек, оборудованы комнаты площадью 15 квадратных метров для проживания двоих семинаристов. Экскурсия продолжилась в просторном холле учебного заведения. Здесь, в самом центре, размещена скульптура небесной покровительницы наук и образования святой великомученицы Екатерины, а напротив – напутствие святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла семинаристам. Главная цель обучения – должным образом подготовить себя для дальнейшего ревностного служения на пользу Церкви Божией. Стать способным каждому на своем месте убедительно свидетельствовать о Христе ближним и дальним. Светлые коридоры и холлы Уральской духовной школы украшают галерея портретов патриархов Русской Православной Церкви, картины современного уральского художника Леонарда Гусева, посвященные русским поэтам и писателям, а также полотна на библейские сюжеты, создающие особую атмосферу храма образования. И, конечно же, выпускные виньетки, фотографии выпускников Екатеринбургской духовной семинарии. Масштабы нового здания Уральской духовной школы впечатляют. Общая площадь составляет 14 тысяч квадратных метров. Инфраструктура включает столовую на 151 посадочное место, актовый зал на 222 человека, современную библиотеку с книгохранилищем и просторный спортивный зал площадью свыше 650 квадратных метров. Учебная зона нового корпуса насчитывает 12 классов на 10 и 20 человек, 2 аудитории на 45 мест, а также 8 аудиторий со специальной шумоизоляцией для занятий церковным пением. В спортивном зале площадью более 650 квадратных метров для семинаристов созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. Современное оборудование зала позволяет воспитанникам играть в волейбол и другие виды спорта. В учебном заведении уже работают секция самбо, которая помогает развивать навыки самообороны, укреплять дух и тело, воспитать дисциплину и командный дух, а также шахматное направление, открытое в прошлом году. На территории семинарии также размещен полноценный медицинский блок с кабинетами терапевта, стоматолога и процедурный. Новое здание полностью адаптировано для людей с инвалидностью. Безопасность учебного заведения обеспечена современными техническими средствами, круглосуточным пожарным, антитеррористическим и пропускным контролем. Далее в этом выпуске. В рамках экспедиции «Вороний остров» Команда добровольцев провела противоаварийные и восстановительные работы в часовне усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Работы в часовне, расположенной в Медвежьегорском районе Карелии, идут при поддержке музея-заповедника Кижи. Экспозиция организована проектом «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». За 20 лет существования проекта проведено более 690 экспедиций. Святое Елисаветинское сестричество «Милосердие» Башкортостанной митрополии совершило паломническую поездку к святыням, связанным с почитанием чудотворной иконы России, Табынской иконы Пресвятой Богородицы. Возглавил поездку духовник сестричества, протоиерей Рамил Гореев. Посетили поселок Красноусольский Гафурийского района и Свято-Вознесенский храм села Табынского. Паломники приложились к святыне, окунулись в целительные воды святого источника и прикоснулись к истории православия в Башкортостане. И в завершение выпуска. В праздник Донской иконы Божией Матери в первый день нового учебного года митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил божественную литургию в храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на территории Челябинской православной гимназии во имя святого праведного Симеона Верхотурского. Правящему архиерею сослужили директор гимназии иерей Александр Власов и другие клирики. Песнопение службы исполнил архиерейский хор. На богослужении молились ученики православной гимназии с 1 по 11 класс, педагоги и родители. Многие первый день учебного года начали с причащения святых Христовых тайн. В проповеди митрополит Алексий поздравил всех с праздником Донской иконы Богородицы, покровительницы России, с продолжающимся празднованием Успения Божией Матери, а также с Днем Знаний и началом обучения. Здесь закладывается фундамент для всей вашей дальнейшей жизни. Самое главное, что здесь вы учитесь дружбе, учитесь общению между собой, учитесь тому, чтобы быть достойными гражданами Отечества, которые могут сделать что-то полезное для общества. Приобретайте те знания, которые развивают вас и интеллектуально, и духовно. По окончании литургии священнослужители окропили учеников святой водой. Напомним, в минувшее воскресенье, 30 августа, митрополит Челябинск-Миасский Алексий совершил божественную литургию и молебен на начало нового учебного года в Кафедральном соборе Рождества Христова. За богослужением также молились учащиеся и педагоги Челябинской православной гимназии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Лекция «Разумное потребление. Тратим с умом». Чаще всего разумное потребление связывают с экологией и гуманным отношением к окружающей среде. Не тратить попусту воду и электричество, не покупать пластиковые пакеты, сортировать мусор. Но разумное потребление – это бережное отношение к любым ресурсам, в том числе и к финансам. Разумное потребление – один из главных современных трендов. В 2017 году Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер за исследования в области поведенческой экономики. Это наука о том, как люди тратят деньги, что их заставляет копить или отдавать огромные суммы, почему кто-то сильнее, а кто-то слабее реагирует на маркетинговые уловки. Поведенческая экономика помогает людям научиться тратить деньги осознаннее и разумнее. Итак, на чем экономить не в ущерб качеству жизни? Давайте разберемся, какие расходы можно сократить, не превращаясь в болезненного скупердяя.
2: Импульсивные покупки.
1: Это главный враг разумного потребления. Большинство покупок мы совершаем спонтанно. Что-то понравилось прямо здесь и сейчас, или привлекла цена со скидкой. Если контролировать себя, то можно защититься от таких расходов. Используйте опцию «Отложить». Выбрать в магазине, потрогать, примерить и отправиться домой или на работу на несколько часов или день. Через какое-то время станет понятно, нужна такая покупка на самом деле или нет. Составляйте списки. Это помогает покупать столько, сколько нужно, и, например, не выкидывать потом испортившиеся продукты. Также экономить можно каждый день по мелочам. Допустим, не покупайте в магазинах пластиковые пакеты, а носить с собой тряпичную сумку. Или наливать воду с собой в однажды купленную бутылочку и не тратить на это по 30-60 рублей в день.
2: Повседневные траты.
1: В месяц россияне в среднем тратят около 30% своего дохода на еду. В этой области маркетологи и мерчендайзеры особенно преуспели с уловками. Они буквально заставляют посетителей магазинов и сайтов покупать больше. Важно помнить про их уловки, чтобы противостоять им. Внимательно читайте ценники. Красные ярлыки возле цен заставляют покупателя думать, что это скидки, хотя это не всегда так. Иногда на ценниках крупными цифрами пишут цену с оптовой скидкой, без учета НДС, а мелкими – реальную розничную стоимость. Заглядывайте на нижние и верхние полки. Товар, продажа которого наиболее выгодна для супермаркета, располагается в золотой зоне, примерно на уровне груди взрослого человека, на высоте около 1,5 метра. Здесь этот товар лучше всего виден и его удобно брать. Скорее всего, на других полках вы найдете товар не худшего качества, но по более низкой цене. Кладите в корзину только то, что вам нужно. Отделы с молоком, хлебом и мясом в крупных магазинах находятся в разных концах помещения, чтобы покупатели перемещались по залу и попутно брали что-то, что даже не планировали покупать. Проверяйте вес и объем продукта. Часто крупы и сахар расфасованы по 900 грамм вместо 1 килограмма, шоколад по 90 грамм вместо 100 грамм, растительное масло по 930 миллилитров вместо 1 литра. Более низкая цена не всегда означает экономию. У аналогичного товара цена может быть чуть выше, но зато и масса больше. Сравнивайте цены. Дисконтные карты конкретных магазинов с накопительной скидкой, кажется, сулят выгоду. Но, возможно, в супермаркете, где вы получили карту и копите скидочные баллы, товары стоят куда дороже, чем в других магазинах, даже с учетом дисконта. Трезво и критично оценивайте маркетинговые акции. Бонусы за покупки, которые затем можно с доплатой обменять на товар, или каждая восьмая покупка в подарок – это лишь способ заставить вас в погоне за подарками, порой совершенно бесполезными, покупать больше, чем нужно.
2: Транспортные расходы.
1: Работающий человек не может отказаться от транспортных расходов. Нужно как минимум добираться до работы и обратно. Но в современном мире собственный автомобиль не всегда самый экономный вариант. Для больших городов с пробками и приличными расстояниями разумная альтернатива собственной машине – общественный транспорт. Абонементы и специальные карты охватывают несколько видов транспорта и редко стоят больше 2000 рублей в месяц. Если автомобиль вам нужен не каждый день, то вполне вероятно, что такси окажется более выигрышным вариантом. Бензин, обслуживание, налоги, страховка, парковка и мойка машины могут обойтись вам в немалую сумму. Можно сравнить цены разных операторов такси и решить, стоит ли обзаводиться своей машиной. Есть еще одна экономичная альтернатива личному автомобилю. Если он нужен лишь изредка, например, для выезда за город или поездки в отдаленный магазин, то можно воспользоваться сервисами каршеринга. Они позволяют брать машину на нужное вам время и оставлять ее в удобных местах. Правда, в России такая возможность пока есть только в крупных городах. Если вы не можете обойтись без своего автомобиля, есть смысл приобрести тот, который отвечает вашему доходу. На автомобиль разумно тратить не больше годового заработка, а лучше меньше. Сумма в 6-12 зарплат при грамотном накоплении позволит не брать больших кредитов и быстро восстановить бюджет после крупной траты.
2: Расходы на жилье.
1: Арендовать квартиру, особенно в крупных городах, может быть выгоднее, чем брать ипотеку. Например, вы снимаете жилье в центре Петербурга за 30 тысяч рублей. Удобное расположение, рядом школа и детский сад, родители ходят на работу пешком. Подобная квартира стоит в том же районе минимум 6 миллионов рублей, и она, скорее всего, будет хуже вашей съемной. Если вы возьмете ипотеку на 25 лет, то платеж составит около 50 тысяч в месяц. А еще нужно где-то взять первоначальный взнос – миллион. Допустим, вы продолжите снимать ту же квартиру за 30 тысяч, а 20 тысяч – разницу между арендой и ипотекой в месяц, будете откладывать на депозит с капитализацией процента или использовать другие финансовые инструменты. Тогда через 25 лет, даже с учетом инфляции и роста цен на жилье, размер депозита превысит стоимость вашей квартиры. Конечно, этот умозрительный сценарий не предусматривает многих неожиданных вещей. Например, если цены на недвижимость взлетят, то квартира будет лучшей инвестицией. Или наоборот. Если банк не одобрит вам ипотеку на такую сумму, вы сможете купить квартиру в Ленинградской области за 4 миллиона рублей. Тогда платеж получится как раз около 30 тысяч в месяц. Но сильно возрастут расходы на проезд. Придется менять школу и детский сад. Возможно, понадобится автомобиль. Время, которое раньше можно было проводить с семьей, придется проводить в пробках. Все это сказывается на качестве жизни. И есть над чем подумать, делая выбор между арендой и покупкой. Впрочем, для многих людей квартира в собственности – это не просто стены. Это психологический комфорт, уверенность, что у тебя есть дом и будет что завещать детям. Регистрация по месту жительства дает дополнительные возможности, плюс некая фиксация трат на квартиру на 25 лет вперед. Ведь платежи по ипотеке измениться не могут, конечно, если вы не выбрали дифференцированные платежи. К тому же люди иногда готовы переплачивать за гарантию стабильности, даже в ущерб комфорту. Для других важнее мобильность, доступность инфраструктуры. И не важно, что квартира принадлежит не им, важно, чтобы в ней было комфортно жить. К тому же в случае финансовых проблем с арендованной квартиры можно просто съехать, а с ипотечной все гораздо сложнее. Ее можно даже потерять.
2: Кредиты.
1: Кредит – удобный и популярный финансовый инструмент. Но использовать эту возможность нужно осмотрительно и не брать на себя невыполнимых обязательств. Особенно если кредит нужен для покупки последней модели дорогого телефона или других предметов далеко не первой необходимости. Помните, что уровень кредитной нагрузки на человека не должен превышать 30% от ежемесячного дохода. Иначе есть риск не справиться с выплатами и попасть в долговую яму. Взвешенный подход к кредитам – еще один важный маркер разумного потребления. Итак, для разумного потребления важно избегать импульсивных покупок, грамотно отрегулировать повседневные траты и оптимизировать бюджет. Главное, чтобы экономия была разумной и не превратилась в нездоровую скупость.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный Патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Тифое. Рассказывали об Авве Тифое, как скоро воздевал он руки свои, становясь на молитву. Ум его тотчас восхищался горе. Потому, когда случалось ему молиться с братьями, он старался скорее опускать свои руки, чтобы ум его не оставался надолго в восхищении. Авва Тифой говорил: «Странничество есть обуздание языка своего». Брат спросил Авву Тифоя: «Как мне сохранить сердце свое?» «Как нам сохранить сердце свое, — отвечал старец, — если язык и чрево отверсты?» Авва Матой говорил об Авве Тифое, что нет человека, который бы мог упрекнуть Авву Тифое в каком-либо деле. Авва Тифой подобен чистому золоту, стоящему на весах. Авва Тифой некогда сидел в своей келье, а брат стоял близ него. Авва, не видя его, вздохнул. Не заметил он брата близ себя, потому что был в восхищении. Но после Авва поклонился брату и сказал: «Прости меня, брат, еще не сделался я монахом, потому что вздохнул при тебе». Брат спросил Авву Тифоя: «Какой путь ведет к смирению?» Старец отвечал: «Путь к смирению есть воздержание, молитва и признание себя ниже всякой твари». Об Авве Тимофее. Авва Тимофей, пресвитер, говорил Авве Пимену: «Есть одна женщина в Египте, которая живет блудно, а доходы отдает в милостыню». «Она не останется блудницей», — сказал Авва Пимен, «ибо в ней виден плод веры». Вскоре после сего пришла к пресвитеру Тимофею мать его. Он спросил ее: «Что, еще та женщина продолжает блудодействовать?» «Да», — отвечала ему мать, — «у нее стало еще более любовников, но она все отдает в милостыню». Авва Тимофей сказал об этом Авве Пимену, а Авва Пимен опять отвечал ему: «Не останется она блудницей». Мать Авва Тимофея пришла в другой раз к нему и сказала: «Знаешь ли, блудница та хотела идти со мной, просить тебя, чтобы ты помолился о ней, но я не взяла ее». Авва Тимофей сказал об этом Авве Пимену, а сей говорит: «Лучше сам пойди и навести ее». Авва Тимофей пошел и был у нее. Блудница, увидев Авву Тимофея и услышав от него слово Божие, пришла в сокрушение и плакала. Потом сказала ему: «Отныне я прилеплюсь к Богу и не стану более блудодействовать». Вскоре после сего поступила она в монастырь и вела жизнь богоугодную. Об Авве Фоке. Авва Фока из киновии Аввы Феогния Иерусалимского рассказывал: «Когда жил я в скиту, в кельях был некто Авва Иаков-младший, у которого отец его по плоти был отцом духовным. В кельях две церкви, одна для православных, которой и он принадлежал, а другая для пасхистов. Авва Иаков имел благодать смиренномудрия, за что был любим всеми, как православными, так и пасхистами. Православные говорили ему: «Смотри, Авва Иаков, чтобы не обольстили тебя пасхисты и не увлекли в общение с собою». И пасхисты также говорили ему: «Знай, Авва Иаков, что ты, сообщаясь с дефизитами, погубляешь душу свою, ибо они несториане и клевещут на истину». Авва Иаков, как человек простой, находился в затруднении, слушая, что говорили ему с обеих сторон. Наконец овладело им беспокойство, и он пошел молиться Богу. Заключился в келье, которая была в уединении вне лавры, и надел на себя погребальные одежды, как бы перед смертью. ибо отцы египетские имеют обыкновение сберегать до смерти своей левитон и куколь, в которых принимают святой монашеский образ, и в них погребаться. В продолжении жизни надевают их только по воскресным дням для приобщения святых тайн, и тотчас же после скидают. Итак, Авва Иаков, удалившись в помянутую келью и стоя на молитве пред Богом, столько изнурил себя постом, что, наконец, пал на землю и лежал распростертым. Сказывал он, что в эти дни много пострадал от демонов, особенно в уме. По прошествии 40 дней Иаков видит, что к нему входит отрок с веселым лицом и говорит ему: «Авва Иаков, что здесь ты делаешь?» Иаков вдруг осиян был светом и, почувствовав в себе силу от видения отрока, отвечал ему: «Господи, ты знаешь, что со мною делается. Одни говорят мне: не оставляй церкви православных, другие говорят: дефизиты тебя прельщают. Недоумевая и не зная, что делать, я решился на такой подвиг». Господь отвечает ему: «Хорошо там, где ты». И тотчас при сём слове Авва Иаков увидел себя пред дверьми Святой Церкви православных последователей Халкидонского собора. Авва Фока рассказывал еще: «Авва Иаков, перешедший в скит, сильно был искушаем от демона блуда, и, находясь близ опасности, пришел он ко мне и открыл мне свое состояние. Потом сказал: «Через 2 дня я уйду в такую-то пещеру. Прошу тебя ради Господа, никому об этом не сказывай, даже отцу моему, но отсчитай 40 дней, и по прошествии их сделай милость, приди ко мне и принеси с собою святого причастия. Если найдешь меня мертвым, похорони меня, а если живым, то приобщи святых тайн». Я обещался, и когда прошло 40 дней, взяв святое причастие, также обыкновенный чистый хлеб и немного вина, я пошел к нему. Приближаясь к пещере, почувствовал я сильный дурной запах, который выходил из пещеры, и сказал сам себе: «Почил блаженный». Вошедший в пещеру, нашел его полумертвым. Он, приметив меня, собрал все силы и сделал небольшое движение правой рукой, напомнив всем движением руки о святом причастии. Я сказал ему: «Имею». Хотел я открыть уста его, но они были крепко сжаты. Не зная, что делать, вышел я в пустыню и сорвал с куста небольшую ветку. Ею с большим трудом едва мог я несколько открыть уста его и приобщил его чеснага тела и крови, раздробляя первое сколько можно мельче. От приобщения святых тайн Авва Иаков получил силу. Немного спустя дал я ему несколько крошек обыкновенного хлеба, размочив их в вине. Потом еще немного, сколько мог он принять. Таким образом, по благодати Божией, через день он пошел со мною, пришел в свою келью и с того времени при помощи Божией освободился от пагубной страсти блуда. Об Авве Феликсе. Братья пришли к Авве Феликсу в сопровождении некоторых мирян и просили его дать им наставление. Старец молчал. Когда же они сильно упрашивали, сказал им: «Вы хотите услышать наставление?» «Так, Авва», — отвечали они. Старец сказал им: «Ныне нет наставления». Когда братья спрашивали старцев и исполняли, что старцы говорили им, тогда сам Бог сообщал старцам дар слова. А ныне, когда только спрашивают, а не делают того, что слышат, Бог отнял у старцев благодать слова, и они не находят, что говорить, потому что некому исполнять слова их. Братья, услышав это, вздохнули и сказали: «Помолись о нас, Авва». Об Авве Филагрии. Некто из святых именем Филагрий, живя в пустыне Иерусалимской, прилежно занимался работой и тем снискивал себе пропитание. Однажды, когда он стоял на рынке и продавал свое рукоделие, кто-то уронил кошелек с 1000 монет. Старец, нашедший его, остановился на том же месте, говоря: «Конечно, потерявший воротится». И вот потерявший идет и плачет. Старец отвел его в сторону и отдал ему кошелек. Тот ухватил старца и хотел дать ему что-нибудь из денег, но Авва не принял. Тогда потерявший начал кричать: «Пойдите, посмотрите, что сделал человек Божий». Но старец уже скрылся и вышел из города, не желая прославиться. Об Авве Форте. Авва Форт говорил: «Если Богу угодно, чтобы я жил, то Он знает, как это устроить. Если же не угодно Ему, то зачем мне и жить?» Он не от всех принимал подаяние, хотя лежал на одре болезни. «Если кто принесет мне что-нибудь для меня, — говорил он, — а не для Бога, то мне нечем заплатить ему, и от Бога он не получит награды, потому что принес не для Бога, а таким образом принесшему делается обида. Пребывающие же в Боге и на Него единого взирающие должны быть так благочестивы, что не должны и думать о какой-нибудь обиде, хотя бы 1000 раз случилось им быть обиженными». Об Авве Феодоре Фермейском. Авва Феодор Фермейский имел у себя 3 хорошие книги. Пошел он к Авве Макарию и говорит ему: «Вот у меня есть 3 хорошие книги, и сам я получаю из них пользу, и братья употребляют их и получают назидание. Скажи, что мне полезнее сделать, оставить ли их у себя для собственной пользы и для пользы братьев, или продать их и полученное раздать нищим?» Старец сказал в ответ: «Первое хорошо, но нестяжательность всего лучше». Услышав это, Феодор пошел и продал книги, а деньги раздал нищим. Один брат, живя в кельях, был возмущаем в уединении. Пошел он к Авве Феодору Фермейскому и рассказал ему о своем искушении. Старец сказал ему: «Пойди, усмиряй свой помысл, неси послушание и живи с другими». Брат опять пришел к старцу и сказал: «Не нахожу покоя и среди людей». Старец отвечал ему: «Если ты ни один, ни с другими не находишь покоя, то зачем пошел ты в монашество? Не для того ли, чтобы переносить скорби? Скажи мне, сколько лет ты монахом?» 8, отвечал брат. Старец сказал ему: «Я 70 лет монахом, и ни в один день не находил покоя, а ты через 8 лет хочешь иметь покой?» Услышав это, брат ободрился и пошел. Брат пришел однажды к Авве Феодору и пробыл при нем 3 дня, прося у него наставления. Но Авва не отвечал ему, и брат пошел печальный. Ученик Аввы говорит ему: «Авва, почему не дал ты брату наставления? Он пошел с печалью». Старец отвечал ему: «Правда, я не говорил с ним, ибо он торговщик и хочет прославляться чужими изречениями». Авва Феодор говорил: «Если ты будешь иметь с кем-нибудь дружбу и случится ему впасть в искушение блуда, то, если можешь, подай ему руку и подними его. Если же он впадет в ересь и, несмотря на твои убеждения, не обратится, то скорее отсекай его от себя, чтобы, если замедлишь, и самому тебе не упасть с ним в яму». Сказывали об Авве Феодоре Фермейском, что многих превосходил он 3 главными добродетелями – нестяжанием, подвижничеством и удалением от людей. Авве Феодору случилось некогда быть в скиту вместе с братьями. Во время обеда братья с благоговением брали чаши молча и не приговаривали «прости». Авва Фёдор сказал: «Монахи потеряли свое благородство, не говорят уже «прости». Один старец пришел к Авве Фёдору и сказал ему: «Вот такой-то брат возвратился в мир». Авва Фёдор отвечал ему: «Ты дивишься сему? Не удивляйся, но подивись лучше, когда услышишь о ком-либо, что возмог он избежать врага». Один брат, пришедший к Авве Фёдору, начал говорить и рассуждать о таких делах, которых он еще не делал. Старец говорил ему: «Ты еще не приобрел корабля, не положил на него своих пожитков и прежде плавания уже прибыл в город. Не так надобно, а когда наперед сделаешь дело, тогда приходи говорить о том, о чем теперь говоришь». Авва Фёдор пришел однажды к Авве Иоанну, который от рождения был евнухом, и между разговором сказал: «Когда мы жили в скиту, занятия души были для нас делом, а рукоделие почитали мы как бы прибавлением к делу. А ныне занятие души сделалось как бы прибавлением к делу, а прибавление — самим делом». Один брат спросил Авву Фёдора: «Что это за дело души, которое ныне почитаем мы как бы прибавлением к делу? И в чем состоит это прибавление, которое почитаем ныне за дело?» Старец отвечал: «Все, что бывает по заповеди Божией, есть дело души. А что работаем и собираем по собственному рассуждению, это должны мы почитать прибавлением к делу». «Объясни мне сие дело», — сказал брат. Старец отвечает: «Вот, например, слышишь ты, что я болен, и ты должен посетить меня, но говоришь сам в себе: оставить ли мне свое дело и теперь же идти к нему? Нет, я прежде окончу свое дело, а потом пойду. А между тем тебе представится случай к другому делу, и ты, может быть, вовсе не придешь. Еще другой брат говорит тебе: помоги мне, брат, но ты рассуждаешь, должно ли мне оставить свое дело и идти работать с ним. Если же ты не пойдешь, то оставляешь заповедь Божию, то есть дело души, и делаешь прибавление, то есть рукоделие». Он же говорил: «Превосходнейшая из добродетелей добродетель — никого не презирать». Говорил также: «Человек, который познал сладость кельи, бегает своего ближнего, хотя и не презирает его». Еще говорил: «Если я не отсеку от себя сей жалостливости, то она не даст мне быть монахом». Еще говорил: «Многие в настоящее время достигли покоя, прежде нежели Бог даровал им его». Еще говорил: «Не ложись спать там, где есть женщина». Один брат сказал Авве Фёдору: «Я хочу исполнять заповеди». Старец отвечал ему: «И Авва Фёна также некогда говорил: хочу при помощи Божией выполнить намерение мое. Принесший в пекарню муки, он испек из нее хлебы. Когда попросили у него бедные, он отдал им хлебы. Когда же попросили еще другие, отдал им корзины и одежду, которую носил, и взошел в келью свою, опоясанный мафорием. А при всем том он осуждал себя за то, что не исполнил заповеди Божией». Однажды Авва Иосиф сделался болен и послал к Авве Фёдору сказать: «Приди ко мне, чтобы видеть мне тебя прежде разлучения с телом». Это было среди недели. Старец не пошел, а послал сказать: «Если ты проживешь до субботы, приду, а если отойдешь, увидим друг друга в том мире».
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургской епархии в конце августа стартовал образовательный интенсив «Евангельские притчи» для руководителей приходских библейских групп. В рамках секционной программы 22-го съезда православных законоучителей, который проходил в уральской столице 25 и 26 августа 2026 года, заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин встретился с приходскими специалистами епархии, выпускниками и учащимися Центра подготовки церковных специалистов имени священномученика Фаддея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии. Во встрече приняли участие клирик храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Полесского, иерей Никита Заболотнов и руководитель сектора катехизации отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии Никита Габдрахманов. Игумен Иоанн провел первое занятие интенсива с чтением и изучением евангельской притчи о сеятеле, с демонстрацией методик, предлагаемых патриаршей программы изучения Библии для начинающих руководителей приходских библейских групп. В дальнейшем группа приходских педагогов под руководством преподавателя Центра подготовки приходских специалистов имени священномученика Фаддея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии Дмитрия Борисовича Осипова продолжит занятия по программе интенсива. В процессе образовательного цикла его участники пройдут стажировку в качестве руководителей приходских библейских семинаров, что поможет в дальнейшем увеличить число приходских библейских групп в Екатеринбургской епархии. Курс интенсива состоит из 10 занятий. Предлагаемый порядок притч выстроен как последовательный путь духовного восхождения от слышания Слова Божия до ответа на страшном суде. Каждая последующая притча развивает и углубляет тему предыдущей. Интенсив был апробирован на занятиях со студентами из Африканского экзархата Русской Православной Церкви и в ходе одной из смен летнего библейского лагеря Святогорье в начале августа 2026 года. Напомним, съезд православных законоучителей проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимают участие около 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий. Среди участников – настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. 22-й съезд православных пастырей и педагогов воскресных школ, посвященный теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий», проходил в уральской столице в течение 2 дней, 25 и 26 августа 2026 года. Инициатива проведения интенсива в епархиях впервые была высказана в ходе курсов повышения квалификации для сотрудников епархий, ответственных за распространение патриаршей программы изучения Библии в апреле 2026 года. Интенсив «Евангельские притчи» может быть предложен в качестве практического дополнения к учебной программе центров церковных специалистов. Далее в этом выпуске. Оргкомитет 6-го областного детско-юношеского конкурса эссе и видеороликов «Мой город Святой Екатерины» объявил тему конкурсного сезона. В этом году тема конкурса – цитата из произведения Чингиза Айтматова «Добру человек у человека учится». Конкурс проводится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Подписание документа состоялось в рамках сессии «Системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение. Роль образовательной организации» областного августовского педагогического съезда. Манифест провозглашает отказ от сквернословия как нормы и запускает системную работу по защите чистого слова в образовательной среде. Документ подписали региональное министерство образования, Екатеринбургская метрополия и общественные организации. И в завершении выпуска. Патриаршая гуманитарная миссия провела ежегодную благотворительную акцию ко Дню знаний. Благодаря поддержке жертвователей на платформе «Поможем» были закуплены и собраны 920 комплектов канцелярских товаров, необходимых для учебы. Наборы для школьников общим весом более 2 тонн были доставлены и переданы детям из многодетных неполных семей, детям-сиротам и детям с инвалидностью, проживающим в Мариуполе, Донецке, Лисичанске, Северодонецке, Токмаке, Скадовске, Горловке, Белгороде и Валуйках. Ежегодно Патриаршая гуманитарная миссия к началу учебного года закупает и передает детям, проживающим в зоне конфликта, школьные принадлежности. Дети пойдут в школу с новыми тетрадками, ручками, красками и всем необходимым, прокомментировала руководитель отдела социальной помощи Патриаршей гуманитарной миссии Елена Иванова. Это важно. Являясь инструментом школьников, удобные канцелярские товары вызывают у детей радость, повышают их интерес к учебе. Такая помощь дает семьям уверенность в том, что они не остались без помощи в сложной ситуации. Учитывая, что сбор детей в школу является финансово затратным, у родителей появляется возможность перенаправить деньги на полноценное питание, одежду, оплату жилищно-коммунальных услуг и вещей первой необходимости. В зависимости от возраста школьников, наборы разделены на 2 категории – для младших классов и для старшеклассников. В каждый комплект вошли тетради, письменные принадлежности, канцелярские товары для уроков труда и рисования, а также линейки и точилки. Все, что может понадобиться ребенку в новом учебном году. Наборы канцелярии закупались на пожертвования обычных людей со всей страны. Водители отважно доставляют грузы по непростому маршруту. Из маленьких капель добра собралась одна большая детская радость. Это был выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия ко мне нагонечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь, и устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть лекции Алексея Ильича Осипова о том, что может дать православие современному человеку.
1: Опыт святых отцов говорит, сейчас открою очень важную вещь. Если кто действительно хочет воцерковиться, потому что внешнее пребывание в церкви, я крещенный, я хожу на причастие и все такое, это может все быть, все превратится в ничто. Если кто действительно хочет воцерковиться, то есть стать действительным членом церкви, то должен начать учиться молиться. Как? И вот здесь дают великий совет, проверенный тысячелетиями. Надо начинать с самой краткой молитвы, приучать свой ум к вниманию. Слышите? Приучать ум к вниманию. Как? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, ах, уже улетел. Уже улетел искушение. Господи Иисусе Христе, Сыне. Ну, чего ты там? Господи Иисусе Христе. А? Слышите? С этой маленькой молитвы надо начинать учиться молитве. И в храме Божьем стоять, повторять эту молитву. Непонятно что-то. Повторяй эту молитву. Повторяй ее. Что понятно? Ну что ж, вместе с хором или с чтецом. Непонятно? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Неспешно, с полным вниманием, с благоговением и покаянием. И это нужно начать. Без этого начала мы ничего не сделаем и никогда так воцерковленными и не станем. Хотя бы наизусть знали все молитвы, всю псалтирь, и я не знаю, что еще, и ходили непрерывно в храм и прочее. Потому что все это будет как мыльные пузыри. Без молитвы нет связи с Богом. Единственное, соединяясь с Богом, это наша молитва. И когда мы вместо молитвы вычитываем слова молитвы, тогда мы обманываем, жестоко обманываем самих себя. Итак, дай Бог родителям воцерковляться. Что такое страх Божий? Первое, что хочу сказать, что это не страх перед тигром. Вдруг встретился, и все, сейчас меня растерзает. Слышите? Бог не судья и не палач, а врач. Как мы с врачом должны обходиться? Который знает, к нам хорошо относится, все. Мы обращаемся к нему. Мы открываем ему свои болезни. Вы слышите? Мы просим его. Слышите как? И страх Божий какой? Как бы нам не оскорбить бы его? Как бы не оскорбить кого? Кто с любовью ко мне относится? А я вдруг, он мне говорит то-то и то-то, а я его... Страх Божий – это страх оскорбить любовь Бога по отношению ко мне. Его любовь проявила, что он на крест добровольно вошел, чтобы спасти меня. И представьте себе только, если... Представьте себе, он отдал за меня жизнь, а я чем ему отвечаю? Вот страх-то какой! Ой, какой ужас ответить неблагодарностью! Вот что такое страх Божий, а не страх перед тигром. Бог не тигр и не волк, и не медведь, а любовь. Готовая, стоит, доказал своим крестом нам эту любовь. Какой страх действительно оскорбить его. Ой, что угодно, только бы не оскорбить его своей жизнью. Вот что такое страх Божий. Как избежать? Вот это надо помнить. Правильные мысли надо повторять в себе. Правильные мысли надо повторять. Как можно чаще напоминать себе. Если мы хотим иметь страх Божий, надо вот это повторять себе. Страх Божий – это великое дело. Он приучает нас к молитве, к правильной молитве. Слышите? Я не могу, если у меня есть страх Божий, болтать перед Богом. Я буду действительно молиться, а не болтать. Еще бы оскорбить любовь того, кто отдал жизнь за меня. Вот так. Как быть современными документами? Как принимать? Как принимать, а какие нет? Скажу одним словом. Глупость. Принимали паспорт чуть ли не с Лениным и Сталином, с красной звездой, с серпом и молотом, а теперь вдруг открыли. Началось. Этот документ государственный, и никакого отношения к нашей совести это не имеет. Деньгами мы рассчитываемся или достаем какую-нибудь там карточку, дадим. Какая разница? Придумали. Я все-таки у меня подозрение, что это придумали какие-то злые умные люди. Зная, как легко падок на эти все внешние, да, придумали, чтобы смущать людей. Ведь некоторые доходят до чего? Паспорта не берут. Надо взять бы старый паспорт с серпом и молотом, покажет матушка. А это что такое? И знаете, кто их имели-то? Советские паспорта-то. Наши святые. И не боялись. Нас все время хотят совратить в язычество. Знаете, что в язычниках? Ой, к этому не прикасайся. Это не трогай, это обойди. Пустое ведро избавь Бог. Вот к чему у нас 666. Я говорю, правильно, правильно, правильно. Если вам дадут сдачу 666 рублей, не берите ни в коем случае. Отдайте тут же. Какие глупости, какие глупости. И вот мучает людей, мучает, просто жалко. Действительно, когда нет ума, как можно здорово пострадать? Глупости может быть совершенно спокойно. Все эти документы не имеют никакого значения. Ну, слушай, что такое верю, не верю, сомнения. Я вам скажу, не беспокойтесь насчет сомнений. Помните Достоевский? Не как же, мальчик, я верю. Но моя вера пришла через горнило сомнений. Ничего, если приходят сомнения. Только сомнения разного порядка бывают. Сомнения. Вот. Но и к этому, если можешь, человек, то пойми, по крайней мере, простую истину. Простую истину. Далеко не все. То есть, где там далеко? Нечто ничтожное, что мы понимаем. Или что, как думаем, мы понимаем. На самом деле, как правило, мы очень мало что понимаем. Вот. И надо вспомнить, что ведь верили не просто какие-нибудь простецы и необразованные, а верили во Христа самые, кажется, умные люди, самые выдающиеся, какие ученые. Какие философы, какие святые люди. Наверное, все-таки они что-то понимали. Или они не понимают, или я лучше понимаю. Все-таки надо же это помнить. Надо вот для этого хоть немножечко знать какие-то имена. Хоть вспомнить историю. Историю. Да. Какие великие люди верили в Бога. И умирали с устами, с именем Бога на своих устах. И вдруг, а у меня сомнения, да. Вот это нужно себе напоминать, это очень помогает. И потом надо же все-таки молиться: «Господи, помилуй меня». Потому что эти вот эти сомнения и прочее, это же нашептывает нам кое-кто. Надо же не забывать, что все-таки есть же этот наш друг в кавычках, который подбрасывает нам кое-что. Что самое главное в жизни? Самое главное же, я вам скажу парадоксальную вещь, не удивляйтесь. Самое главное в жизни – это увидеть, что я все-таки грешный человек. Я все время думаю, что я хороший. Вот вы не верите. Я правда думаю, что я хороший. И попробуйте вы мне сказать, что я неплохой. Я вам тут же докажу, что я хороший. Увидеть, что я действительно грешный человек. Что действительно я по существу ничего доброго никак не могу сделать. Даже там, где, как кажется, делаю добрые, и тут начинаются всякие вещицы. То расчет, то тщеславие, то человекоугодие, то выгода. Кажется, добро делаю. Ой, а на самом деле самое важное – увидеть, что я действительно грешный человек. Поэтому отцы говорят, самое главное делание в жизни христианина – покаяние. Обращаю ваше внимание, святость человека познается не чудесами, и бесы творят чудеса, не прозорливостью, совсем нет. Великое благо, если мы найдем человека, который может дать нам духовный совет. Не прозреть. Батюшка, как мне быть? Вот детей нет. Ну, иди, будут дети. И вдруг рождается. Ой, ой, верно, до этого не было. А теперь сразу. Вы слышите? Ищем прозорливых. Ищем чудотворцев. А святые отцы что пишут? Ищите человека, который действительно может дать вам тот духовный совет, благодаря которому хоть немножко ты, человек, опомнишься от этой жизни, увидишь, что ты действительно грешный, начнешь каяться хоть немножко, тогда только ты станешь христианином. Ну, попробуйте, внушите это народу. Нет, нет, вот такой-то старец. Да, узнал. Я вошла, и он сказал: «Марья». Верно, и меня так и звать. И никто не говорит о том, что к нему до этого зашли десяток, и он всем это говорил, и всем ошибся. Это я почему говорю? Потому что я знаю. Как мне священник рассказывал, к одному известному сейчас великому. Так, Татьяна, батюшка, простите, меня не Таня звать. Ну, неважно, ладно. Все, давно пьешь? Батюшка, я никогда не пила. Ну, неважно. Опять неважно. Вы слышите? Она пришла к нему советоваться. И с чего начинается, вы слышите? Сразить человека. А вдруг попадет? Все, и уже наша бедная женщина уже все. Ой, ой, прозрел. По какому признаку судим о святости Божьей? Да цыганка может прозреть и сказать вам. И сколько случаев. Вместо духовного совета вот ищем чудес и прозорливости. Какая беда! Вот потому легко попадаем на колдунов, на лже-старцев и так далее. Недаром святитель Игнатий Брянчинов писал: «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия – старцы, которые принимают на себя вид древних старцев, не имея их духовных дарований. Истинные старцы скрываются, и никто их не знает. Как правило, за редчайшим исключением, а особенно сейчас, их просто нет. Но зато прозорливцев, сколько? Это достаточно. Очень много. Это полно. И главное, что, что? Ладно, он погибает сам в своем тщеславии и гордыне. Главное, люди заражаются чем? Что видит уже христианство, видит благодать Божию в чем? В прозорливости и в чудесах. Они знают, например, слово преподобного Кассиана Римлянина, который писал: «Часто, часто люди, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры, именем Христа творят великие знамения и чудеса». Как вам это нравится? А мы – чудеса. Надо запомнить, что величайшим чудотворцем за всю историю человечества будет Антихрист. Величайшим, и поклонятся все, придут к нему, все перед ним. Кто поклонится? Кто язычник, то есть кто живет и исканием чего? Чудес, чудес. Где там чудо? Где там на куполе, кажется, Божья Матерь ходит? Когда ищем этого, а не покаяние, не чистоты души, не совета того, как правильно жить, как относиться, не совета, как правильно молиться, а чудеса. Это, знаете, я просто даже удивляюсь, это какой-то детский уровень или язычество. Но все под православной формой. Какая, на ваш взгляд, должна проводиться работа с молодежью на приходах, если она должна проводиться? Смотря кем, мы все говорим, как должна проводиться. А я спрашиваю, кто будет проводить? Не правда ли? Не правда ли? Кто поведет? Я читаю страшные слова в Евангелии. «Слепой слепого поведет, оба упадут в яму». Наша задача в том, чтобы хоть немножко знакомиться с учением хотя бы ближайших к нам святых, и узнавать, что такое христианство. Вот что. Я замечал, что особенно ревностными проповедниками становятся только что крестившиеся люди, пришедшие в церковь. Ничего еще не знают, но все уже готово лезть на колокольню и кричать оттуда. Сначала надо поучиться, почитать. Я говорю, учиться не в смысле школу окончить, семинарию, академию, я не об этом говорю. Я говорю, надо бы тщательно прочитать Игнатия Брянчанинова. Почитать вот это игумена Никона Воробьёва. Вам дали эти книжечки, по-моему, там небольшие письма. Это почитать. Почитать Иоанна Валаамского письма, Георгия Затворника, Арсении Сибряковой. Вы понимаете, вот, надо научиться сначала. Тогда, я думаю, мы увидим, и что нам делать. Что нам делать? И с кем мы можем? Насколько это можем? Учиться надо. Как учиться молиться, так надо и учиться знанию. Без знаний, как, что я могу проповедовать? Я не знаю вообще, что можно. Вот. И здесь то же самое. Когда все-таки если с молодежью заниматься, надо бы, конечно, проводить регулярные встречи. Регулярные. Но эти встречи нужно проводить с тем, чтобы тематика была основная, посвящена духовной жизни. Духовной жизни. А в основном работа с молодежью к чему сейчас сводится? Встретиться, попеть, провести фестиваль. Поговорить о разных вещах, о политике, об экономике, о церковных событиях, вы знаете, о чудотворных иконах, ой, как интересно, знаете ли, да, да, о святых местах, об Иерусалиме. Ну что, я все услыхал, каким я был, таким остался. О духовной жизни надо говорить. О чем? Вот о чем мы говорили с вами. Пора роковая. Пора роковая наступила. И учти, и преисподняя, и земля, и небо с особым вниманием –

0: иногда просто поражаюсь. Я же получаю все письма, начинают, приходят, говорят, я хочу, вот, я говорю, проповедовать. Я говорю, ты давно крестился? Ой, я уже 3 года. Я говорю, ой, какой ты молодец, да. Теперь ты будешь проповедовать. Начнешь проповедовать. Фантазиями, мечтательностью живет. Мечтательность. Нет, изволь, ты хочешь? Ты, может быть, чувствуешь, может, необходимость? Все. Возьми Принченинова, возьми тетрадь, возьми ручку, начни читать. Выписывай себе те мысли, которые тебя поражают, которые ты считаешь, ой, как полезны они будут, чтобы передать это другим людям. Составь себе, может, тематически просто буквально, его почитай. Почитай других, а вот Дорофея почитай. Вот что надо, подготовься. Вы что думаете, прежде чем на войну отправляют, учат людей? А здесь мы без всякой учебы сразу открыл рот и потекло. Ну вот и начинается отсюда. Бог знает что. Чему только не учат. Я помню, прочитал как сообщение. 4-месячные миссионерские курсы. Я так... Торжество по поводу окончания. Знаете, у меня голова в плечи ушла. Господи, Боже мой, за 4 месяца. Да люди учатся, смотришь, семинарию 5 лет. И дай Бог, если найдешь, ну, 5, может быть, человек 6-7, которых можно было бы рекомендовать для такой деятельности. А здесь 4 месяца, а то даже 2-месячные. И уже миссионер. Вот так. К этому надо подходить самым серьезным образом. Потому что мы проповедуем истины, которые касаются нашей вечной жизни, а не просто вот сиюминутного момента. И брать на себя эту ответственность нужно с величайшей осторожностью.
1: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть лекции Алексея Ильича Осипова о том, что может дать православие современному человеку. Ну а наш эфир продолжается, и дальше совсем скоро программа из цикла «Священник отвечает».
2: Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрости.

Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хуба, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стихи.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

ангелов лица, яко Божий служители, крест обстоящий вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражая горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волю руце распростер, спасение наше содело. Радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступления Адама и Евы, простерших руце ко древу запрещенному празднися. Радуйся, яко воздвижену бывшую на тебя, к и преступную законодавцу, древняя клятва, яжна нас бывшая, потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством, род человеческий от лиц смертный освободися. Радуйся, яко пострадавшему умешан на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог человек и прими.

видя падший человека в Господе, Ты во человече вся, крест и смерть вольно плотью претерпелась и за род наш, да от смерти вечно избавивший, исповедующий Тя, Сына Божиего пьющий Ти. Аллилуйя! Разум человека изнемогает постижение величия тайны Твоего Христе воплощения и вольно газовное страдание, как у Ты Бог сый бесстрастный, страсть крестную, яко человек претерпел сии, и сие орудие смерти Твоя соделась и источником жизни, и спасения всем благочестным Тебя верующим и хвалебно воспевающим. Радуйся, кресте, на нем же содейся таинству, от века предопределенное. Радуйся, яко на тебе совершися наше искупление, многообразного образа хисени предъявленное. Радуйся, яко умеры на тебе жизнодавец кровь и воду источи, ими же грехи наши умываются. Радуйся, яко каплями святейшей крови его греховные струпы душ наших очищаются. Радуйся, кресте, яко же древо животное, еже есть посреди рая Божия, христианам вожделенный. Радуйся плодами бессмертия, умно нас питающий, и надежду жизни вечной малодушие наше.

крест Твой, аще древо видимое существом, но божественную одеяно есть силою и чувственное миро выявляемо, умно наш чудотворит спасение, подвязай петь и Тебе, аллилуйя». Имущий пред очима нашим крест пресвятый, святолепным поклонением той почитаем распеншегося ради на нем Спаса Христа и лобызай взываем, радуйся кресте, прославленный послушанием и страданием Христовым, радуйся возвеличенным возвышением на Тебе Сына Божия, и же весь мир от падения Адамля воздвиже, радуйся, яко сбывшегося на Тебе ужасно таинстве, земля уже сеся и вострепета, аки бы хотящи поглотить и законопреступные, радуйся, яко заклавшись на Тебе Агнцу Божию зависа храма раздрася, и жертвы ветхозаветные упразднися, радуйся, кресте, яко распадшуюся под Тобою каменно-сердечной роде еврейсти неверим от Бога от подоша, благодати же священства и царства лишившейся, радуйся, яко омрачившуюся солнцу в страсти Христовой ночь многобожие прииде, и свет веры воссия.

бурею злобы дышущей и завистью движимей, первосвященниц иудейской, из крыши в землю крест Твой. Христе Боже, да не будет обличений безумия их, но то, яко сокровище дорогое, из недр земли восия, чане благочестивой царицы Елены обретенной, и на радость ему миру явленной, с богокрасной песнею Аллилуйя. Видевши тогда христиан, все люди честного креста обретение, прославляху распеншегося на нем Христа Бога, Господи помилуй взывающие, мы же ныне подражающие им прославляем крест Его святых хваленьми сицевыми. Радуйся, кресте, землю сокровенной и оскверненное грехами нашей сестры земной освятивый. Радуйся явлением своим из недр земных улителей воплощения и божества Христова посрамивый. Радуйся, яко пострадавы на Тебе плотью, и прия всякую власть на небеси и на земли, да всех и всяк Богу Отцу приведет. Радуйся, яко умеры на Тебе, яко человек силы божества своего сокруши заклепы ада, и изведи оттуда души праведных. Радуйся, кресте, яко разбойник благоразумный, Христу распявыйся, того исповедовай Тобою, аки лестицею, на небеса взыде. Радуйся, яко и всех осечением страстей Христу, с распинающейся возводишь и Царствие Небесное.

Господи, при Моисе иногда пророцы точи образ креста Твоего являем побеждающий врази Твоя. Ныне же самый крест Твой имущий помощи просим. Укрепи церковь Твою и даруй победы на враги. Да расточатся все врази Твои, не вопиющих Ти. Аллилуйя. Честного креста Христе действо прообразив Амалика в пустыне Синасти, егда бы простираша руцы креста образ творя, укрепляхуся люди, ныне же все вещи избытия в нас исполнися, днесь крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварь вся отли освободися, яко вся креста ради, восияши нам дарования, тем же радующийся вопие. Радуйся, кресте, оружие Христово страшное, Его же демони трепещут. Радуйся, ко силу на тебе распятого Христа, бесовстве и полдище далече прогоняется. Радуйся, яко силу, действующей в тебе божественной благодати победы, на сопротивных христолюбивым людям даруется. Радуйся, яко тебе, яко высокоросленного и многоплодовитого древа Христова, на тебе страдания, плоды жизни и спасения нам произрастают.

проповедником силы Божества Христова явись иногда животворящее древо крестное, игда прикосновением своим воскреси мертвого и к жизни возведи его, ежевидевшее мнозь эту идею, и язычников познаша велю благочестию тайну, яко спасение ради человеческого, Бог во плоти явился и страсть крестную претерпе, да спасет вопиющий ему. Аллилуйя! Як уже древо крайское привилие, возвысись на Голгофе честный крест Христов, отонуд уже во всю вселенную распростри мысленные ветви благодати и распеншегося на нем. Под его же сень обретают прохладу полими и зноем страстей, и хотящий благочестен жить о Христе Иисусе, тем же и мы благодати того причастницы весело взываем. Радуйся, святый кресте, древом жизни Адама ради, видыми насажденный, преображенный. Радуйся новым Адамом, руц на тебе распростершим миру явленный. Радуйся, яко под сень благодатного защищения твоего всеверней прибегают. Радуйся, яко милосерден даровавшего нам тебе кающиеся грешницы огня гиенского избегают. Радуйся, кресте, утешение наших скорбик и печали. Радуйся, живительная отрада и помощь изнемогающей в борьбе с прилогами страстей,

Хотя явите роду человеческому благости и милосердие Своего неисследимую пучину, крест Твой, Господи, далось и нам твердо блюстителя и прогонителя демонов, тем же все мы, и же в Тя верующие, прославляем величие страсти Твоя, благодарно поющие Тебе. Аллилуйя! Дивны дела явилось, Господи, крестом Твоим честным, распеншуйся бути на том плотью, вся тварь изменися, солнце лучи свои сокры, основание земли восколебахуся, ад сокрушися державой власти Твоя, изведе узники, я же от века содержал есть, всего ради увязаем той семи песнями цветы. Радуйся, кресте, яко пострадавшему на Тебе вся тварь сострадаше, яко Творцу Своему Владыце. Радуйся, яко силу Того и Божество свидетельствовуху солнце помрачением и земля колебанием. Радуйся, яко умеры на Тебе не удержан бы из мертвых, но разрушив державу смерти, в третий день воскресе. Радуйся, яко воскрешу тому проповедь евангельская, от лига апостольского начиншаяся, во вся концы земли изыде. Радуйся, кресте, яко тобой к умирослужение и многобожие языческое упразднися. Радуйся, яко тебе ради права вера в единого Бога, в Троице славе могу по всей земле утвердися.

Страна Богова человеча сей на кресте распята, бывшем мы сновидище, устранимся суетного мира, ум на небеса приложше, всего ради Бог на землю сниде и на крест зыде, да тем аки лествицею на небеса возведет вопиющий ему. Аллилуйя! Днесь Адам Соеву веселится, прилежащий видящий крест, им же поражен бы супостат, и же древли в раи вкушением запрещенного плода тех престивый, и пленники себе сотворивый. Тем же и мы, с радующимся правцем нашим о избавлении от пленения нашего душевного, благоговейно воспеваем. Радуйся, Христе, як на тебе пастырь добрый душу свою положи за овцы своя, и даже до ада сниде, ища заблудших. Радуйся, як о той не презре дело руку своею, Адама своего и носце, и неми праведниками из хития из ада, яко из челюсти зверя крепкого и в рай сели их. Радуйся, яко на тебе пригвожденному Христу пламенное оружие, плещи даде и херувим, едем хранящий отступи. А древо жизни, радуйся, яко мы ныне крещение возрождении, во Христе новые люди невозбрано причащаемся райской пищи. Радуйся, кресте жезли силы Христовы, от Сиона посланы, им же мы посеемся на пажитих евангельских учений. Радуйся, яко тобой невредимы сохраняемся от волков душегубных, яко львове рыкающих ищущих, кого поглотите.

всякий бед и козни вражих избавены, кресе треблаженный, яко прием и благодать, и силу от пригвожденного на Тебе Христа, Ему же, яко Богу, Избавителю нашему благодарственно, и хвалебно поем. Аллилуйя! Витийство всяко земнородных не довлеет к прославлению Христа Твоего, Господи. На нем же спасение наше соделай си. Тем же недумеющий восхвалите Той по достоянию взываем сице. Радуйся, кресте, яко вознесенный на Тебе спас мир, обнози люди в познание свое призва и до ныне призывает. Радуйся, яко воссиява на Тебе, аки на свечнице, свет истины вся концы земли светом боговедения озаряет. Радуйся, яко ныне восток и запад пострадавших на Тебе прославляют. Радуйся, яко итя, яко подножие Христово, все верни возносящие прославляют. Радуйся, яко Тебе, яко от несекаемого источника, Христа имените люди обилие благ вечных почерпают.

Спастися хотящим нам и под сень защищения Твоего прибегающим, буди помощник Пресвятый Кресте, сохраняяный от всех зол сил он Тебе распятого Христа, Ему же, яко Богу, избавителю нашему благодарственно и хвалебно поем. Аллилуйя! Стенайся, ограждающий нас от бед и напастей, крестись честный, и стол крепкий, противу лица вражия, к нему же невидимые бурители приступить и не смеют, боящиеся озирать на силу Твою. Сего ради с верою ограждаемся святым Твоим знаменем и весело воспеваем. Радуйся, пречестный кресте Христов, от нападения духов злобы нас защищай, радуйся от различных стрел, их невидимыны сохраняй, радуйся, яко от знамени Твоего, с верою благочестно творимого, вся сила ада, яко дым от ветра исчезают, радуйся, яко Тобой вся крепость их, яко воск от лица огня истаивает, радуйся, яко святей мученицы знаменем Твоим, ограждавшееся имя Христово призвавшее, всякий вид мучений мужественно претерпеша, радуйся, яко преподобные отцы помощью силы Божества, знаменю Твоему присущая, бесовское страхование и страсти восстание победиша.

пение всемиленное приносим Тебе, всечестные кресте, и смиренно молимся, распятым на Тебе Христу Богу нашему. Иже дарова нам Тебе во отраду и утешение скорбех, да страстью Своей избавить нас от страстей душевредных, и научи благоверно воспевать Ему. Аллилуйя! Светом благодати Божией таинственните присущия, просвети наше душевное чувствие, крести пресвятые, да тою заряем и наставляем, и не поткнемся о камень соблазна, но да возможным путем заповеди Божией первошествовать и во всей жизни нашей, воспевающей тисице. Радуйся, непрестающий чудес Христовых вестниче, и милосердие Городу к человеческому проповеднице. Радуйся, кресте рода человечье обновление, и Нового Завета Христова печать утверждение. Радуйся, торжество веры христианские, и благонадежный якорь упования нашего. Радуйся, святых храмов Божий украшение, и домов благочестивых ограждение. Радуйся, полей и вертоградов благословение, радуйся всех стихий освящение.

Благодать Твою всемощную подашь нам, Господи, да последуем Тебе, Владыце нашему, вземши крест наш, не гвоздьми пригвождающийся тому, но трудами, воздержаниями, смирением, да так причастницы будем страданий Твоих, от ниже истекает потоцы жизни вечные, напояющиеся правоверные, благочестно поющие Ти. Аллилуйя! Поющий величие Твое, си честный крести, восхваляем Тебя все, яко победоносный скипет Царя Небесного, наше же спасение, всерадостное знамение, тем же его пием. Радуйся, крести православных христиан, державу и несокрушимое их ограждение. Радуйся, святители украшения и всех подвижников веры и благочестия, силы и подкрепления. Радуйся, крести от колыбелей до гроба на всех путях жизни нас ограждая и по смерти на воздушных мытарствах от духов злобы нас защищая. Радуйся, ко под знаменем Твоим почивающие, умершие в вере и благочестии, последний день воскреснув жизнь вечную. Радуйся, кресте, явлением Своим на небеси предварите, и мы славное второе пришествие Христово. Радуйся, яко распенший Христа, и все неверни узрят Тя тогда, и горцы возрыдают, любящие же Господа, зрящие Тя, вельми возрадуются.

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешения, тя ныне предлежащее видящее, возводится мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилует нас, грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

«О пречестный и жетворящий кресте Господень, всех христиан утешение, Тя ныне прилежащее видящее, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилует нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему, Аллилуйя, Аллилуйя».

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешение, тя ныне прилежащее видище, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя.

Ангелов лиц, яко Божий служитель, и крест обстоящий, вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страдальми того вечной смерти избавшися, подражаем горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волю руцы распростер. Спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступление Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному упразднися. Радуйся, яко воздвижено бывш на тебе аки преступную законодавцу, древняя клятва яжа на нас бывшая потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством род человеческий от лиц смертной освободися. Радуйся, яко пострадавшим умеешь на тебе жало смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог в человеке примирися.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 21. Начальнику хора при появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего, Боже мой. Я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его. Все семя Иакова, прославь его, да благоговеет пред ним все семя Израиля, ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклонятся все тучные земли, преклонятся пред ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Псалом 22 Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Псалом 23. Псалом Давида. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил. Он Царь Славы. Псалом 24. Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты — Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его. Псалом 25. Псалом Давида. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства, а я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа.
1: Псалтирь звучащая.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит первая часть из романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: Иван Бунин. Жизнь Арсеньева.
3: Читает Андрей Смоляков.
2: Вещи и дела, аще не написанные бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются. Написавшие же, яко одушевленнее. Я родился полвека тому назад в Средней России, в деревне, в отцовской усадьбе. У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте, тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени, и значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через 10 или 20 умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже о самом существовании смерти не подозревал. Вот было бы счастье. Но кто знает, может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил? А счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем, и чистый воздух, льющийся в окно. Окно открыто. Пискнула и села на подоконник птичка. И от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело. Гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем? Я знаю только то, что в гербовнике род наш отнесен к тем, происхождение коих теряется во мраке времен. Знаю, что род наш знатный, хотя и захудалый, и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени. В Духов день призывает церковь за литургией сотворить память всем от века умершим. Она возносит в этот день прекрасную, полную, глубокого смысла молитву. «Все рабы Твоя, Боже, упокой во дворех Твоих и в недрях Авраама, от Адама даже до днесь послужившие Тебе чисто отцы и братья наши, други и сродники». Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий. Но в самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них. Зимой безграничное снежное море. Летом море хлебов, трав и цветов. И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание. Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, хутор Каменка. Главным имением нашим считалось Задонское, куда отец уезжал часто и надолго. А на хуторе хозяйство было небольшое, дворни малочисленные. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники. Были кучер, староста, стрепухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты, братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке. Детство стало понемногу связывать меня с жизнью. Теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события. Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие. Самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправлялись в ту заповедную страну, которая называлась городом, и взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-то не осуществится. Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке и глядя на тарантас, который еще утром выкатили из каретного сарая. Да когда же, наконец, запрягут? Когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было и счета, и что в дороге случилось вот что. В одной лощине, а дело было уже к вечеру, и места были очень глухие, густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый, кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника разбойник с топором, засунутым за пояс. Самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Всего же поразительней оказалось в городе Вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, а я видел много, такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыка и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка? А самая вакса, черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом. А потом были еще две великих радости. Мне купили сапожки с красным софьяновым ободком на голенищах, про который кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово «в аккурат сапожки» и ременную плеточку с свистком в рукоятке. С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я этого софьяна и этой упругой, гибкой ременной плеточки. Дома, лежа в своей кроватке, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: «Вот теперь уже все хорошо».

Эта поездка, впервые раскрывшая мне радость земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела, проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдали знакомый мир. Поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце, и вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля. На самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов. В нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка. Он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты. И стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжкое, чего я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах. Смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты. Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек. Это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденные и точны, хотя все так же скудные, случайны, разрознены. Что, повторяю, мы знаем, что помним мы, с трудом вспоминающие порой даже вчерашний день. Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные, более или менее сознательные чувства. Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его. Сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им, и вот уже кое-что узнал о нем. То, что он никогда ничего не делает. Он и правда проводил свои дни в той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского. Что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом. Что, проснувшись после обеда, он любит сидеть у раскрытого окна и пить очаровательно шипящую и восхитительно колющую в нос воду с кислотой и содой. И что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем также внезапно ссаживает, не любя ничего длительного. Я уже чувствовал к нему не только расположение, но временами и радостную нежность. Он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусом, своей отважной наружностью, прямотой переменчивого характера, больше же всего, кажется, тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе. А теперь охотник, удивительный стрелок, он попадал в двухгривенный, подброшенный в воздух, и так хорошо задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе играет на гитаре песни, какие-то старинные, счастливых дедовских времен.

Братья были совсем не ровесники мне. Они жили тогда уже какой-то своей жизнью. Приезжали к нам только на каникулы. Зато у меня оказалось две сестры, которых я тоже наконец осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием. Я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке, и незаметно стал делить все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые сокровенные мечты и думы с черноглазой Олей. Девочкой горячей, легко как отец вспыхивающий, но тоже очень добрый, чувствительный, вскоре сделавшийся моим верным другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным. Я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого. С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Все, кого любим мы, есть наша мука. Чего стоит один этот вечный страх потери любимого? Я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой. Поразила тем более, что в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью. Сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст. В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет вовеки благословенное ее бесценное имя. Уже ли та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, уже ли это она, которая некогда качала меня на руках? Пути мои выше путей ваших, и мысли мои

Так постепенно миновало мое младенческое одиночество. Помню, однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидал легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно сладкие и горестные чувства, те самые, как будто что испытывала и она, эта осенняя бледная луна. Но я уже знал, помнил, что я не один в мире, что я сплю в отцовском кабинете. Я заплакал. Я позвал, разбудил отца. Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотделимой частью люди. Я уже заметил, что на свете помимо лета есть еще осень, зима, весна, когда из дому можно выходить только изредка. Однако я сперва не запоминал их. В детской душе остается больше всего яркое и солнечное. И поэтому мне теперь вспоминается, кроме этой осенней ночи, всего 2-3 темных картины. Да и то потому, что были они необычны. Какой-то зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами. Ужасным потому, что все говорили, что это всегда так бывает на 40 мучеников. Очаровательным же по той причине, что чем ужаснее бился ветер в стены, тем приятнее было чувствовать себя за их защитой, в тепле, в уюте. Потом какое-то зимнее утро, когда случилось нечто действительно замечательное. Проснувшись, мы увидали странный сумрак в доме. Увидали, что со двора застит что-то белесое и невероятно громадное, поднявшееся выше дома, и поняли, что это снега, которыми занесло нас за ночь и от которых работники откапывали нас потом весь день. И, наконец, какой-то мрачный апрельский день, когда среди нашего двора внезапно появился человек в одном сюртучке, весь развивающийся и перекошенный от студеного ветра, который гнал его, несчастного, кривоногого, как-то жалко прихватившего одной рукой картуз на голове, а другой – неловко зажавшего на груди этот сюртучок. В общем же, повторяю, раннее детство – представляется мне только летними днями, радость которых я почти неизменно делил сперва с Олей, а потом с мужицкими ребятишками из выселок, деревушки в несколько дворов, находившейся за провалом, в версте от нас. Бедная была эта радость, столь же бедная, как и та, что испытывал я от ваксы, от плеточки. Все человеческие радости бедны. Есть в нас кто-то, кто внушает нам порой горькую жалость к самим себе. Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов, только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь заказ, дубровка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов. Это не юг, не степь, где пасутся отары в десятки тысяч голов, где по часу едешь по селу, по станице, девясь их белизне, чистоте, многолюдству, богатству. Это только подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми Богом. Так они неприхотливы, первобытно просты, родственны своим лозинам и соломе. И вот я расту. Познаю мир и жизнь в этом глухом и все же прекрасном краю в долгие летние дни его. И вижу жаркий полдень. Белые облака плывут в синем небе, дует ветер, то теплый, то совсем горячий, несущий солнечный жар и ароматы нагретых хлебов и трав.
А там, в поле, за нашими старыми хлебными амбарами, они так стары, что толстые соломенные крыши их серы и плотны на вид, как камень, а бревенчатые стены стали сизыми, там зной, блеск, роскошь света. Там, отливая тусклым серебром, без конца бегут по косогорам волны неоглядного ржаного моря. Они лоснятся, переливаются, сами радуясь своей густоте, буйности, и бегут, бегут по ним тени облаков.

программе «Звучащая книга» слушали первую часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на радио России. Продолжение следует.

Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст.

0: смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всей отвари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях, а точнее на телефонной связи со студией, председатель миссионерского отдела Казанской епархии и настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Александр, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры.
1: Сегодня предлагаю продолжить разбираться в теме пристрастия современного общества к жанру true crime. Совсем недавно с одним из гостей наших передач мы уже поднимали эту тему, но я думаю, что она очень интересна, и поэтому сегодня предлагаю продолжить. Напомню, что это такой документальный жанр расследований реальных преступлений, ну там убийства, похищения и так далее, и так далее. И разные блогеры и журналисты берут записи, архивные документы, которые есть в открытом доступе, и рассказывают о таких делах, обсуждают, ведут какие-то свои расследования, выдвигают свои гипотезы, если дело не раскрыто, ну и так далее. Подобные видео или подкасты с таким содержанием, и во многом они сопровождаются откровенными подробностями, кровавыми деталями жестоких преступлений, и порой эти материалы сложно видеть обычному человеку. И видео и подкасты, как я уже и сказала, собирают многомиллионные просмотры и прослушивания. Многие признаются, что даже засыпают под такой материал. Ну и, конечно же, есть шутка о том, что смотрят женщины, чтобы расслабиться. Так вот, как раз слушают подкасты True Crime. Не вредит ли это все душе христианина? Не грех ли это? Вот сегодня в этом попытаемся разобраться. Итак, батюшка, как вы относитесь к такому жанру? Вообще смотрите или нет? И можно ли назвать его развлекательным жанром? Потому что подобные видео часто подаются именно как такой развлекательный легкий контент.
2: Конечно же, думаю, главным словом является слово «попытаться разобраться». Действительно, мы это сейчас и попытаемся сделать, потому что сложно найти какое-то такое однозначное отношение к какому-то жанру, тем более к такому своеобразному жанру. Но давайте сразу, может, оговорим несколько важных вещей просто для понимания. Всегда, в первую очередь, когда, например, когда приходишь в какое-то светское издание, например, там предлагают поговорить о книгах, о литературе, еще о чем-то. Так бывает, меня зовут на такие вот интересные беседы. Я всегда обычно оговариваю матчасть. Ну вот, допустим, мы говорим про какого-то писателя. Я обычно называю, что я читал. Вот просто, чтобы люди понимали ту матчасть, которую я знаю. И, конечно же, тут тоже нужно говорить, что, наверное, из True Crime я сейчас как-то на вскидку реально вспоминаю Леонида Каневского. Вот это действительно мое детство, я это помню, следствие вели, это очень интересно. Сейчас вот так вспомнить какие-то подкасты про маньяков, про преступления, про расследования мне сложно. Хотя сейчас я вспомнил, что просто поскольку я слушаю разных исторических блогеров, я, если можно, я не буду никого рекламировать или критиковать, ну просто слушаю исторических блогеров, разные подкасты на разных площадках. И, конечно, иногда я сейчас вспомнил, что мне попадались вот такие рассказы про каких-то исторических там маньяков, еще про кого-то. Действительно, такое явление сейчас весьма-весьма популярно. Люди читают, люди слушают, люди смотрят. Поэтому моя матчасть, она, ну, совершенно маленькая в данном случае. То есть мне сложно говорить, да, о том, что я там просмотрел все сезоны всех серий про всех маньяков. Это нет, конечно. Но вместе с тем также нужно сказать, что это явление попадается достаточно часто в ленте, это правда. И хотелось бы еще обозначить одну важную вещь. То есть не хотел бы, чтобы по итогам нашего разговора мы с вами просто общаемся, да, просто говорим и обсуждаем, находим истину в данном вопросе. И не хотел бы, чтобы кто-нибудь потом издал шикарный такой заголовок с легкой желтизной, а в РПЦ осудили True Crime. Или в РПЦ сказали, что не страшно смотреть фильмы про маньяков. Ну, что-нибудь такое там. Или священник призвал к тому, что можно смотреть на ночь фильмы про маньяков. Или еще что-нибудь. То есть это давайте не будем так. Я надеюсь, наши коллеги, которые занимаются желтой журналистикой, такое делать не будут. И просто послушают наш интересный разговор. Но вот эти все вступительные слова, которые, мне кажется, надо было сказать, для того, чтобы перейти к более такому полному осмыслению, обсуждению вообще этого вопроса. Поскольку я почти не смотрел, то могу сказать следующее. Мое общее мнение, что надо руководство принципами Священного Писания. Священное Писание совершенно однозначно говорит, что все мне позволительно, не все полезно, все мне позволительно, ни за что не должно мною обладать. То есть, поскольку если человеку нравится true crime, то пусть смотрит. Но мы же всегда понимаем, что надо изучать глубже Священное Писание. И тут же, опять же, Господь всегда нам говорит, что вы христиане, вы свет миру, вы соль земли и так далее. То есть вы избранный народ. И нужно понимать, что все-таки за это избранничество должно потом перед Богом дать ответ. Я бы вот сейчас вспомнил такую прекрасную женщину, профессора Татьяну Черниковскую, которая даже светская аудитория прекрасно рассуждает. Она говорит о том, что вот все наши, что она называет, нейронные связи, они с нами все останутся. То есть это мы думаем, что мы, например, там посмотрели что-то и забыли. Она всегда говорит, смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги, потому что это все то, что все равно останется у вас. Там разные она слова подбирает, нейронные связи, подсознание и так далее. И ведь все же знают прекрасный принцип, не общайся с дураками, читай хорошие книжки. То есть у нас есть очень много всего того, что мы можем посмотреть, изучить и так далее. То есть мне вот в данном случае немножко непонятно, зачем смотреть фильмы про маньяков. Вот просто не понимаю. Вы правильно сказали, что бывают люди под ней засыпают. Ну зачем? Вы себе образуете такие нейронные связи, вы себя косвенно погружаете в такой мир, что зачем? То есть если вам хочется сбросить усталость, есть спортзал. Если вы хотите... ну как-то вот в этом ужасном мире к нему примириться, с этим ужасным миром, да, ну, пожалуйста, есть социальная работа, благотворительность, пойди там, в детский дом, сделай что полезное, и не нужно смотреть фильмы про маньяков для того, чтобы примириться с нашим миром. То есть вот в данном случае мне немножко непонятно, давайте попробуем разобраться, какая есть логика в том, что смотреть фильмы про маньяков. Вот на мое такое не понимаю, как у Станиславского не верю. Почему? Ну, наверное, зачем-то люди это смотрят.
1: Ну, давайте, раз уж мы сегодня рассуждаем вместе и обсуждаем, да, я попробую назвать несколько самых таких очевидных вещей. Во-первых, это попытка каким-то образом рационализировать зло, попытаться понять его причины и таким образом защитить себя. А такие сюжеты, как правило, вызывают много эмоций, согласитесь, а в повседневной жизни их, как правило, меньше, и таким образом можно достаточно безопасно пощекотать себе нервы. Можно также попытаться угадать, кто убийца. Ну, такой спортивный интерес, вот как в детективах, знаете, бывает. Ну и, конечно же, любопытство, это тоже никто не отменял, когда интересно узнать, как человек стал убийцей, что к этому привело. Понять, опять же, что есть справедливость, что есть на свете возмездие, что полиция всех поймала. Значит, есть надежда на то, что кто-то нас защищает. Но это вот самые такие очевидные вещи.
2: Я бы вот со всеми ими не согласился. То есть, ну, допустим, человеку хочется эмоций. Пожалуйста, очень много вокруг там всего того, что дает эмоции. Мне почему-то сразу вспоминается Хичкок, который всегда говорит, что это мастер триллера, мастер ужаса. А вместе с тем у Хичкока есть прекрасный фильм, «Я исповедуюсь». Это фильм про католического священника, который как раз в тайне исповеди узнал, кто убийца. Потом оказалось, что все думают про него. Это прям драма такая серьезная, тяжелая, сложная, очень интересная. Кстати, если что, Хичкок был реально воцерковленным верующим католиком. Поэтому хотите посмотреть что-то серьезное, посмотрите. Я всегда считаю и считал, что у нас очень много произведений искусства, в том числе киноискусства, которые можно смотреть просто годами, пересматривать. И это и старый Голливуд, это и советские фильмы, и российские фильмы. То есть у нас есть такие произведения, которые можно посмотреть. Мне не так давно хорошие люди скинули список фильмов. Вы знаете, сейчас же есть такая мода. 50 списков того, что нужно прочитать, там 40 книг, которые нужно изучить и так далее. Мне просто скинули список фильмов для режиссерского факультета. То есть, вот, если ты учишься на искусствоведении, на кино и так далее, ты должен их все посмотреть. Там немые фильмы с Чарли Чаплином, еще кто-то, там Бергман и все остальные. Мне кажется, сейчас такое изобилие всего этого, все это так доступно, все это настолько свободно, что это можно смотреть практически в онлайне почти все. И это будет прекрасное произведение, которое будут предлагать и эмоции, и переживания, и даже детектив можно хороший взять. Посмотрите, что-нибудь по Агате Кристи, например, и так далее. То есть вот я не могу все равно для себя понять, зачем мне на ночь смотреть фильм про маньяков.
1: Нет, ну можно не на ночь, можно днем посмотреть, если время у кого-то позволяет. Ну и потом. Вот все, что вы перечислили, это же все-таки выдумка. Это все не по-настоящему. А true crime — это именно про расследование настоящих дел. Ну и потом, когда видишь, что можно вот так вот просто в такую жизненную ситуацию попасть, начинаешь как-то серьезнее относиться к своей безопасности и ценить жизнь ценить жизнь как дар Божий, доброту и отзывчивость людей. Ты просто начинаешь такие вещи замечать и понимать, что они довольно ценны.
2: Хорошо, посмотрите, давайте предложим альтернативу. А давайте посмотрим «Хроники Нарнии» и «Звездные войны» про добро.
1: Так, батюшка, это тоже выдумка, а мы про реальные преступления говорим.
2: Ну, это весьма такая христианская выдумка. То есть там причем целые вселенные. Именно что это живые, посмотри, да, что-то реально было вот там в таком-то городе, который реально не как в русской литературе, Эннский уезд, Эннской волости, да, а действительно по-настоящему, что это вот те люди, которые существовали.
1: Да.
2: Получается, людям хочется это увидеть. Ну зачем? То есть становится ли мир лучше, если человек смотрит такие вот страшные истории? Может быть, наоборот. Ты в человеке будешь видеть не образ Божий, ты будешь видеть потенциального маньяка. И, по сути, многие маньяки были вообще приличными людьми, они были семьянинами, они были хорошими людьми, и все, все было нормально. Может быть, сейчас будешь ходить по улице и озираться до соседей, и думать, не маньяк ли ты, дорогой ты мой сосед.
1: А вот опять же, да, как вам кажется, вот такая тяга к мраку, к жестокости, какую роль в ней играет простое человеческое любопытство? Или мы все-таки говорим про какую-то духовную болезнь, и надо бы уже там к психологу сходить?
2: Я бы не стал ставить диагнозы. Опять же, да, у меня сразу же в голове заголовок, что там, например, там священник назвал всех, кто смотрит True Crime, там, потенциальными маньяками или еще кем-нибудь, да. Я не ставлю никаких диагнозов, не хотел бы их ни в коем случае ставить, но все-таки, в общем и целом, мне кажется, что это, ну, не совсем может быть здорово и правильно интересоваться маньяками и всем остальным. Почему? Потому что есть же окно Бертона, прекрасное понятие, то есть как, например, любое понятие взять и сделать более нормальным. Сначала пишут, что это все ужасно, потом говорят, что, ну, есть такая практика, есть такое мнение, то есть потихоньку сдвигают общественное мнение. Так, может быть, все-таки, если человек будет смотреть эти все вещи, будет некая героизация, вот что меня удивляет в данном случае, что меня смущает, то есть не будет ли героизации маньяков, вот этих образов, не хочу называть даже поимён, но вот есть же примеры людей, которые устраивали то, что сейчас называют словом «колумбайн», то есть стрельбу в школах. И я не знаю, это движение запрещено, не запрещено, даже, возможно, нужно было сделать там дисклеймер, что это запрещенное движение в России и так далее. Но ведь есть же и героизация, согласитесь.
1: Ну да, у некоторых серийных убийц есть даже целая фан-клуба.
2: Человек расстрелял кого-то в школе, да, и потом начинается его героизация, и это ненормально. Потом появляются те, кто повторяют, ведь, сколько я помню, я был на лекциях прекрасных Романа Анатольевича Силантьева, нашего религиоведа и деструктолога, и он прямо рассказывал, что Колумбайн заключается в том числе в том, что нужно полностью максимально повторить первый расстрел, вот который был исторически вот в американской школе. Они его повторяют, они одеваются, как тот первый человек, берут оружие, похожее на то, которое было у него, и так далее. То есть там есть ряд такой, как бы это ни прозвучало, странно, канон Колумбайна. Они его повторяют, этот канон. Может быть, тогда люди будут восхищаться некоторыми этими маньяками, убийцами. Ведь посмотрите, что многие даже киношные образы, они очень романтичные. Они очень романтичные.
1: Ну, кино, оно на то ведь и кино, да, чтобы показать вот такую красивую картинку, героев, которым можно посочувствовать. И вот опять же, да, христианин все-таки смотрит на все вещи со стороны того, грех это или нет. Вот лежит перед тобой бургер, и ты спрашиваешь себя, грех или не грех съесть это сегодня и сейчас, а идет пост, да? Ну или там, можно или нет прочитать ту или иную книгу, грех это опять же или нет. А тут получается, что у греха, знаете, есть какие-то такие полутона. Можно, но нежелательно, нельзя, но немного можно, ну и не часто, ну и так далее. Вот я к тому, что, может быть, церкви стоит как-то почаще высказываться по поводу каких-то таких популярных течений. Ну, я не про вас сейчас, да, конкретно говорю, хотя мы и пытаемся сейчас это сделать. Вот, я не про громкие какие-то заявления с вашей стороны, но в общем и целом, вот, может быть, стоит как-то реагировать на такие вещи, а не молчать об этом?
2: Я думаю, что могут быть разные мнения, разные взгляды, как часто бывает, потому что ведь все-таки в церкви есть ядро вероучительное, которое незыблемо решение отцов церкви, вселенских соборов и так далее, то, что ну никак незыблемо. А есть те вопросы, которых, возможно, разномыслие. Это совершенно естественно и нормально. То есть есть, например, разные взгляды на разные даже общественные процессы, и это все сосуществуя в церкви мирно и спокойно, разные взгляды и разные позиции. В том числе, например, там, в миссионерском служении, кто что как проводит и что как делает, тоже там есть разные взгляды. Я думаю, что и на True Crime будут разные взгляды. Я не удивлюсь, что еще какой-нибудь батюшка что-нибудь снимет, про какого-нибудь маньяка совершенно спокойного в блоге и выложит. Почему нет, как бы сказать? Это мое мнение, оно как бы не входит в конфликт с какой-то церковной позицией, поэтому почему бы это не снять и не показать. Поэтому вряд ли будет какое-то большое такое мнение, которое церковь высказывает, как такое однозначное по этому поводу. Если говорить про мое личное мнение, я считаю, что у меня, вот лично у меня нет времени смотреть странные произведения на странные темы. То есть очень много сейчас есть исторических подкастов, очень много тем, связанных с культурой, с литературой, очень много хорошего кино, исторического кино и современного кино, и черно-белого даже кино и так далее. То есть всего того, что можно и нужно смотреть православному христианину. Я вот могу вспомнить слова Василия Великого, нашего святителя, который говорит о том, что нужно извлекать пользу из произведений античных авторов. Вот он так и называется в беседах юношам о том, как извлекать пользу из трудов античных авторов. Он говорил, что нужно откидывать все плохое и брать все хорошее. Но он говорил про античную литературу, культуру, театр. Но я не знаю, что из True Crime взять хорошее. Ну, не знаю, победу добра над злом в итоге, или то, что все равно человек получает в итоге наказание. Ведь если бы, например, эти маньяки не попадались бы, естественно, что никто бы не мог бы рассказать всю их историю, правильно? Соответственно, ну, если только пытаться найти вот такие вещи, их посчитать позитивными и попытаться поставить в центр.
1: Вот раз уж мы сегодня рассуждаем, да, на эту тему, давайте продолжим. Человека во многом формирует среда, в которой он растет, то, что он видит. И вот когда мы смотрим на сцены жестокости, это же тоже на нас влияет. Наносит ли это вред душе человека? Может ли это на него настолько повлиять, что он тоже может в дальнейшем, насмотревшись, да, перейти вот эту черту и стать героем таких передач?
2: Думаю, это нужно действительно поинтересоваться у хорошего психолога, даже психиатра, насколько вот эти все вещи могут серьезно повлиять на психику. Но я думаю, что если человек постоянно смотрит что-то про маньяков, то это все-таки не совсем здоровое поведение, да, и в данном случае, наверное, нужно смотреть что-нибудь другое, более доброе, более мудрое и более позитивное. Тем более все есть в нашем мире.
1: А как вам кажется, в чем сейчас причина, что вот именно сейчас такой бум популярности этот жанр переживает? Это потребность общества в данный исторический момент? Или это может быть просто, ну, очередная волна популярности того или иного течения, которое быстро пройдет? Ну вот помните, как в музыке, да, было когда-то латинская музыка была очень популярна, потом был взлет популярной музыки, да, какое-то время назад у нас в России был очень популярен рэп, ну и так далее, и так далее.
2: Я думаю, что вообще в целом в обществе сейчас большая тревожность, вот как мне кажется, мои наблюдения, вот даже просто там вот поездки по дорогам, например, да, и, ну просто вот как люди там часто заводятся с полуоборота и все остальное. Вот то, что мы сейчас часто видели в социальных сетях, обсуждались там все эти драки на заправках и все остальное, это же во многих регионах было. Тут у нас не было в Татарстане, или, по крайней мере, я об этом не обратил на это внимание. И, соответственно, все-таки люди немножко напряжены, люди на взводе, может быть, таким вот образом они и как-то хотят увидеть, что на самом деле, да, все в мире сложно, и даже развивая эту свою нервозность, поэтому я бы все-таки от этой моды немножко постарался бы отойти. Вообще есть другая проблема. Вот смотрите, вот помните, в 90-е была популярна тема шансон. Помните, да?
1: Да, конечно.
2: Ее вообще много было, ее многие слушали, все остальное, и многие были в тех местах не столь отдаленных. И вот сейчас мы наблюдаем уже тоже моду на все на это. Есть одно движение, я знаю, что оно точно запрещенное в России, 100%, я не буду называть. Это движение, ну, все догадались, да, то есть когда молодежь популяризирует эту уголовную культуру. Она запрещена в стране. Вот, и это же есть, это же повально, ну, не повально, но это у многих молодых людей в каких-то рабочих городах это прямо популярная история, то есть это есть. И вот что что становится стимулом? Там какие-то общественные процессы, какие-то сложности общественные. То есть что становится стимулом для того, чтобы эта культура развивалась? То есть как, условно говоря, как, например, там, можно ли петь шансон и, допустим, не становиться популяризатором этой культуры? Вот это интересный вопрос, да, встает. Можно или нельзя, нужно, не нужно и так далее. Мне кажется, что все-таки надо, опять же, больше про добро. То есть, я не говорю, потому что должны быть такие, знаете, идеально выровненные, отполированные какие-то формы. Все только про добро и так далее, да, как, допустим, там, в советском кино. Но все-таки должно быть какое-то общее стремление к тому, что есть какие-то нравственные идеалы, что есть какие-то примеры, что все равно зло будет побеждено, что все равно нужно творить добро. То есть чтобы люди вообще в фильмах, вообще-то я уже ушел на кино, но чтобы люди вообще вот в этом потоке, да, идущем от блогеров, еще от подкастов и так далее, чтобы люди в этом всем все-таки пытались бы увидеть нечто позитивное. И даже хотя бы ту мысль, что все равно всех этих маньяков поймали. Вот, наверное, так.
1: Ну вот заповедь «не убий», она ведь распространяется не только на конкретное действие, но и на помыслы, на гнев, на раздражение, на злость, которая возникает при просмотре подобных видео, и это тоже ведь на нас влияет.
2: Конечно, влияет. Это однозначно влияет 100%.
1: А вот по вашему мнению, стоит ли такое смотреть с детьми, ну или скорее с подростками, да, с теми, кто уже постарше, в качестве какого-то образовательного контента, например, чтобы с такой, знаете, безопасной дистанцией познакомить детей со злом, рассказать, как это бывает, ну и показать, конечно, да, что справедливость-то все-таки есть, всех там переловили, ну если не всех, то многих.
2: Ну давайте опять же на примере, на личном примере, то есть вот что, например, мы посмотрели дома с детьми, то есть у меня... Соответственно, старшему сыну 13, младшему 5. Вот что мы посмотрели дома, прямо вместе? Мы посмотрели как раз таки «Звездные войны», мы посмотрели «Хроники Нарнии», и, кстати, с ребенком посмотрел первого «Терминатора», он вообще его не понял, что мало было спецэффектов, и мы посмотрели «Рэмбо». То есть это вообще про посттравматический синдром, на самом деле, фильм. Я считаю, что вот эти фильмы мы взяли и посмотрели. Это, я считаю, что это... То, что, наверное, нужно все-таки с детьми посмотреть, там, где добро побеждает зло, и где ставятся какие-то важные проблемы. Такая подборка, может быть, немножко странная, но мы и посмотрели.
1: Какие пастырские советы вы готовы дать человеку, который любит смотреть видео и слушать подкасты с True Crime? Я думаю, что не у нас, у одних вызывают вопросы то, что такой контент, насколько такой контент безопасен для психического здоровья, да и для души в целом. И вот к вам приходит человек, признается, что любит этот жанр. Что вы ему посоветуете в первую очередь? Может быть, какие-то критерии есть, по которым можно понять, что вот уже становится небезопасно такой контент смотреть?
2: Я бы предложил у этих же блогеров, например, посмотреть просто исторические подкасты. Вот просто посмотреть, что у него есть. Потому что я недавно с огромным интересом переслушал у одного блогера-историка, переслушал просто все его ролики про Романовых, например. Причем он начинал с Рюриковичей последних. Я с огромнейшим интересом прямо поставил, начиная там с Ивана IV и дальше. Там, потому что царь Федор, смутное время, Борис Годунов, там такая история, там такая драма, там что-то так закручено, завернуто. Потом переход к Михаилу Федоровичу Романову, там, я даже помню с большим интересом, там прозвучала мысль, что Михаил Федорович — это двоюродный племянник Иоанна IV. Я прям с интересом, я даже спросил искусственного интеллекта, кстати. Он мне поставил дословную таблицу, там какая была связь, очень, очень интересные факты и так далее. Потом про первых Романовых и до нашего святого государя Николая II. То есть просто вот реально было интересно. Причем иногда бывают какие-то подкасты на абсолютно... темы, светские темы, про какие-то фильмы, какие-то книги, какие-то явления, какие-то события. Ну, больше, конечно, исторические, мне нравятся. Вот попробуйте у этого же блогера посмотреть, что у него вообще есть. Может, у него, кроме True Crime, что-то есть интересное. Вот я бы предложил все-таки наполнять свое сознание, как бы сказала Татьяна Черниговская, создавать хорошие, позитивные нейронные связи. Вот все-таки мой совет такой.
1: Ну вот, кстати, если мы поговорим про фильмы, я имею в виду именно про качественное видео, да, не на коленке сделано, про то, что хорошо снято, на хорошую аппаратуру, с хорошим сценарием. Они драматически правильно выстроены, их интересно смотреть и слушать. И мы добавляем сюда еще харизму ведущего. Иногда мы сами не осознаем, почему нам нравится слушать того или иного человека, нам нравится, как он выглядит, или нам нравится, как звучит его голос. Я сейчас вот именно про подкасты, про видео в интернете говорю, не про профессионально какие-то сделанные фильмы. Вот в православном контенте, к сожалению, такого меньше, в православном сегменте таких фильмов меньше. Именно я имею в виду хорошо снятых, там, с хорошей качественной аппаратурой, со светом, со сценарием, там, в студии, ну и так далее. Да, ну и темы, конечно же, тоже специфические. Ну и потом, когда человек слышит про что-то с приставкой православное, он сразу думает, что ой, они сейчас будут про Бога говорить, а я вот не хочу сейчас, я хочу чего-то другое послушать.
2: Это отдельная огромнейшая история, то есть почему условно светские подкасты популярнее условно церковных подкастов, да, это понятно, там все по ряду причин, и в плане, конечно же, и техники, и оборудования, и всего остального, нужно понимать другое, что то, что можно то, что можно обычному блогеру, то не все из этого можно православному блогеру. То есть есть же стандартный набор. Это что? Это, соответственно, вот сейчас вспомню, это, соответственно, скандалы, слухи, чья-то смерть, кто-то умер известный, и то есть то, что связано с интимной жизнью человека. Все, вот это 4С, это, соответственно, все те вещи, которые журналистики считают стоповыми. Они выходят всегда. То есть всегда, допустим, там умер там директор банка Иван Иванович Иванов, эта новость выскочила там, да, слухи, там развелся кто-нибудь с кем-то и так далее, ну и прочее, прочее, прочее, да. И понятно, что из этого всего православный блогер этого снимать не будет, правильно? Мы не будем снимать слухи. Представь, мне сложно представить, знаете, мы с вами сидим, допустим, в студии, записываем слухи. Отец Александр, а вы слышали, говорят, вот так вот, я скажу, да, вы что, Мария, так оно, походу, говорили. Мы же не будем с вами слухи обсуждать, правильно?
1: Ну, конечно, мы не будем, потому что у нас радио, и на нас распространяется больше законов Российской Федерации, и многое в эфире мы себе, конечно, позволить не можем, но я думаю, что если бы мы что-то такое начали обсуждать, какие-то сплетни и слухи, это стало бы, знаете, самым популярным и прослушиваемым материалом.
2: Православная сплетница с Александром, это же ужасно, ну, слушали бы все, согласитесь.
1: Ну, конечно, да, пока мы тут про Бога и про веру, это не так интересно, а вот если бы мы тут сплетни да, церковной жизни обсуждали, это было бы гораздо интереснее.
2: Вот я об этом же, да, то есть если бы у нас был там слухи, сплетни, скандалы, расследования, то все, мы бы, конечно, выходили в топ. Поэтому нужно понимать, что далеко не все, что можно делать православному, ну, что светскому человеку, то может и православному. Ну, допустим, у меня был опыт, я разбирал в одном светском стрим-канале, абсолютно светские ребята, кстати, очень хорошие ребята, разбирали одного известного писателя. И мы разобрали, мне не понравилось, вообще не понравилось. Ну, кстати, тут здесь могу даже сказать, это мы разбирали Пелевина. Потому что многие, ну, знают, что каждый сентябрь, по-моему, да, осенью выходит новая его книга. Я читал многие его книги, там, Generation P, смотрел фильм с отцом Иоанном Охлобыстином по мотивам этой книги и так далее. И его старые книги очень хороши, а его новые, как мне кажется, сейчас пишутся под какую-то копирку, под заказ просто, видимо, раз в год нужно родить книгу. Ну, как бы я раскритиковал, кажется, мне не понравилось. Это последняя, наверное, моя книга. Пелевина больше не буду. Ну, мы вели как раз стрим с главным редактором. Ему все понравилось. И потом, за кадром говорит, отец Александр, сказали бы, что это что-нибудь. Вот я не знаю. Вот вы бы добавили экспрессии, бы добавили, что это не просто вы не будете читать. Но он мне там предложил пару-тройку слов. Вот как бы он может, как журналист, так сказать. Я как священник не могу. Вы понимаете, да, что это было бы, если бы я вот сказал бы, что это книга его, используя там пару-тройку слов, это был бы хит, правильно? Там выстрелило бы вам везде бы там, да, там везде бы написали.
1: Да, но потом вас бы кое-куда вызвали и кое-по какому месту бы нашлепали как минимум.
2: Ну как бы да, то есть получается, что есть те вещи, которые я не могу сказать. То есть я подобрал другие слова, сказал, что мне вообще не понравилось. Вот есть другие литературные выражения, в которых можно было объяснить, что книга мне не понравилась. Во многом. Мы сейчас с вами уже ушли на другую совершенно тему говорить, да, почему православные подкасты, да, проседают со светскими подкастами. Я думаю, что, во-первых, что мы не можем себе некоторые вещи просто позволить. Вот я думаю, что, наверное, это одна из задач, одна из моментов этой истории, да, что мы не можем себе какие вещи позволить. Ну и плюс все равно согласитесь, что многие СМИ, они занимаются тем, что называется хайп, правильно? Просто. Многие известные издания — это хайпоеды. То есть просто шикарный заголовок, за которым ничего не стоит. Вот и все. Это тоже определенный момент, который мы не можем себе позволить. То есть мы не можем, например, вот сейчас нашу беседу, допустим, выложить с заголовком там в РПЦ поставили точку в вопросе отношения к Украине. Ну, правильно? Это, конечно, это такой заголовок, который продает, называться, это продающий заголовок, но все-таки, наверное, в случае какой-то этики православного журналиста, это, наверное, неправильно. Поэтому мы это напишем, что была беседа с Сомой Александровной, во время которой мы обсуждали эту Украину. Вот видите, тоже тут иногда вот наша нравственная позиция не всегда позволяет. Но опять же, давайте вспомним опыт, извините, православных телеканалов. Там же есть определенные даже ограничения там, по внешнему виду ведущего, и ладно уже даже более того, ведущей. То есть все равно есть определенный эконом вида церковной девушки, правильно?
1: Но тут я с вами, знаете, немного не соглашусь, потому что да, мы не можем обсуждать какие-то темы, у нас есть, конечно же, свои стандарты, собственно, как и у любой редакции, у любого блогера, у всех есть своя редакционная политика, но с другой стороны, это же не значит, что мы не можем делать это интересно, да, и потом выглядеть благочестиво, это же не значит, что выглядеть плохо.
2: У блогера есть только уголовный кодекс. То есть, если ты говоришь о свободном блогерстве, то там как бы вот чисто уголовный кодекс, который там какие-то права, оскорбления и так далее. Все. В принципе, все остальное более-менее разрешено для такого свободного блогерства.
1: Ну, то есть, если резюмировать наш сегодняшний разговор, то вот если прийти в церковь и спросить, грех или не грех слушать подкасты True Crime, то единого ответа не будет. Сколько священников, столько и мнений.
2: О, давайте тоже резюмирую, я отвечу так. Это грехом назвать нельзя. То есть грехом зависимость, если ты не можешь оторваться, ты, там, у тебя были выходные дни, и ты посмотрел 15 серий про маньяков, ну, наверное, это симптом того, что у тебя есть зависимость по этой теме. То есть в целом, в общем, если человек смотрит эту программу, она ему интересна, а грехом ее назвать нельзя. Но я бы предложил этому человеку все-таки переключиться на что-нибудь более доброе, мудрое, позитивное, даже, может быть, обязательно церковное. Вот сейчас многие думают, а участвовать, социально предложат там какой-нибудь образовательный проект, посмотрите. Да нет, господи, посмотрите классику мирового кино. Вот и все, пожалуйста. Это будет гораздо лучше и полезнее для нашего внутреннего мира.
1: Ну и давайте, да, на позитивной ноте все-таки закончим наш сегодняшний разговор. Вот что из современного, кроме классики и православного контента, вы можете посоветовать, что посмотреть... Именно вот, ну, из того, что недавно, скажем так, вышло.
2: А давайте я скажу, как я думаю по этому поводу. Я надеюсь, никому никакой там рекламы не делаю, никаких там прав не нарушаю. Вот я в свое время послушал, и поскольку много езжу, я слушаю аудиокниги, да, в том числе, когда я в Екатеринбург езжу по трассе, это долгая история, слушаю аудиокниги. Я с огромным интересом послушал все 6 томов «Дюны», прекрасного произведения. Я знаю, что сейчас вышла новая часть, экранизация новая, ее ругают, ее хвалят. Ну, то есть я, наверное, из-за такого современного посмотрел бы новую часть «Дюны». Чем понравилась вообще «Дюна»? Тем, что там очень серьезно встает проблема мира, там глобальные вещи, экология, религия, общество, политика. То есть это, кстати, считается, «Дюна» считается самой детально прописанной историей про иной мир. Там подробно описывается быт, экология и так далее. Вот я бы хотел, ну, когда-нибудь будет время, надеюсь, и я бы хотел посмотреть новую часть «Дюна».
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией находился председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани, отец Александр Ермолин. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метец,

0: Надмывается, надмевается. Напротив, душа чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надбивается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя, преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою, и любовью я же к Богу, и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемай, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умирения, от глада и пагубы избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенней Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в Храм на Крови. А повод для этого есть. Он очень интересный, замечательный. Сегодня я встречусь с катехизаторской группой под руководством катехизатора Храма на Крови. Это Татьяна Ивановна Заболотнова. Здравствуйте, Татьяна Ивановна, рада вас видеть и беседовать с вами спустя вот несколько лет.
2: Здравствуйте. Да, у нас это уже третья группа, в отличие от той, с которой мы встречались. И, конечно, за это время было очень много удивительных событий. Но вот в конце июля была очень необычная паломническая поездка нашей группы, которая запомнилась, и мне хочется поделиться.
1: Давайте, с чего мы начнем? Это уже сентябрь, да? А мы будем о такой поездке летней говорить. Надеюсь, она нас всех согреет.
2: Один день из нашего прихода, как ковровая дорожка, привела не только к крещению, но и паломнической поездке. Знаете, что самое забытое в православной жизни? Мы часто думаем, что подвиг – это что-то великое. Пост до изнеможения, молитва до слез, многодневные пешие походы по святым местам. А Господь берет и переворачивает все с ног на голову. И оказывается, что главное дело в жизни может начаться с ковровой дорожки. Обычной, длинной, теплой ковровой дорожки, которая без дела хранилась в кладовке. В одной из групп было паломничество по храмам Полевского благочиния. Мы увидели, как растет церковь воочию. Восстанавливаются разрушенные и заброшенные храмы, строятся новые, и везде, где живут люди, уже идут службы. Особенно поразил паломникам храм в селе Мраморском, где служит отец Виктор, священник с горящим сердцем и радостной улыбкой. Храм огромный, но только-только начал восстанавливаться. Одна из наших прихожанок часто бывает в этом храме. Храм постепенно восстанавливается, и один предел – уже благоустроен. Но бетонный пол, даже в июльскую жару, он остается ледяным. Прежнее отопление снизу не подлежит восстановлению. Стоишь на литургии, а ноги стынут. И возникла мечта привести дорожку, чтобы в храме стало теплее. Но все никак не получалось. На сетование этой прихожанки одна сестра вызвалась помочь. «Поедем и привезем», – сказала она просто, как о чем-то само собой разумеющем. И тут же, словно специально, будто кто-то наверху все подстроил, созрело другое дело. Сестра Ольга давно готовилась к крещению.
1: Ольга, передаем слово вам. Расскажите немножко о себе и о вашем вот таком вот знаменательном событии в жизни, о крещении, которое вы приняли там, в Полевском. Ну, с чего начнете?
3: С того, что практически сколько, 8 лет назад, на столетие празднования, ну, празднование тут условное, вот памяти убиения царской семьи, в 18 году я пришла в Храм на Крови и решила, узнав, что есть такое крещение на день крещения Руси 28 июля, на реке Чусовой покреститься там, то есть 8 лет назад. Но меня остановила одна очень... прямо, я бы сказала, благодетельная женщина. Она сказала, куда вы прыгаете? Она вела предварительную беседу перед вот этим крещением. Ну, тут и началось, и я пошла. Сначала меня пригласили на катехизаторский курс 12 бесед перед крещением. Там я узнала о курсах Татьяны Ивановны. Пошла учиться туда. И 8 лет я собиралась принять крещение. И почему в этом году вот так случилось, я сказать не могу. Но я очень довольна тому событию, которое со мной произошло.
1: Пути Господни неисповедимы. А как происходило крещение?
3: Крещение, к сожалению, в этом году на реке было не в реке в связи с нашими вот такими тяжелыми погодными условиями, а в чистом красивом бассейне. Ну, таком вот, знаете, как дачные бывают, приготовленном небольшом. Все прошло замечательно. Очень хорошо.
1: Чувства испытывали, благодать.
3: Ну, это сложно, это очень сложно передать, на самом деле.
2: Сейчас. Как мы ехали к сбору храма на крови, 3 машины. Кто бы мог подумать, что из желания помочь дорожке вырастет целая экспедиция. Мы собрались и поехали. Дорога – это отдельное приключение. И сейчас об этом расскажет наш водитель Люба.
1: Любовь, вы водитель, женщина-водитель. Мое уважение, почтение.
4: Ну, это уже не редкость, женщина-водитель, я думаю. И да, когда мы собирались на последней встрече и обсуждали условия, как мы поедем, моя машина собралась, определились, кто с кем. Она, моя машина, очень переживала почему-то, что и дорога будет неровная, и я не проеду, и бензина нам не хватит, и жарко нам будет. И, в общем, как будто они со мной уже 100 раз ездили и намучились. Но я нисколько не переживала. Все нормально. И в 5 утра я встала, приехала за ковровой дорожкой, за, так сказать, за виновницей нашей поездки. Она у нас четко легла между сиденьями. Сзади сидели у нас Ольга с Валентиной, и всю дорогу они просто использовали ее как третьего такого помощника. То на нее опирались, то там на ней полежали, то еще что-то. Вот. И вся дорога прошла гладко, очень хорошо, действительно. Вот,
1: как сколько будто... в пути? По времени.
4: И порядка, наверное, 1,5-2 часов вот так, вот мы были.
1: Немного, но да, тем не менее, да, это нормально. Все-таки.
4: С утра все хорошо. Ольгу доставили. А сами вовремя, да, и сами успели на литургию.
1: Спасибо. Очень так прям динамично.
2: Вот дистанционный Полевской храм Святого Владимира. Как крестилась Ольга, она уже вам рассказала. И для нас самое главное – это было крещение. Когда она вышла из воды. Вода была артезианская, очень-очень холодная. Самое удивительное, что это был самый жаркий день в это лето. 36 градусов. Ну, эта вода холодная нам очень помогла остудиться. И все-таки храм стоит на берегу реки, там деревья, и там было очень не жарко. И мы даже устроили небольшой пикник. Но это уже после того, как крестным ходом все пошли в храм, Христос посреди нас. Ольга приняла первое причастие, мы тоже все причастились. И было очень радостно, что случилось такое удивительное событие. Мы как бы присутствовали при этом. Потом была трапеза, замечательный концерт силами детской воскресной школы Владимирского храма. Улыбки, смех. Праздник – настоящий праздник. Этот праздник не про трапезу, которую нас угощали арбузом. Все набросили сразу на арбуз, потому что было очень жарко. Он про то, этот праздник, что мы вместе, и у нас есть общая вера, любовь в этот день. После обеда мы поехали в студию «Мозаики». И об этом расскажет Алексей.
1: С удовольствием послушаем.
5: Здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте, Алексей.
5: Расскажу немножко о себе и про то, как мы съездили в студию «Мозаики». Я пришел в православие где-то буквально 1,5 года назад, чисто совершенно случайно выпив в своем храме святой воды и прочитав молитву. Вот. И теперь я здесь нахожусь. Я очень благодарен Богу, что жизнь меня привела именно сюда, именно к Татьяне Ивановне, потому что я очень долго искал, где же можно такому человеку, как я, а мне уже почти 41, и я, если честно, раньше занимал серьезные должности, был генеральным директором собственным бизнесом федеральной сети, и никак не мог очень долгое время найти, где же я мог прийти к Богу, как кто бы меня мог этому научить. И я обошел очень много храмов. Был у себя в храме, но самое лучшее – это, конечно же, здесь. Вот. Почему? Потому что здесь есть и поездки интересные, и очень добрые люди. В каждом человеке, который здесь сидит сейчас рядом с нами, просто бьет из глаз доброта, реально православие, приводит к добру. С такими людьми хочется общаться. Я хочу, чтобы таких людей было больше в нашей стране. К добру, к изменению, к Богу, чтобы люди шли. Их Бог – это все для человека. Для меня это все. Это фундамент, благодаря которому у меня каждый день, каждый Божий день радостный. У меня нету ни грамма зла в душе. Я люблю людей, которые меня сейчас окружают. А насчет мозаичного мастер-класса мне очень понравилось. Я собирал крест из разных цветов, смальты. Руководитель этого мастер-класса Александра, она подсказывала, как правильно выбрать цвет, чем смазать, чтобы блестело лучше, как это все уложить. Очень рекомендую этот мастер-класс. Очень рекомендую, потому что я 2 часа буквально провел.
1: На одном дыхании.
5: На одном дыхании. Я взрослый дяденька и увлекся этим. Я не думал, что я этим...
1: Это интересно. Вот видите, как нам всем совет. Вы остаетесь в храме на крови, в катехизации, безусловно.
5: Естественно, я только сюда буду ходить, потому что Татьяна Ивановна, она, у нее уроки сложены так, что они доходят до любого. И очень просто, в игровой форме, с картинками, с тестами, со всякими вопросами. Очень интересные уроки, благодаря которым человек, который вообще ничего не понимает в православии, может быстро ознакомиться, войти в это во все, как говорится, въехать. И уже с этим базом, с этим фундаментом дальше идти к Богу.
1: Спасибо.
5: Слава Богу за все.
1: Слава Богу за все, за такой комментарий развернутый.
2: Дальше чаепитие в студии. О чаепитии расскажет Лилия. Она у нас, Лилия, организатор. Все, что у нас, что мы делали, это она всех обзвонила, со всеми договорилась. Это очень невидимое служение, но оно очень нужное.
1: Ценное очень. Лилия,
4: хотела бы сказать, здравствуйте. И то, что я на этом празднике была не первый раз на реке Чусовой. Еще при Владыке Викентии я была несколько раз. Человек, который здесь организовал вместе с Татьяной Ивановной курсы катехизаторские, он раньше, у него было служение, вот на праздник князя Владимира он крестил в реке. Вот, потому что у него хорошая физическая подготовка. Сейчас уже в силу возраста он там не присутствует. Но это вообще на меня очень большое впечатление этот праздник произвел. Всегда там чувствуется огромная радость. И как люди там все организуют для людей. С добротой священники Полевского округа. И когда вот зашел разговор о ковровой дорожке, у меня что-то щелкнуло внутри. Я говорю, а давайте повезем на именно вот на этот праздник, приурочим. И вот так вот немножко это все закрутилось. Ну, тут уже Татьяна Ивановна, Алексей, Ольга рассказали, любовь, как все происходило. После мастер-класса мы еще пили чай там в мастерской, поздравляли Ольгу с этим днем, для нее самым, наверное, важным в жизни. Мне кажется, для каждого человека день крещения – это самый важный в жизни.
1: Особенно, когда в осознанном возрасте, да, это все помнишь.
4: Мы это все наблюдали, как она 8 лет ходила к нам. И мы, конечно, очень искренне за нее порадовались. И вот пили чай, поздравляли Ольгу. И потом уже поехали домой.
1: Какие вы молодцы. Прям я восхищаюсь каждым комментарием.
4: Мы еще потом заехали в Мраморское, но об этом...
1: Татьяна Ивановна.
2: Ну вот, это и есть паломничество. Не когда ты едешь далеко, а когда ты едешь с любовью. Все просто. Холодный пол стал теплым. А мы стали чуть-чуть другими. Какой же это был день? Не героический, не подвижнический, просто день, когда люди решили помочь друг другу. И Господь принял эту помощь и преобразил ее в чудо. Крещение Ольги, ковровая дорожка в храме, наш маленький мозаичный крест – все это об одном, о любви, которая становится реальной. И я снова убеждаюсь, что встретить Бога не нужно далеко ехать. Иногда достаточно сесть в машину, взять с собой друзей, ковровую дорожку и доброе сердце. И поехать, потому что Господь всегда там, где мы вместе.
1: Татьяна Ивановна рассказывала, что также посетили храм в селе Мраморское. Но об этом расскажет подробнее Валентина, также участница поездки. Здравствуйте.
6: Паломничество сплачивает наш христиан всех. Мы с удовольствием посетили много храмов. И вот в Мраморском, который храм восстанавливается, усекновение главы Ивана Предтечи. И вот он восстанавливается, и в основном прихожане жертвуют на этот храм. И даже у нас наша паломница привезла ковер для этого храма. И вот мы с удовольствием выслушали батюшку, который рассказывал о восстановлении, как это трудно, но все с удовольствием посещают. И вот иконы, которые люди приносят вот от себя, даже очень старинные, которые нужно реставрировать. Они приносят, жертвуют, и мы смотрим и поклоняемся.
1: Для вас это было первое паломничество или нет?
6: Ну, мы еще посещали, еще раз было такое паломничество, еще больше людей ездило. Это, во-первых, вот даже не знаю, как чувство такое, что вот мы посещаем храмы, что мы знакомимся еще с людьми какими-то. И вот Татьяна Ивановна много рассказывает.
1: А я напомню, дорогие друзья, что сегодня я была в гостях у катехизаторской группы храма-памятника на Крови, беседовала со слушателями катехизаторского курса при храме и Татьяной Ивановной Заболотновой, собственно, руководителем данного направления. Спасибо вам за эту историю о поездке, за то, что организовали людей, которые сказали добрые слова. Ольге отдельная благодарность вам и всем вообще, кто поучаствовал в ней. В свою очередь желаю здоровья душевного и телесного каждому и, конечно, радости в сердце.
4: Спасибо.
1: До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых,

да не возненавидят тебя. А позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут. Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

0: О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. Поданной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

ликом прекрасная, девушка знатная, так возлюбила Христа, что для нее мира прелести смрадные стали отвратны тогда. В сердце просила с мольбою Всевышнего ей явить милость свою, чтоб пострадать за Христа и за ближнего в муках, в духовном бою. И снизошел к ней Господь своей милостью, кровью дышала земля. Дева прекрасная, до смерти битая, крест свой смиренно несла. Хрупкая девушка испепелила храм капище идолов зла. И палачи на коленях все кланялись юной невесте Христа. Все претерпев, злую боль и страдания духом сломила врага, смерть победив и пройдя испытания, с Господом ты на века.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 15. Исповедайтеся, Господи, века благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его. Блаженни, хранящие суд и творящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы нашего Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покрыв вода стужающие им, не един от них избысть, и веровавши слависе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожре Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишися истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море чернем, и рече потребите их, аще небо Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, славеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся веель фигуру, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду в род и род до века». И прогневавши Его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша языки, ежерече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их,
1: и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своей чери своя бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканным ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих». И разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предади я в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наш, и соберины от язык исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милость Его. Дерекут избавление Господем их же избави из руки врага, и от стран собра их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчезе, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чью, и душу алчущую исполни благо, сидящие во тьме и сене смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божие, и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердца их, и изнемогоши и небе помогая, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спаси я, и изведи я из тьмы, и сени смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и верея железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушайся душа их, и приближишася до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спаси я, посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видяши дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и нисходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего». Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая вода в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езеро водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь село, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби зол и болезни, и излияйся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи у Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правее и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и юдоль селения размерю, мой есть Галаат, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав коноп упование моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумии, не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу и той уничтожит враги наша. Боже, хвалы моей я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни, вместо еже любите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая за благая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, внегда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди и труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его, да воспоменется беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за ниже не помяну сотворите милость и погна человека нище и убога, и умеренно сердцем умертвите, и возлюби клятву и приедет ему, и не восхоте благословения и удалится от него, и облечется в клятву яко в ризу, и в ниде яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему яко риза в нюже облачиться, и яко пояс им же выно опоясуется». Сие дело оболгающих мя у Господа и глаголющих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть маз, и сердце мое смятейся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле и ради, и аз бы их поношение им, видишь мя пахи ваши главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил ей сию. Прокляну ти, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стыдом своим. Исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко представь десною убогого, и же спасти отгонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Господи Иисусе Христе, Ты есть и помощник мой, в руках Твоих есть маз, помози мне. И не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есмь, не остави меня последовать и воле плоти моей я, не презри меня, Господи, яко немощен есмь, Ты весь и полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегох, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, еже потребите ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: На наших волнах в рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 15-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия,